0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ка-ка.
0: Песню.
1: Ты улетела.
3: Неформатная.
4: Привет всем, друзья! 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередной неформатный миксер в эфире.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы «Бронсон», как авторский такой вариант, и в исполнении группы «Фильм», вариант авторский Данилы с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа «Фильм», город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

Мочек газетки сердечечком, как купюрка в груди шелестит. О бумажного человечика из дырявой салфетки душа. В глазках алчность, как мышка запечная, и картонная пробка в ушах. В глазках алчность, как мышка запечная, и картонная пробка в ушах. Чтобы видел он только блестящее, чтобы слух отбирал только лесть, чтобы все вокруг рядом стоящие напевали хвалебную песнь. У бумажного человечика пауки в голове рвутся красть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть, чтобы влез он на трон обеспеченным и схватился ручонкой за власть. У бумажного человечика гнутся ножки от тяги такой, но его столь непрочные плечики рабски тянут сей груз за собой.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». «Спокойных ночей» конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете, поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унцы. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лундстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Снялась в 9 фильмах. Слушаем, Ирина Понаровская, песня из фильма «Трест, который лопнул».

услышу тебя, если ты за спиной. Я узнаю тебя среди тысяч в толпе, но теряю тебя в скучных днях.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: высокое, вернулось мое солнышко и осталось около.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

бросьте монету в зеленое море, если хотите вернуться опять, если с собой немного в раздоре, надо подумать и все же бросать.

за миг до минуты, что сложится в час, прижав непослушную голову сына, только вернись.

бросьте монету в зеленое море, бросьте монету в зеленое море, бросьте монету.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Говори.
3: Всем привет, я ухожу.
2: Врет она, короче. Итак, друзья, всем привет. Добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системных. Сегодня среда, а это значит, что очередная программа «Миксер» в эфире. Вот, сразу же могу поздороваться с Колкой. Привет тебе, дружище. Антоха, здравствуй. Ванька, приветище. Стрела, Морфея, обоим здрасте. Кстати, как там аппендицит Морфея поживает? Натаха, приветище. Вадим Манцев, привет тебе тоже огромнейший. Вот, ну что, открыл я голосовалку и расстроился, друзья, расстроился. Нет, ну, конечно, понятно, сатисфакция победила, потому что они молодцы. Я просто сегодня сделал так, я обычно этого не делаю, но сегодня мне стало интересно, а кто вообще делал репосты? Кто делал репосты? Я вам скажу, кто их делал. Их делала Satisfaction, их делали Mertfairy и их делали Shiva. И вот, собственно, этих-то ребят мы и забираем. Вот, да, заметьте, кстати, Zucher не сподобен на волосатые руки. Как бы я не любил остальных участников, но, тем не менее, по результатам голосования у нас победила группа Satisfaction. Вот, на втором месте у нас шли Mertfairy и Shiva. Вот забираю я их в ништяки, собственно, Mertfairy и Shiva, и Satisfaction у нас будут победителями. Ставим три трека нон-стопом, после чего продолжим основную часть программы. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, приветище всем. Привет всем, кто к нам уже подключился. Привет всем, кто только включился. Давайте еще раз напомню, как с нами общаться. У нас есть, во-первых, Аська 96-47-5, кто пользуется этим зверем. Есть у нас WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на группу, дабы быть в курсе последних новостей, голосовалок и прочей важной части из нашей жизни. Котиков мы не постим, поэтому за спам не переживайте. Вот, хочу сказать приветище Юрке. Здравствуй, дружище. Отправил твой джингл Сереге, и сегодня я уже его даже слышал в репетиционном эфире. Сегодня Серега отрабатывал эфир со следующими участниками, которых вы услышите завтра. Вот, и уже твой джингл я там слышал. Славик, здравствуй, дружище, давно тебя не было. Серега Стрелков, привет. Родик, здравствуй. Так, вот Морфей пишет, вырезали на больничном. А что, до больничного не могли тебя вырезать? Надо было вырезать до больничного, потом отправить тебя на больничный. Ну, насколько я помню, аппендицит — это такая штука, которую, когда вырезают, ты просто тупо лежишь и бухаешь самогонку. Поэтому, как бы, у тебя сейчас все хорошо. Так, группа «Болты», привет. Ванька Евдокимов, здравствуй. Антоха вот пишет, эфир был вкусным, но большинству насрать на голосовалку. Да, я с тобой соглашусь. Ну, как бы, я начну потихонечку карать те группы, которые игнорируют. Просто раз им не интересно, значит, мы их больше брать не будем. Ну, зачем нам это надо, тратить время, тратить ресурсы, когда есть много групп, которые хотят участвовать в программе, которые хотят биться за эфир. Вот, пусть лучше у них будет больше шансов. Так, вот Колка пишет, голосовалка работает так, как не надо, ограниченный круг должен решать. Ну так ограниченный круг откуда берется? Если музыканты не привлекают своих слушателей, то круг получается ограниченным. Так, что там у нас еще? Все. А, Ванек. Ванек вот пишет, победители распределились прям так, как я для себя их расставил. Ну, как бы все было заранее понятно, прям по ходу эфира. Ну, я думал, камбоджасы не подведут, но как бы вот решил сегодня волосатую руку не включать. Просрали так просрали. Анжелка, приветище тебе. Ну и, собственно, поехали, друзья. Поехали, начнем уже основную часть программы «Неформатный миксер». Абсолютное зло Коляновна Фрекенбок расставила треки по одному ей известному принципу. И первой группой в сегодняшней программе у нас будет группа «64-й регион». «Я вернусь» называется трек, памяти Талькова. Ну, как бы для нас это вполне себе прям вот реальный чувак. Из присутствующих в эфирном чате у нас Натаха, допустим, землячка Игоря. А я, скажем так, вот прям мой папка сильно дружил с Игорем. И первые альбомы именно записаны были в студии ДК профсоюзов под шустрыми ручками моего отца. И, собственно, что про себя ребята написали? А ни хрена. Ни хрена они про себя не написали, кроме того, что дислокация у них Саратов. Называются они 64-й регион. Трек называется «Я вернусь». Поехали, ставим, слушаем. Еще раз напомню музыкантам, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои сообщества, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия. Для этого все и делаем, все карты вам в руки. Это не возбраняется, это приветствуется. Итак, поехали, 64-й регион, «Я вернусь», слушаем. А, Саратов же, поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, привет еще раз всем, кто к нам только что подключился. 21-24 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Ты что-то хотел сказать? Она протянулась и сидела. Ты думаешь, если ты улыбаешься в микрофон, тебя все видят?
3: Нет, я не могу это повторить, то, что я тебе сказала.
2: А, ты не можешь это сказать. Ладно. Итак, друзья. Так, чего я хотел же сказать? Я хотел, во-первых, сказать здрасте Анатолику, привет тебе. Сашка Шубина, привет. Кто там у нас еще? Димка Подгорнов нарисовался, здравствуй тебе. Андрюх Шубин, привет. Вроде никого не упустил. В эфирном чате все нарисовались. Так, читаю, что народ пишет по треку. Так, Антох пишет: неплохо, спокойно и не напряжно. Димас вот пишет: спать хочу от такой музыки. Ванек пишет: сочно звучат ребята, текст зачетный, в целом очень достойно. Колка решил, что сегодня нельзя. Что сегодня... А почему нельзя?
3: У тебя что, Хэллоуин, что ли, сегодня?
2: У него не Хэллоуин, у него сегодня шаббат.
3: Шаббат это у меня бывает.
2: Музыкальный шаббат у него. Ты все-таки согласна, что ты еврейская морда?
3: Я не еврей.
2: Вот, пишет: сегодня комментить не буду, нельзя. Почему нельзя? Нужно комментить. Так, Стрела Морфея пишет: выдержано в стилистике Талькова, хорошая тематическая вещь. Человек Анатолик пишет: прикольно, мне нравится, что-то в этом есть. Вот, и хочу вам еще сказать, что сегодня я заметил, что ВКонтакт обновился. ВКонтакт обновился, но тупит, блядь, по-прежнему. Так, вот Юрок пишет: что-то не хватает, может, уверенности в голосе, а так не напряжно слушается. Вот, Натаха пишет: у нас в Щекино, на родине Талькова, вот такой памятник соорудили в том году. Кстати,

0: в том году была в Питере в октябре, попали в Александро-Невскую лавру, когда там был концерт памяти Талькова. Знаменитостей много было, помнят Талькова. Ставроград тоже творчеством Талькова занимался, сам расскажет, если захочет. Песня «Зачет». Так, Слайк пишет: а эту песню, кроме как с таким вокалом и саундом, не исполнишь. Согласен, что не всем понравится, но хочу отметить, что музыка и солист максимально гармоничны с текстом. Это ли не плюсик? Это ли не плюсик? Так, Родик написал: вот, легко слушалось, под настроение, звук гитары мой, люблю такую обработку. Анжелка вот пишет: очень-очень хорошо. У болтов нет комментариев, болты забили болт. Так, Серый вот пишет: послушал и сразу забыл. И Родик написал: хеллоуня, хеллоуня. Ну, не знаю, Вадиму понравилось. Кот, а тебе здравствуй. А тебе, скотина, здравствуй. Здравствуй, кот. Вот, мы нюхаем твои ботинки.
1: Твою же мать, кот, вот ты реально кот.
0: Ты знаешь... Коляновна прям пришла и в лице изменилась.
1: Сказала, был кот.
0: Был кот, был. Вот, ну что делать? Ну, мы работали, у нас ноги промокли, а сушиться нам надо, поэтому что делать? Вот, ладно, друзья. Отзвучал у нас 64-й регион, город Самара или Саратов? Я вот потерялся. Где она у меня? Саратов. Саратов.
1: В глушь
0: страны. Вот, закрывай их вкладочку и переходим к следующей группе. Следующая группа у нас не группа, а проект Сергей Онский.
1: Ты даже не смотришь, как я, кого я куда поставила.
2: Такой
1: наглости.
2: А это что, наглый
0: керебельме? Вот, далее у нас Сергей Онский. Город Москва указано в дислокации. Что там у нас? Про себя ничего не написано. Соответственно, ставим и слушаем. «Ветер с реки» называется трек. Друзья, не стесняемся, комментируем. Поехали, ссылочку сейчас выкину.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:35 на наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок. Ну, вернее, одна ее правая нога, которая уперта в микрофон. Вот, и что хочу возмутиться-то я? Я сейчас не на музыку. Они, суки, обновили ВКонтакт, и эта тварь не реагирует даже на мой жирный смайл. ВКонтакт больше не реагирует на жирный смайл, ведет себя абсолютно, как ему захочется. Вот. Ну да ладно. Поэтому, друзья, не обижайтесь, если чьи-то комментарии там пролетят куда-то. Я их, конечно же, увижу потом, когда-нибудь. Но сейчас они как-то вот прям совсем хреново отображаются. Вот пока то, что вижу, зачитаю. Итак, Димас вот пишет: «Саунд хорош, саунд хорош, сижу, говорит, бухаю под это дело, смысл не уловил, но душевно. Для неформата очень форматно». Ну, как тебе сказать? Для неформата форматно. А что сейчас формат? Вот я не знаю. Неформатное радио называется неформатным, потому что, ну, нет формата. У нас всякие песни звучат, всякая музыка звучит. Что значит формат для неформата? Не понимай. Моя, твоя, не понимай. Обоснуй. Так, далее, Серый вот пишет: «Привалов, всем привет». Привет тебе, Серега. И что там у нас? И все. Всем привет. Привет. Здравствуй, друг. Родик пишет: «А мне нравится и голос, и звуки музыки. Или я уже нахоловинился, хотя с пары бульков пива раненько начинать буянить и любить». Не, любить не поздно никогда. Любить не поздно никогда, буянить, кстати, тоже. Так, Юрка вот пишет: «Да, мощный ветер с реки». Дальше, вот Антоха пишет: «Кто же так херово свел? Кто же так херово свел? Ты знаешь, нормально сведено. Я не знаю, Антоха, что тебе так не понравилось. Очень даже качественно все звучит. Вполне себе, ну, по крайней мере, вот в моих колоночках». Так, Котейка написал: «Прикольно». Стрела Морфея пишет: «Спокойно, традиционно, хорошо продуманный гитарный партий». Вот, кстати, вот если отталкиваться от прошлой песни, да, «Памяти Талькова», вот у меня почему-то Сергей Омский больше, или Омский, а Омский, не Омский, а Омский, больше ассоциировался сейчас вот с Игорем. Прям вот очень сильно похоже было. Кстати, но это не специально. Специально ничего не подбиралось. Так, Антоха вот пишет: «Уши вянут от напряга». Не знаю, Антоха, ты переходил в качалку? В качалку больше не ходи на этой неделе, тебе хватит. Так, Серый пишет: «Начало было неплохое, ожидал что-то более мясного». А что, куда мяснее-то? По-моему, вполне себе в данном жанре очень даже. Так, Рустам пишет: «Слишком затянуто». Тут да, не могу не согласиться, ибо, сейчас скажу, сколько это все звучало, 6 минут 24 секунды, это перебор вообще. Серега Онский, вот советую тебе сделать радиоверсию песни, потому что это не только для меня, да, не только для слушателей неформатки, это вообще, я тебе просто открою страшную тайну, что на всех радиостанциях, ну, по крайней мере, на которых я когда-либо присутствовал, если трек больше 3 минут, на него уже смотрят так вот кривенько. Кривенько глядят и говорят: «Ах, неудобное время, неудобное, длинное». Слушатель напрягается, начинает искать другую станцию. Вот, поэтому для пиара надо всегда иметь радиоверсию, то есть 3:20, вот, ну не больше. Так, далее, вот... Серый пишет: «Запись, правда, очень, прям очень даже. Песню не понял, не знаю, что сказать, вернее, понял. Я как бы по другую сторону баррикад, поэтому посыл не зашел». Ребят, я слова не слушаю, скажу честно, потому что, ну, очень много всего проходит. Слова не слушаю автоматически, не потому что не хочу, а у меня просто мозг отключается. Слушаю, в общем, целом аранжировку, вот как все это звучит, прям вот в круговерть, а потом, если песня нравится, конечно же, начинаю переслушивать, начинаю вникать в слова, но это обычно там с 3-го, с 5-го раза, не раньше. Так, Славик вот пишет: по ветру с реки у меня создалось впечатление, что нет гармонии между музыкой и вокальным исполнением. Хотя по отдельности и то, и другое достойно. Оттого пришлось напрягаться, чтобы вслушаться в смысл песни. А это для меня более важно вне танцевальных песен. Ну, не знаю. Не знаю, я опять же повторюсь, как человек, который лишен проблемы слушать текст, ну, мне как бы вошло. Так, Колко вот пишет: не, нельзя комментить. Да почему нельзя-то? Что ты за гад-то за такой? Начинай бухать уже, начинай бухать. Так, Родик пишет: текст песни точит мозг смыслами. Хорошо, когда в тексте есть не только буквы. Молодцы. Ванька вот пишет: качественная хардуха. Правда, смысл с первого раза трудновато въехать. Нужно переслушивать. Зацепил. Так, теперь куда я потерял мышку? Вот же она. Показать еще 4 комментария. Вот, подобное на дорожном радио звучит, обосновал. Ну нет, ну Димка, ну ты что? Ну ты что? Нет, не соглашусь. Так, Вадиму понравилось, ставит плюсик. Родик возмущается вместе со мной. Вот они ВК обновили. Ус моржовый, да, хрен моржовый. Тут, вот как только перешел хороший продукт в руки корпорации внешней разведки России, а именно Mail.ru, вот сразу же началась какая-то херь тупорылая и непонятная. Ну да ладно, будем привыкать, а что делать? Ну и собственно все. Собственно все, больше никто ничего не написал. Поэтому едем дальше. Коляна, на тебе как трек? Ну оторви уже, я не знаю, свою пушистую попку от этого вот от кресла. Бякни что-нибудь.
3: Бя.
2: Вот,
3: ей, да ничего.
2: Ей понравилось. Колянова. Она сидит, обнимается с собаками.
3: Да.
2: Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Ноль эмоций». Так, сейчас я закрою Сергея Лонского. Закрыл «Ноль эмоций». Так, дислокация. Ярославль. Хороший, сука, город, но по объездной ночью... Ну, сейчас не знаю, раньше лучше бы и не ездить. А если бы и дождь, то, ну, вообще жопа дороги не видно. Так, город Ярославль. Про себя ребята написали следующее. Группа создана в 2017 году. Состоит из 3 человек. И, собственно, все. А, вот, играем в стиле постгранж. Постгранж. Что есть постгранж, мы сейчас услышим, потому что для меня сие есть великая тайна. Итак, группа «Ноль эмоций». Трек называется «Верить и ждать». А, кстати, «Ноль эмоций» с Александрой Шубиной. Трек называется «Верить и ждать». Город Ярославль. Ставим, слушаем. Поехали. Ссылочку сейчас кину во ВКонтакте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Друзья, меня реально начинает бесить контакт. Вот он меня прям вот реально начинает бесить. Давайте, у кого есть Телеграм, пишите комменты в Телеграм, в WhatsApp, вот в Viber, в любую херню, только не во ВКонтакте, потому что он тупит. Это мразь просто вот. Мало того, что он перестал реагировать на мой ЖС, жирный смайл, и не обновляет комментарий, так он еще, падла, и заставляет меня их каждый раз пролистывать по 20 штук. Ну это что? Это идиотизм. Это какая-то мерзость. Друзья, напоминаю наши другие мессенджеры. Аська 96 4 7 5, WhatsApp, Viber 902 75 3 0 59, в Телеграме мы находимся, там собачка неформатка. Вот, пишите туда, там будет оперативнее, потому что, ну, ВКонтакт вообще прям вот, ну, реально бесит, вот прям вот просто бесит. Меня такого давно набора хреновых эмоций не было. Вот, ладно, отзвучали у нас только ноль эмоций. У меня сейчас их не ноль, у меня их сейчас целая масса, но не по отношению к песне, а по отношению к гадостному ВКонтакту. Верните, сука, этого Павлика, как его, Дурова. Как его, Дурова Павлика. Отдайте ему акции, пусть он дальше, он вернет все назад. Так, что пишет народ? Димка вот пишет: огоньки Трубецкого. Серый спрашивает: постгранж ли это? Антоха вот написал: неплохо. Интересуется, будет ли сегодня мясо. Скучно. Серый вот написал: ноль эмоций. Молодцы, напористо. Соло, не соло. Вокалы в дуэте ласкают. Родик, Родик, ты мало пива выпил.
3: Еще рано всех любить.
2: Еще рано всех любить. Давай начинай пока всех ненавидеть. И где уже, блядь, скриншот твоей секретной тетрадки с сиськами? Где?
3: Где сиськи?
2: Где сиськи две и на них, вернее, тетрадка под ними? Что за моб твою ять? Что вообще, почему сегодня нет флешмоба? Друзья, давайте сегодня будем фотографировать. Что мы будем фотографировать? Давайте будем фотографировать за окном и фак ВКонтакту. Вот прям пишем на руке: ВКонтакт, ты тупой. И фоткаем за окном без вспышки, чтобы видеть отголоски вашей погоды, потому что у нас все тает, снег кончился. Хочу знать, что происходит у вас. Так, что там у нас? Анжелка пишет. Анжелка пишет местами даже ничего. Все. Все, Анжелка, я тебя
3: закрою.
2: Удаляю из друзей, к чертовой матери. Так, гранжа не было. Вокал гранжовый местами, пишет Рустам. Ванька пишет: если не придираться к заявленному стилю, песня понравилась, звучит ровненько. Стрела Морфея пишет: позволим себе отметить, что это не совсем постгранж. Блять, о чем они все говорят? Что такое постгранж? Хотелось бы больше развития, пишет Стрела Морфей. Я не знаю, Стрела или после аппендицитовый Морфей. Так, Колка пишет: а я не обновлялся с 900 лохматого года и нихуя не тупит. Да не ты не обновлялся, ВКонтакт обновился, чудо ты наше бобруйское. И он тупит, а не мы. Мы-то вообще не обновлялись. Так, Серый пишет: не понял, где там гран что. Вот, предлагают мне смс-ки прислать. Нет, друзья, смс-ки не надо, у меня тут там начнется блум-блум-блум каждую секунду. Это тоже не айс. Где толстый из микрофонов, спрашивают. Дилдо. Дилдо у меня в руках. Так, и темно у нас. Все,
3: не
2: я...
3: верим пока фотографии.
2: Не верим,
3: нету.
2: Темно у вас. Кинь нам как квадрат Привалова. Черный квадрат Привалова. Прямоугольник. Хоть ромб. Какой? Постгранж. Постгранж, да. Вот Коляновна озадачилась. Она сейчас меня будет просвещать по поводу того, что есть постгранж. На самом деле, я не понимаю, о чем вы все говорите. Вот Родик кинул нам с балкона вид, а где, блядь, тетрадка? И почему...
3: Где сиськи?
2: Не, сиськи вон внизу идут. Вон какая-то тёлка с длинной тенью, и к ней подошел маньяк. Я вижу, у него сверкнул нож, но, походу, походу. Что ты мне? Постгранж. Мне Коляновна тыкнула в ребро ножиком, говорит, начитай панк, альтернативный рок, хард-рок, гранж. И что? Это хрень какая-то. То, что ты мне сейчас показала, не укладывается ни в одну мою концепцию. Ни в одну. Это все равно, что петь панк-шансон. Стиль альтернативной музыки, вышедший из гранжа и приобретший. Те, куда ударение ставите?
3: Куда хочешь.
2: Так, довольно широкое распространение на большой сцене после 94 года. Убери от меня эту хрень. Это неправильно написано. Это вообще какая-то хрень. Вот, уколки, смотри. Вот, я сейчас всех повеселю. Вот, вообще всех. Уколки. Обновление ВКонтакта вручную ставится.
3: Какую ручную?
2: Какую, мать твою, ручную? Колка, друг мой. Это сайт. Они обновили свой сайт. Вот, им вообще насрать, ставишь ты, не ставишь там обновление. Просто они сделали тупой сайт. У нас есть прямоугольник Привалова. Начинаем торг. Начинаем торги. Итак, первые 10 дохлых лягушек я даю за этот прямоугольник Привалова. Кто дает больше? Дохлых собак. Дохлых собак не докладывать. Вот Анжелка пишет, это Бобруйск. Анжелка, я понял, почему вы разошлись. Все. Я все понял. Так, ладно. Что там у нас дальше, друзья? Группа Болты. Группа Болты. Все, Колка, мы уже поняли, что ты из Бобруйска. Все уже можешь не предлагать. Так. Далее у нас группа Болты. Сейчас я найду, где у нас эта хрень вкладочка. Вот же она. Так, подожди, отзвучали ноль эмоций. Закрываем. Болты. Итак, комические куплеты. Комические куплеты это... А, вот, город Колпино. Город Колпино, панк-альтернатива. Есть, описал его, цитирую. Группа – самобытный коллектив, который не подстраивается под коммерческие веяния на современной рок-сцене. Мы не играем канонический панк, потому что панк – это выходить за рамки. Канонический панк – попса, а мы делаем свою музыку. Мы боремся за смысловую нагрузку в песнях, стараемся сохранить корни русского рока. Нам есть что сказать, и вот мы говорим. Друзья, я вот могу сейчас сразу сказать, вас сейчас просто начнут распинать за одну только сопроводиловку. Вот, и, ну, это ладно, это я расскажу потом, а сейчас мы слушаем. Итак, группа Болты, город Колпино, трек называется «Мне так нужен шум». Ставим, слушаем, ссылочку сейчас кину, и пишите все-таки уже в WhatsApp, Viber, я не знаю, в Telegram. Telegram, мы там называемся «Собака Неформатка». Вот, добавляйтесь туда и пишите туда, там я хоть буду видеть все комментарии. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, неформатный.

0: А итак, друзья, у нас тут битва, понимаешь, ВКонтакта и Зухера. Я откровенно посылаю его нахер, но он мне упорно показывает первые три комментария и предлагает по 20 штук прогружать. Вот чем я сейчас, блядь, и занимаюсь. Спасибо тебе, внешняя служба разведки Mail.ru. Вы испохабили еще одну хорошую вещь. Нет, одноклассники я не имею в виду. Вот оставались бы вы, сука, в одноклассниках. Ну, куда вы во ВКонтакт полезли? Ладно. Ладно. Начинаю читать, где местами даже ничего. Местами даже ничего. Так, вот же показать еще 16. Замечательно. Итак, мы с Коляновной приняли эстафету селфи. Не, не селфи, как это? Флешмобов. Флешмобов неформатных. От нас две фотки, одно пожелание ВКонтакту и второе, собственно, что у нас за окном. У нас рыжий черный прямоугольник Данилкиной. Вот. Так, ладно, читаем, что там народ нам понаписал по болтам. По болтам Антоха вот написал неплохо. У Сереги трещат рамки моего беспробудного конформизма. Я даже не понял, что ты написал. Я уже даже не буду думать о том, что ты подумал. Вот, Анжелка нам скинула угрюмые пейзажи Бобруйска. Слушай, у вас прям фу, бля, действительно. Почти как у нас. А чем ты заплакала линзу смартфона? Я так подозреваю, сопли. Сопли. Вот, сильно так размазать картинку можно только соплями. Колка вот пишет, напишу, все, не выдержал, решил прокомментировать. Такое надо живьем слушать, в записи панк не вставляет. Не вставляет. Так, Леха Кот пишет, ждали от песни с Валерьевной большего. Но, судя по описал, я же сейчас вот, я прям сейчас начинаю перечитывать. Давайте по фразам. Самобытный коллектив, ладно, согласен, может быть. Который не подстраивается, согласен. Мы не играем канонический панк, потому что панк — это выходить за рамки. Вот, ребят, честно, без обид, вот вообще обидеть вас не хочу ничем. Ну вот чем сейчас вот этот панк отличился от там 2000 треков, которые мы ставили в течение там 15 лет до этого. Ну вот, мне кажется, вот вообще ничем. Вот 100% прям вот такой, как это называется? Как это называется? Морально устойчивый? Нет, постоянный? Нет. Как? Столб. Столб истины. Ну, давай, подсказывай. Синонимы. Фрекенбок. Ну, понял. Вы не видели это лицо, друзья. Вот он сидит, столб. Вот он, столб сидит. Да. Так, ладно. Что там у нас дальше? Юрка вот пишет, болты не на шутку разболтались, молодцы. Храните корни русского рока. Русского рока, друзья мои. Русского панк-рока. Русский панк-рок. Вот, прям начнем отсюда стрелять по болтам гайками. Вот, изначально панк к нам пришел откуда? Вот, оттуда. И вот все, что пришло в то время, оно как бы осталось на этом же уровне. И в то время, как то, откуда пришло, развивалось и выросло таки во всякого рода нирваны, там, я не знаю, Лимп Бизкиты и прочую интересную хрень, а наш панк-рок, он так вот на том уровне остался. Как бы, ну, не знаю, это лично мое мнение, друзья, просто я не люблю панк, честно скажу, поэтому, ну, мне сложно комментировать. Так, Стрела Морфея пишет, динамично, бодро, энергично, молодцы ребята. Вот у нас фототетрадки. Так, сегодня у нас
1: сиськи где?
0: Широкий охват действительности. Сочная характеристика членовки. Членовки. Язык музыкален. Легкий намек. Все. Все. Дальше читать не буду. Больше, да, под любую песню написал Родик. Это под любую песню. Так, ладно. Серегу вот впечатлило. Слайк пишет, по заявленной смысловой нагрузке ничего не понял, если честно. А драйв присутствует. Жаль, На соляре фоновый драйв убрали. Родик пишет, песня звучала горячая, понравилась. Болты написали, заходите, слушайте альбом. Друзья, заходите, вот ссылка есть. Если кому понравилось, конечно, туда. Так, и вот пишет Зухер, вы не слышали альбом. Ребят, честное слово, вот честно вам скажу, просто я каждый день, каждый божий день на неформатное радио грузится целая куча музыки. Вот, и я еще даже не дошел до свежезагруженной, я где-то вот там, которую грузили полгода назад. Это с учетом того, что каждый день 100-200 треков отслушивается. Поэтому, ну вот честно говорю, я слушаю прям вот долями секунды. И до альбома вот честно не дойду. Вот при всем желании. Даже если бы я любил панк, я бы до него не дошел. Вы знаете, я на самом деле очень, как это называется, вот люди, они надо мной удивляются. Я недавно совсем удивился, услышал песни, которые, оказывается, уже записаны и спеты давно. Я говорю, какая херня, что же они делают? А мне сказали, а это написано год назад. Вот, представляете? То есть я абсолютный кретин в музыке. Вот, и собака подтвердила. Ладно, едем дальше. Вот сейчас мы переходим в сопливый Бобруйск. В сопливый, понимаешь, Бобруйск. Анжелка мажет соплями, а Колка сопли смахивает. Итак, группа «Земля королевы мод». Трек называется «Заноза», скажем так. Прям вот занозистый трек. Прям вот свежак-свежак-свежачок. Буквально неделя треку. Ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг,
1: есть только миг,
0: есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
3: Итак, друзья, 21, что там, какой 20? 22, уже, мать его, 09, блять, я все сломал. 22.09 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрэкенбок, наша Аська 96.4.7.5, наш телеграм собачка неформатка, вот вижу туда пишет Родик мне, что-то пишет, вот в общем круто звучали, я запутался в комментах, давайте не будем писать во ВКонтакт, это тупая социальная сеть, давайте ее бросим к херам, давайте будем жить в Одноклассниках, не, лучше в Mail.ru, давайте лучше в Mail.ru переписываю. Вот, ладно. Читаю комментарии, которые, кстати, в телефоне тоже ни хера не обновляется, но там хоть они подряд идут. Вот, если ты обновил, то они хотя бы здесь все внизу, не надо опять прогружать, поэтому я буду заглядывать в телефон. Вот Димка написал и вновь попса. Димас, чем тебя удивить? Чем? Что тебе включить, чтобы тебе было хорошо? Чтоб тебя прям вот разорвало нахер в клочья, чтоб разлетелся мозг на мясо, кости и сперму. Так, Юрка пишет, отлично сведено. Антоха пишет, неплохо, вокал в куплетах Шевчука напомнил. В каких местах Шевчука тебе колко напомнил? Вот, кстати, друзья, я в первый раз услышал, как колко матерится. Он даже в Вайбере со мной никогда не матерился. Даже в Скайпе, сука, не матерится. А тут прям раз и на тебе прям вот отматерился. Вадик пишет, утро февраля 17-го Саша Башлачев прыгнул. Да, было такое дело. Стрела Морфея пишет, весьма-весьма даже с нецензурщиной, но мы бы укоротили чуть. Чуть бы укоротили. Вот, а вас уже укоротили. Буквально сантиметров на 7 аппендицита меньше стало в вашем организме. Вот. Так, Юлька пишет, я хоть из болотов, из болтов, но песня мне как девушке нравится. И да, ДДТ напоминает. Юлька, молодец. Я сейчас к тебе добавлюсь в друзья. Так, вот спрашивают, кто сиськи просил. Кто сиськи? Нет, сиськами называется двухлитровая пивная бутылка. Кто не знает? Это для тех, кто не пивоман. Поэтому коровье вымя сиськами назвать, ну, никак нельзя. Никак не. Как минимум это можно назвать. Подожди, а что готовят в вымени? Там как какой-то рулет готовят. Ну-ка, девочки-кулинары, давайте нам срочно расскажите, что готовят из вымени. Так, что там пишет нам... А, вот что ты любишь. Ты любишь оргазм Нострадамуса. Ну, я же говорю же. Мозги, кости и сперма. Так, Серега пишет. Группа Динамит, очевидно, напоминает. Слайк пишет. Все отлично, кроме нихуя, не в тему. Исполнено супер. Слова хороши, музыка гармонична всему. Но вот ни нахуя эти нихуя. Ты знаешь, вырвалось, видимо. Видимо, прям вот с чувством человек написал. Так. Анжелка написала, что колка бессовестный. Димка пишет, мат в конце песни ничего не решил. Рустам написал «Да!» и все. А Серый отправился за сиськами. Все, друзья, больше у меня в комментариях ничего нету. Ничего больше нету. Вот, Анжелка Слайку ответила, что все в тему, потому как она знает, в чем дело. Вот, и мы этот секретный заговор никому не расскажем. А итак, едем дальше. Далее у нас группа «Резервная копия». Вот сейчас, я думаю, Димас должен порадоваться. Сейчас смотри. Вот одно название. «Резервная копия» с песней «Недоделанный клоун». Вот же. Вот это, по-моему, предел мечтаний. А итак, город Екатеринбург, а именно Свердловск. «Резервная копия», «Недоделанный клоун». Про себя ребята написали следующее. Но это, видимо, про песню, потому что вот написано, продолжается работа над первым LP проект «Резервная копия» под рабочим названием «Жадное желание жить». Вот. Ну и тут, в принципе, дальше про, вот этот LP сам мы не будем читать. Про группу ничего не написано, кроме состава. Ну и, собственно, поехали, ставим, слушаем. Итак, Свердловск, Екатеринбург, кому удобнее. «Резервная копия», «Недоделанный клоун», ставим, слушаем. Ссылочку сейчас кину. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:18 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Ненавижу ВКонтакт. Давайте мы будем добавлять везде хэштег «Ненавижу ВКонтакт». Он тупой. Так, у нас нарисовалась группа «Резервная копия». Привет вам, «Резервная копия». Желаю всем доброй ночи. Так, Антоха пишет: «Неплохо, неплохо. У Натахи вот нету времени клей с пальцев отлепить и написать коммент. Из вымени гуляш делают». Песня веселенькая. Натаха, какой, блин, из вымени гуляш? Ну ты чё? Гуляш — это мелко порубанное мясо, тушеное со всякой дрянью в бульончике и прочими,
3: может, холодец какой-то,
2: хренотенями, которые найдутся в холодильнике. Вот, а из вымени, я помню, из него какой-то рулет делают, и как-то он круто называется.
3: С
2: так,
3: рулет?
2: Хрен выговоришь, да, с рулет. Вымилет. Вымилет. Вот. Так, Ванька пишет: «Динамично, задорно, со смыслом. Зашло». Ванек у нас сегодня, он прям меломан. Маламут. Так, «Стрела Морфея» пишет: «Гармонично сделанный трек, есть развитие, динамика, понравилось». Так, вот, тушеное вымя Коляновна нашла. Тушеное вымя. Вымя жареное в сухариках. Вымя говяжье. Тушеное вымя. Нет, ну вот рулет какой-то. Отбивные из вымени. Вы представляете, бить молоточком по этим коровьим соскам? Господи, я только это себе представил. Я человек, который любит мясо, но отбивное вымя — это, по-моему, чересчур. Так, лидер группы «Болты» слушает вашу программу. Спасибо тебе, чувак, ты у нас сегодня с пивом, а мы сегодня, знаешь, чем запудрились? Мне Котейка сегодня прорекламировал какой-то напиток. Вот, он говорит: знаешь, какой он вкусный. А я на самом деле знаю, потому что я его купил 4 дня назад. Вот, дабы в доме не переводилось спиртное, ибо иной раз язва прихватывает. И вот, ну никак без спиртного. А так стаканчик, хлоп, и спать. Вот, и как бы я не по пиву все. Я сегодня не по пиву. Так, Юрка вот пишет: «Недоделанный клоун — это про новый контакт. Тупит страшно». Согласен. Так, далее. Далее, Рустам пишет: «В конце соляк круто начался и закончился». Слайк пишет: «Хорошая песня». Далее, Рустам пишет: «В конце соляк круто начался и закончился». Слайк пишет: «Хорошая песня по тексту».

Ланжелка. Что там у нас еще? И, в принципе... А, вот, Серый пишет, второй раз слушать бы точно не стал, вообще не цепляет. Ну, ты зря, я не знаю. Я не знаю. Так, Анжелка начинает уже психовать. Так, нужен хирург нам в Бобруйск. Срочно надо вырезать второй аппендицит на психозной почве. Так, сейчас я проверю в телефоне, все ли комментарии я увидел. Все ли комментарии я увидел? Да, вроде все зачитал. Ну, ребят, если что-то не зачитал, не обижайтесь, просто, ну, реально, контакт стал тупорыл. Не по-детски. Далее у нас группа Morgan Freeman. Так, сейчас я болты закрою. Кто у нас еще звучал? Резервную копию закрою. Колку закрою. Ой, а у нас чуть-чуть совсем осталось-то, ё-моё. Совсем чуть-чуть. А итак, группа Morgan Freeman, город Егоевск. Про себя у них написано очень много. У них написано прям вот буквально 5 слов. Рок-группа из города Егоревск. Итак, ставим, слушаем. Morgan Freeman, Егоревск, истерика. Сейчас ссылочку кину. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак. Вот Димас написал, начали неплохо, далее попробуем. Димас, тебя сегодня удивить ничем нельзя. Я понял, ты просто проснулся не с той ноги. Вот, так тоже бывает. Надо просыпаться и делать следующее. Открываешь левый глаз, смотришь на жену. У тебя жена есть? А, да, вон ты с бабой на аватарке. Вот, смотришь на бабу, ну, свою, говоришь, тьфу-тьфу-тьфу, какая она у меня хорошая. Вот, потом левой ногой на пол, правой ногой, если у тебя есть домашнее животное, обязательно или в кучку, или в лужу подскальзываешься, бьешься головой о пол, и вся музыка начинает нравиться. Так, что там у нас? Еще народ пишет, я буду все-таки...

0: обновлять в телефоне, это будет проще. Так, во-первых, а в телефоне еще хуже. Твою мать, что же делать-то? Ай, как все хреново. Так, Колк вот пишет: я повар 5-го разряда. Ты, этот, выпускник кулинарного техникума. Пишет: вымя используется только для приготовления вымени. Ты знаешь, мне Коляна...
1: Я нашла 34 рецепта.
0: Только сходу нашла 34. Не факт, что приготовит она их, но...
1: Я не готов.
0: Но может заставить меня все это сделать. Вот, но я тебе скажу, хреновый у тебя... А, ну потому и 5-й разряд. Да, потому и 5-й. Вот до 13-го, поэтому не дорос, что из вымени. Можешь только вымя приготовить. Натаха, вот, может, даже гуляш. Так, что там у нас еще написано? Так, Родик у нас вот... в него, говорит, еще молока для сыра добавить. Вымя... Ну, началось, началось. Так, Кирюха вот пишет: это не студийная запись, а запись лайв. Если что, если что. А что вы запись лайв грузите, понимаешь, на суд человечий, радийный и прочий? Ведь надо же... чтоб качество было обязательно. Так, Антоха пишет: неплохо. Родик вот пишет: силачи мясо руками жмут, крови мало. У Натахи тоже улица фонарь аптека. Улица фонарь. И, по-моему,
1: забор.
0: Труп вон лежит.
1: Да не лежит там труп.
0: Да вон в кустах труп лежит.
1: Это кусты.
0: Вот светится пуговка на трупе, видишь?
1: Это она просто что-то нажала.
0: Что-то нажала. Натаха, не жми на труп. Больше не жми на труп. Так, Бодрячок написал Серега. Ванька пишет: порадовали. Вывели старика из сладостной дремоты. Вот, ты это уже давай прекращай старика включать. Так, Вадимка поставил плюс. Димка вот пишет: чтобы меня удивить, надо играть руками музыку. Руками музыку. Ну, как вариант. Я попробую. Я вот завтра утром проснусь, причем вот так, как я тебе советовал, и начну играть руками музыку. Прям вставая из лужи. И Коляновна, я думаю, порадуется. Так, ладно. Все, больше комментариев во ВКонтакте не вижу. Сейчас я еще в телефоне погляжу, конечно, может быть. Да, все, я все прочитал. Я все... Ванька вот кинул ссылку на 0 эмоций. Что-то запоздал, Ванек, ты их кинул. Надо было, когда звучали эмоции. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас человек-загадка. Человек-загадка. Коляновна мне сказала следующее. Человека нет...
1: Группа есть, человека нет.
0: Группа есть, контакт? Человек есть, нет. Человека нет. Кому писать? Говорит: не знаю, пошли все в жопу.
1: Такого я не говорила.
0: Ну, я сказал.
1: Я по-другому.
0: Вот, она по-другому. Она сказала это все более иронично, мелодично и прям под вымя. Прям под вымя. Вот, итак, ставим, слушаем. Макс Трофимов, трек называется «Путь волка». Город Москва, дислокация. Про себя ничего не написано. Собственно, ссылочку сейчас кину. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:35 на наших зеленых системных. Вот кто чем занимается, Коляновна отслеживает
3: свою посылочку.
2: Свою посылочку, друзья, вы не поверите. Посылка, которая была отправлена из Домодедова. Из Домодедова. Вот засеките путь. От Домодедова до Тулы, ну, 140-150 километров. Ну, не больше. Ну, грубо говоря, тут пьяным шагом за полдня дойти можно. Вот, так ее посылка метнулась по пути в Тулу, в Ханты-Мансийск.
3: И сегодня... На сутки вернулась.
2: Вернулась
3: во Внуково
2: оттуда,
3: обратно.
2: Во Внуково.
3: А сегодня,
2: а сегодня она в Тулу. Поступила в Тулу. И не факт, что Коляновна ее завтра получит.
3: Я взорву почту.
2: Тульская почта — это всем почтам почта. Я думаю, немцы и французы споткнулись не об русских солдат, нифига, не об русскую зиму, нифига, они столкнулись об русскую почту, потому что приказы не доходили. Вот, ладно, начинаю читать комментарии. Ну вот сколько прогрузилось в телефон, у меня почему-то началось неплохо. Вот неплохо написал Леха Кот. Стрела Морфея пишет, что это сегодня самый популярный коммент. Юрка Арцизов пишет, работа хорошая и немалая, но звук кажется каким-то пластмассовым, что ли. Димке наконец-то что-то понравилось. Пишет, музыканты круто играют. Славик пишет, песня больше похожа на рекламный плакат, типа «Все на фронт», и аранжировка к этому подталкивает. Так, а вот не все Димке нравится. Вокал ему не понравился. Не понравился ваш пеп. Так, Стрела Морфея пишет, держит динамику на протяжении всей песни. Молодцы, аранжировка плотная. Так, Антохе слышатся какие-то скрипы. Скрипы и хрипы. Антоха, мы с Коляновной вчера смотрели, не, позавчера смотрели кино. И знаем, что все вскрипы и всхрипы, это значит, где-то у тебя под балконом кто-то закопан давно и не по правилам. Откопай, и вскрипы пропадут. Так, далее. Ванька вот пишет, долбанный ВК, долбанный комп, палец стер об мышку, пролистывая каждый раз коммент. Да-да, Ванек, ты меня понимаешь? Давайте все дружно напишем, кто там сейчас отвечает. У них есть вообще техподдержка во ВКонтакте? Напишем, твари, верните назад старые комментарии. Так, Серега Яшков нарисовался, пишет, началось вроде бодро, но дальше как-то однообразно пошло. Вот, собственно, все комментарии, которые прогрузил мой телефон. В Телеграм Родик написал, круто, громко и ритмично, хоть и минорно. Ты знаешь... Родик, я умудрился написать рок-н-ролл в миноре. Вот. Вот, учись. Учись. Это вам не сиську на тетрадку ставить. Вот. Ну и, собственно, все. Больше никто ничего не написал. Спасибо ВКонтакту. Я понял, они борются с комментариями, друзья. Они просто хотят освободить немного места в базах данных, чтобы народ меньше занимался флудом. Но, видимо, все чешется к тому, что скоро сделают комментарии платными, как на Майле. Вот, а потом и, в принципе, народ уйдет из ВКонтакта, скажет, да нахер вы нам, собственно, нужны. Давайте тусоваться на сайте Неформатного радио. Говорю вам всем до чего я вам всем говорю? До вторника. Ой, у меня Коляновна инопланетянка. Она только что приняла сигнал от Агузаровой. Вот, они вместе встречаются на той неделе на Марсе. На той неделе встречаются на Марсе, и у них там свой, понимаешь, сейшн. Так, и чего? Меньше флуда, больше трэша, написал Родик. Да нет, я думаю, это просто борьба с людьми. Люди должны вымрать, и останутся одни рекламные боты. Услышимся мы с вами, друзья, теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Завтра у нас будет программа «Мысли о смысле». Вот честно не помню, кто будет. Кого-то Серега на подмену взял, но сегодня мы отрепетировали коннект. Сегодня, завтра проблем быть не должно. Завтра ближе к вечеру на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочку за всех, кто понравился. Вот, активные перепосты, репосты и призывы голосовать приветствуются. И, собственно, чего хочу сказать. Спасибо всем, кто с нами был. Контакт говно. Не болейте, лечите свои аппендициты, а то вам их повырезают к чертовой матери. Сегодня последний день октября. Завтра 1 ноября. До моей днюхи осталось 2 недели. И мы почти насобирали на пульт. Вот, но пока почти. Вот, все, друзья, всем спасибо, всем пока. Услышимся со мной, Коляновной, в среду, со мной во вторник, а завтра с Серегой Ставроградом. А вообще у нас много всяких диджеев, поэтому не отключайтесь, дальше будет кто-нибудь обязательно. Все, счастливо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: System of Down. Система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвы падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу System of Down, то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2? Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

разных дум, сплетенье полных и как.

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе крутой.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

однажды будет вечер. Я к нему навстречу речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

я себя к пророкам. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога.

Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.
3: Сходят люди от моих духов совсем с ума.
4: Тебя не помнят, что им будет?

0: Добрый вечер, дорогие слушатели «Неформатки». Я Сергей Ставроград, и с вами сегодня 16-й выпуск программы «Мысли о смысле». Зима начинает отдавать свои позиции, неуклонно проигрывая весне минуты и уже часы, но все еще нас не так часто радует солнышко. Но ничего, скоро весна. Еще раз всем привет. С вами сегодня не только я, а гость нашей программы Панкеева Алина. Здравствуй, Алина.
1: Всем добрый вечер. Здравствуйте,
0: Сергей. Да, Алина у нас из города Самары. Или правильно говорить, Самара. Склоняется?
1: Можно по-разному, наверное. Кому как нравится.
0: Ну, как самаряне сами
1: просто
0: говорят.
1: Из города Самара.
0: Алина из города Самара. Так, а какую погоду у нас сегодня там заслужили самаряне, Алина?
1: Я сама сегодня еще, скажем так, не попала под бурную метель. Вот, но мне сегодня доложили, что очень метет, очень много снега. И в последнее время снег прям нас заваливает хлопьями белыми.
0: Так ты что, за шторы даже не заглядывала, нет?
1: Ну,
0: доложили. Доложили. Страшновато. Так, ладно.
1: Я говорю, что очень.
0: Алина у нас еще и затворница, оказывается. Кроме того, что она композитор-исполнитель, автор стихов, она еще и затворница. Так, Алина, начнем с традиционных оглашения прав и обязанности гостей эфира «Мысли о смысле». Слушай и соглашайся или отказывайся, тоже право имеешь. Итак, ты обязана отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание. И отвечать уклончиво тоже не имеешь права. Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы сама, чтобы отвечать честно. И все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе.
1: Отлично, меня устраивает.
0: Все, официальная часть закончена, пойдем по неофициальной части. Приветствую всех, кто сегодня собрался в чате, эфирном чате «Неформатки». Я сейчас скину ссылочку на творческую группу ВКонтакте Алины. Проект твой, Алина, называется «Алина Роуз». А почему не,
1: да,
0: собственно, а почему отдельное название для проекта? А, собственно, следующими словами идет Алина Панкеева.
1: Панкеева — моя настоящая фамилия. Роуз — это псевдоним. Это, скажем так, мое второе имя, которое я себе приобрела, ну, по собственному желанию. Мне очень нравится иностранная версия имя Роза. Звучит как Роуз. И я подумала, что мне это очень близко подходит, почему бы так не назваться для сольного проекта.
0: Ну, обычно и написание у тебя тоже латиницей.
1: Да,
0: обычно,
1: да,
0: так, да. Обычно так делают, таким с далеким взглядом в будущее и зарубежные гастроли. Нет, не было такого?
1: Да нет, совершенно такого не было. Просто так больше нравится такой именно вариант написания названия. Вот и все.
0: Ну, кроме звучания этого слова «Rose» и, естественно, намека на цветы прекрасные, да?
1: Еще
0: какие были, так сказать, мотивы выбрать себе это имя?
1: Ну, так как я девушка, я поняла. Так как я девушка, нам всем девушкам хочется цвести и пахнуть, как розы. Да? Очень многие любят розы, я обожаю. Ну, вот, наверное, еще второй такой ключевой момент, почему именно Алина Роуз. Лось в голове, знаете, как вот у творческих людей. Песни рождаются спонтанно. Ну, то же самое с названием. Особо здесь не было заморочек и так далее.
0: Понятно. В общем, никто не надоумил, а самой захотелось ей.
1: Да, пусть
0: будет. пусть будет.
1: Так, чем бы ну дитя не тешилось, да.
0: Да, чем бы дитя не тешилось, пускай делает, как хочет. Алина, я тебе предоставить хочу слово, вступительное, так сказать, автобиографию немножко свою изложить, если ты не против, а то я могу и зачитать, собственно.
1: Не то, против, ты... я только за.
0: Ну, давай, познакомим. Ну, раскачка, она на то и нужна, чтобы, так сказать, себя показать людям, а потом уже и смотреть, как на тебя смотрят. Давай.
1: Если кратко, я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Мне очень повезло с моим педагогом, зовут ее Лариса Васильевна. Она научила меня не просто по нотам играть, а, скажем так, сочинять музыку, и именно привела особый музыкальный стиль игры на фортепиано, за что я ей очень благодарна до сих пор.
0: Ну-ка, ну-ка, поподробнее, пожалуйста, особенность стиля. Я такой дотошный.
1: Ну-ка, особенность стиля. Ну, стиль написания песен есть у каждого автора, правильно? То есть кто-то пишет рок, кто-то шансон, кто-то использует какие-то фишки. Ну вот, послушав мою музыку, наверное, будет более понятно, мою песню, будет более понятно именно о стиле написания. То есть это мой подчерк. Подчерк музыканта.
0: То есть она отметила твою индивидуальность и ее развила.
1: Образовала, скажем так, мою личность музыкальную, творческую.
0: Все понял. Молодец, хороший педагог.
1: Угу. Очень мне повезло. Но потом получилось так, что я лет 6 не притрагивалась к пианино. Получила первое высшее образование совершенно не музыкального характера. Какого? Собственно, это было потому, сейчас скажу.
0: Какого?
1: Это нужно потому, что все-таки музыканту, как говорится, нищему на хлеб не заработать, и нужно было иметь план «Б». Я получила образование управления персоналом. Ну, скажем так, стандартный такой.
0: Причем большинство музыкантов, 98%, планом «Б» начинают пользоваться сразу.
1: Ну, вот у меня получилось так. Да. И вот параллельно в 2010 году, когда я уже жила в Самаре.
0: А до этого где?
1: В городе Нефтегорске. Училась там в школе, закончив школу, переехала в Самару.
0: Это которого? Это Ставропольского края?
1: Самарского. Нет? Самарского края. Маленький городок нефтяной промышленности.
0: Понял.
1: И вот в 2010 году... Да, в 2010 году, если память не изменяет, я познакомилась с некоторыми музыкантами самарскими. И, собственно, организовался коллектив «Радио 6». Ну, возможно, кому-то будет уже известно это название.
0: Ну, некоторых музыкантов хочешь назвать по имени или как недостойные?
1: Ну, конечно, могу. Ну, Светлана Катаева, например, с которой мы собрали эту группу с нуля и создали вообще все то, что сейчас на данный момент есть.
0: Действующий мы, конечно, вместе... проект, да?
1: Да, но не хотелось бы, конечно, уже о группе переходить, ну, кратко.
0: Ну, что-то, это если веха вместе. Большая. А, все, закончилось?
1: Так. У меня новый коллектив где-то год. Вот. Но я очень благодарна человеку за то, что многое мы с ней прошли, и хорошего, и плохого, и за то, что все-таки группа жива и продолжает жить. Спасибо моим новым музыкантам. Все мужчины, скажем так, с большой буквы.
0: Да, сейчас фотографию видел.
1: Я являюсь уже, наверное, порядка 8 лет в этом коллективе и пишу для этой группы песни.
0: Это разве не кавер-бенд у вас, нет?
1: Мы одно время занимались кавер-деятельностью, но мы не кавер-проект. Мы выпустили, ну, скажем так, в кавычках, выпустили два альбома, записали. Это «Марионетка» и «Отражение». Поэтому у нас сольное творчество. Мы сейчас занимаемся записью третьего альбома. Он будет более с профессиональной точки зрения записи. Более интересный, наверное. Вообще новая музыка, не похожая ни на первый, ни на второй альбом. Вот. И потом я пришла к сольному творчеству. Каким образом? Писала песни, которые не подходили никак к группе, а хотелось их вот до ужаса записать и показать людям, слушателям. поделиться. Вот. И потом толчком таким, знаете, стала не самая приятная ситуация в жизни. У меня умер папа в 2015 году. Вот. И спустя год я записала песню в память ему. Ну, с этого началась моя сольная карьера, скажем так. Я вот все продолжаю записывать в память песни, пока не получается как-то делать веселые. Одну записала, если верить и любить, но это песня папы. Я там изменила только аранжировку. Пока получается писать такие лирические, драматические песни. В основном сюжет и тематика личного характера, о семье, о каких-то личных переживаниях. Вот. И, в принципе, мои песни – это, наверное, мои собственные, не, наверное, точно мои мысли о жизни и о мире, каким я его вижу, представляю. Вот. Поэтому, ну, как бы кратко так обо мне. Сейчас я продолжаю творить, писать новые песни. Мне хочется выпустить первый сольный альбом, но я пока к этому очень тщательно подхожу, потому что песен много, а хочется, чтобы альбом был как-то по стилю, песни по стилю, чтобы подходили. А песни у меня настолько разные, то меня штормит от фортепиано, чисто под фортепиано голос, да, то я записываю гаражный рок, вот, и так далее. То есть пока я не могу определиться, в каком направлении мне работать, какой именно стиль мне ближе, жанр. Я себя ищу.
0: А зачем? Ну, Алина, если идет раз, если разное идет, ну, в поиске жанра
1: это
0: и стиля.
1: Это странно, если разное.
0: Ничего странного. Ну, мне гораздо страннее, когда все одинаково. То есть как раз это и называется стиль. Вот. Это ответ, кстати, на этот маленького мальчика спросили при мне, друзей. Говорит, а что такое стиль? А он говорит, ну, это когда все одинаково. Вот. Ну, и нафига, чтобы все было одинаково, согласитесь. Я думаю, что не стоит стилизовать то, что... что рождается другим. Оставляйте индивидуальность в каждом рожденном произведении. И они вам тоже останутся благодарны. Ну и как публика, в принципе. Они же тоже, собственно, насыщаются однообразием стильным. Так, Алина, ну что, давайте...
1: Хочется добавить. То, что сейчас я уже практически получаю диплом, я выпускник Самарской нашей академии культуры по классу эстрадно-джазового пения. Я вот этим тоже такая моя ступенька к успеху. Педагоги со мной очень долго и много работали, вложили в мое развитие. Вот тоже хочется выразить им за это благодарность. Поэтому я расту, развиваюсь.
0: По плану А.
1: Да.
0: Ну и правильно. И чем раньше человек возвращается на план А, тем он быстрее становится я. Ну, то бишь, личностью какой-то творческую. Мы же все о музыкантах, о нашем близком.
1: Конечно, о наболевшем.
0: Да. Алина, да, несомненно, оно очень хорошо заметно, что у вас есть... своя творческая индивидуальность, в каких-то моментах она очень яркая и незабываемая, ее очень легко выделить.
1: Спасибо,
0: среди среди стильных групп и исполнителей, и об этом мы еще, может быть, поговорим, но я имею в виду о вас. А сейчас я хочу поставить нашим радиослушателям первую песню из вашего творчества. И хоть вы ее и сегодня только загрузили на радионеформатке, она модерацию прошла, и она мне очень приглянулась, потому как она некое такое интро.
1: То есть, с чего все началось.
0: Из чего все началось, и, наверное, лучше всего выражает вот этот вот начальный этап вашего сольного проекта, который вы анонсируете как проект памяти. Я свое мнение как бы о том, как развивать ваш проект, если захотите, выскажу. А сейчас мы послушаем песню Алины Роуз «Лента сентября». Thank you.
2: Нас всегда что-то разделяло. Время, сплетни, обиды. Но знай, ты навсегда в моем сердце останешься светом. А наша музыка — это то, что оставляет в ленте воспоминания, связанные

0: Вот такая вот проникновенная, очень от сердца песня. Алина, ну...
1: Она очень
0: Нет.
1: личная, очень личная.
0: Да, очень лично. И у меня, конечно, отношение к твоему вот проекту с таким анонсом в память. И я слушал и думаю, ну, как человек решается, в общем-то, на... скажем так, на публику свою вот боль выносить. Потому что, ну, как бы ты сейчас не ответила, но слышна боль. И она до сих пор у тебя осталась?
1: Ну, уже достаточно много времени прошло. Первый год, наверное, ну, было тяжело, морально тяжело, потому что сначала я потеряла деда любимого, а через год ушел отец, и для меня это было, конечно... очень непросто. Мы, конечно, общались не часто и жили друг от друга далеко.
0: А как это?
1: Лет. Ну, после
0: а,
1: развода
0: ну,
1: родителей.
0: Песне, в песне звучит, да.
1: Вот. Но
0: и
1: для
0: это
1: меня все равно
0: переживание.
1: Это да, близкие люди, было непросто. Вот. Но сейчас я уже спокойно об этом могу говорить. А это не то, что высказывание боли, так называемой, да, а возможность через музыку сказать папе то, что я не успела сказать, потому что когда я уже приехала, он был совсем плохой, и все, что я выговорила, я: пап, я тебя люблю, все, прости меня, пожалуйста. А мне так хотелось сказать ему больше, но, к сожалению, не получилось. Вот, знаете, жизнь такая штука, на самом деле нужно ценить те моменты, проводить с родными, как, ну, вообще убрать обиды на второй план, потому что об этом очень много потом можно пожалеть. Вот. Все люди не вечные, особенно родители, они уходят раньше. Бабушки, дедушки, отцы и так далее. Поэтому я желаю своим слушателям почаще проводить со своими близкими время. Это на самом деле очень важно. И я об этом стараюсь петь. И, наверное, можно заметить, что мне все мои песни сейчас только об этом. Ну, потому что времени слишком прошло. Недостаточно много. Не все. Есть еще одна песня, тоже посвященная отцу. Называется «Чтобы он гордился мной». Это вот недавно эта песня
0: мы
1: вышла.
0: Мы ее послушаем попозже,
1: да,
0: и поговорим о ней тоже попозже. А сейчас давай так. Ты, конечно, ты молодец, ты умница, вернее, даже девушке подойдет больше умница. Ты правильно говоришь все. Нет
1: да.
0: никого ближе нам, чем родных людей, и кому больше всего от нас, конечно, и достается, и нам от них, но именно с ними мы быстрее всего можем научиться любить по-настоящему и, скажу больше, по заповедям, как бы любви, поистине, истинной любви научиться. Не такой, которая собственническая, ну, потому что такое тоже присутствует в семьях, там родители к детям относятся иногда так, как к собственности. Мой ребенок, и все тут, и любовь их безрассудной становится порой.
1: Я правильно говорю.
0: Да, вот, и становится порой.
1: Я правильно говорю.
0: Да, вот, все правильно, и давай.

0: 30-е годы он организовал группу,
1: Папу
0: если не
1: твоего
0: ошибаюсь.
1: зовут, папу твоего зовут.
0: Его папу
1: Полное
0: зовут
1: название.
0: Александр Панкеев. Он играл...
1: Отчество. Александр. Отчество. Александр Владимирович.
0: Он играл в группе «Аванс» несколько лет. У них был такой интересный ансамбль. На клавишах был мой крестный. Вот, на барабанах друг семьи.
1: Это в какие годы?
0: Ну, в общем, было весело достаточно. Это 80-е годы, вот, середина 80-х, наверное. В конце, в 89-м родилась я, и получилось так, что группу забросили, и ну, папа занимался только работой, и все. Вот, и семьей. Была советская, да, семья, ячейка общества, все, трудись на благо общества и своей семьи, скажем так. Поэтому он себя реализовать не очень-то и смог на музыкальном поприще. Но когда я ему подарила первый альбом, принесла, говорю, папа, послушай, мне рассказывали потом очевидцы, друзья семьи о том, что он закрылся в комнате и просто плакал, слушал альбом и плакал. Я думаю, что, наверное, эти слезы были и радости, и одновременно он не смог это сделать, но мне посчастливилось продолжить это дело, и это стало делом моей жизни. Вот. Мама у меня пишет стихи, у меня такая достаточно творческая семья, у всех хороший слух, и у бабушки, и дедушки все поют, когда какое-то застолье. Вот. Я у них всегда запевала местный. С детства пела частушки. У меня такое олицетворение... олицетворение, которое вдохновляет на новые песни, скажем так. Много, конечно, не хочется об этом говорить, потому что тоже, опять-таки, непросто. Вот, ну, как-то так получается. Он играл, хочется добавить, на гитаре, на бас-гитаре и на акустической гитаре и пел до 90-го года где-то так. Вот его песни переписала мама в тетрадку, когда я еще была очень маленькой. Эта тетрадка пролежала где-то в архивах семьи лет 20. И только вот спустя 20 с лишним лет я ее нашла. И думаю, а что бы музыкой не заняться и не записать эти песни. Так появилась идея создать группу, первую группу свою. И альбом. По качеству, конечно, он, ну, скажем так, не самого лучшего профессионально-студийного качества. Но песни сами по себе очень классные и достойные, я считаю, по моему мнению, по мнению многих слушателей, которые послушали альбом и отозвались.
1: А у отца твоего много стихов или песен? Ты песню писала, вот есть песня у тебя? А если верить и любить, это слова твоего бати Александра Панкеева.
0: Слова и музыка.
1: И музыка его, а где ты ее слушала, или ты ее просто вспомнила?
0: Володя же, это тоже считается автор музыки. Мама мне ее напела, я ее подобрала и аранжировала. Получилась такая вот песня интересная.
1: Ну, то есть с напева ты ее взяла и все, да?
0: Да, сняла с губ практически.
1: Не, ну, справедливо. Согласен. Народный напев.
0: Он очень много перепевает, напевает мелодии, я их записываю на диктофон, а потом переделываю музыку, делаем аранжировки, и вот получается песня. Достаточно тоже интересно. Интересный процесс.
1: И сколько еще у тебя батиных песен будет?
0: Сохранилось папиных песен немного, может быть, 20, около 20.
1: На хорошие несколько мини-альбомчиков.
0: Ну да. Больше, но все, что успели переписать.
1: Ну, ты в проекте будешь именно, наверное, эти песни делать дальше. Продолжение.
0: Да, некоторые песни я запишу папины, некоторые все-таки свои. Личные и стихи, и музыку, потому что я тоже очень много пишу. Вот. Мне не хочется, чтобы все это осталось где-то на полке лежать и пылиться. Мне хочется, чтобы все-таки качественных, красивых записать, оставить миру. Но, знаете, хочется, конечно, стать человеком, который запишет эти песни, оставит миру и уходит.

0: уходить не страшно, да, не стрёмно уходить потом в
1: Так
0: другой мир.
1: жалко ж уходить будет тогда. Можно ж еще, и еще.
0: Мой отец остается в песнях, и я также потом останусь. Об этом, конечно, рано загадывают, но это такая моя цель.
1: Да, я вот посмотрел твою поэзию отдельную на стихи.ру. Она у тебя выложена, да?
0: Да.
1: Там и песенные стихи, которые песни у тебя, или там только стихи?
0: Песенные, есть и белые стихи, есть и тексты для
1: Нет,
0: песен.
1: нет, я имею в виду из тех, на которые песни уже написаны, там тоже, да? Я просто все не читал, я
0: Там есть, но
1: мельком.
0: их очень мало. Я почти их не выкладывала туда. Там в основном мои стихи. Освещения тоже там разные. А есть песни, тексты песен группы я выкладывала. Вот.
1: Тоже твой, тобой написанный, да?
0: Но стихи, те, которые выложены там, это полностью мои, да.
1: Я вот просто не знаю, как бы мне перескочить на эту тему, которая называется... Ладно, напрямую спрошу. Ты свою поэзию считаешь... Вот с чем-нибудь сравнивала? Ну, песенную поэзию. В песнях вот есть в чем фишечка. Даже, ну, в песне очень много красоты, которая может спрятать смыслы. У нас же программа, в принципе, мысли о смысле, о смысле. Но плюс ко всему песня на предвзятого, так сказать, ценителя, к коим я, к сожалению, отношусь, она, кроме смысла, которого предостаточно в ваших текстах, и они очень ярко выражают и искренность, и настроение, и саму тему, которую песня несет, но, на мой взгляд, вам очень, у вас очень ярко выраженный талант и композитора, аранжировщик, то есть отношение к этому вокалистке прекрасной, со своим голосом, со своим тембром, как бы со своей подачей, такой вот, то есть ничего не надо. А, ну у вас же профобразование. Такое. Если вы хотите свои тексты делать и развиваться как бы высоко и далеко и широко, очень рекомендую начать заниматься поэтическим профессионализмом, и будет просто идеальный проект Алина Роуз.
0: Мне, кстати, некоторые педагоги об этом говорят, что тебе нужно над текстами больше работать, потому что
1: конечно.
0: Ну, даже те, которые я пишу, я их могу перелопачивать, переделывать еще 200 раз до тех пор, пока они не станут идеальными. Вот. Потому что мысли опережают, мои мысли опережают меня. Вот. И порой получается какой-то сумбур, и думаешь, ну, вроде мысль правильная, но выражена как-то не так. А хочется, чтобы
1: ну,
0: с музыкой
1: да,
0: сочеталось.
1: Она как...
0: Да.
1: Как-то у вас заваленное словами получается. И причем, ну, ладно, не буду я глубоко в это входить. Некоторые просто не слушают. Вот Захар, например, он сразу всем признается, говорит, я вообще тексты не слушаю никакие. Мне нравится, песня нравится, и все. Вот, ну, а я просто... для того, это вам совет на будущее. Ну, все-таки вы по плану А решили жить. И слава богу, и это вам... будет, ну, как говорится, Бог в помощь, но только вот это вот, только обязательно возьмите и сделайте еще лучше, чем
0: отлично,
1: оно
0: я
1: есть.
0: Возьму на вооружение.
1: Да. А сейчас, да, ну, говори, Алина, что ты хотела добавить?
0: Хочется все добавить, то, что я, конечно, осознаю, что моя музыка, возможно, не на широкую аудиторию, а на какую-то определенную аудиторию, но мне хочется расширять рамки, поэтому я работаю, собственно, над своим стилем и подачей. Буду дальше в этом развиваться и расти, потому что хочется, чтобы меня понимало большее количество человек. Вот. Сейчас я думаю, что мои песни понравятся тем, кто я. Мне кажется, что я всегда была такой некой инопланетянкой. В детстве понимали только люди за 50. То есть я со сверстниками вообще почти не могла общаться, я не понимала, как они вообще думают. Вот. Это не в хвальбу себе, это чисто о себе, как я мыслю, какая я. Вот. Поэтому я буду работать над собой дальше, буду работать
1: Да это
0: над
1: не над собой,
0: текстом.
1: это не над собой, это вот именно
0: Над
1: да,
0: своим
1: это уже
0: творчеством.
1: как
0: Над своим
1: говорится, над
0: творчеством.
1: профессиональными штрихами своими, да,
0: Хочется
1: их надо все время
0: развития. Хочется же дальше
1: развивать,
0: идти.
1: да,
0: Да.
1: расти, расти, расти и наполнять еще больше красотой то, что у вас уже есть. Давайте следующий послушаем песню вашу
0: Давайте,
1: на
0: а если верить легендам.
1: слова Александра Панкеева, да, и ваша с батей. Ну, это у меня, я так всех отцов, папа это как-то по-французски, я так по-казачьи, батя. Будем слушать песню, а если верить и любить, она у нас уже в миксере прозвучала. Вот, ну, это просто прекрасно, что ее так. Да. Все, слушаем.

0: Ну, прекрасная песня, просто, ну, у меня нет слов,
1: Спасибо.
0: скажем так, да, вот, все, все красиво и запоминающееся.
1: Спасибо всем, кто пишет. Очень
0: Конечно
1: приятно.
0: же, да, пора обратить внимание на наших активистов в чате, кто у нас проявляет активность сегодня. Ну вот, одобрительных отзывов. Ты, Алин, там доступ имеешь самостоятельно.
1: Я все вижу, я все читаю.
0: Да, все видишь, все читаешь. Много эпитетов приятных. Ну, вот последний зачитаю. Камоныч, песня, слова, вокал, музыка прям забирают и уносят с собой в самую лучшую страну, где печаль не остается ночевать, где радость приносит каждый миг и не омрачается ничем. Родион, ну ты
1: Спасибо.
0: поэтически белым
1: Радует.
0: стихом, да. Прям тебя и вдохновила песня, смотрю на такую белую лирику. Спасибо, Родион. А мы продолжаем беседовать с Алиной Панкеевой и о ее сольном проекте «Алина Роуз». У меня вопрос. До этого мы уже, конечно, поговорили о том, что я просто обратил внимание на вот этот безупречный текст песни твоего родителя, бати Александра. Вот, потому что простота, наполненность образов и смысл высокий, ну, это талант, таланты человека, либо
1: Мне
0: озарение. Вот он тебя, вы с ним о творчестве много говорили. Как у вас вот в этом направлении совместное что-то еще при жизни его что-то
1: нет,
0: было?
1: нет, очень мало мы говорили вообще, в принципе, и о творчестве, тем более,
0: Не
1: когда
0: наставничал он в этом плане, да?
1: нет.
0: К сожалению.
1: У каждого своя жизнь была. Это, наверное, нормально. Не знаю.
0: Да чё ж тут нормального-то? Как ты можешь говорить, что это нормально, когда близкие люди не интересуются делами друг друга? Или что-то, в чем они, к чему они вместе
1: Почему?
0: расположены, если они этим не занимаются вместе? Что ж тут нормального-то?
1: Заинтересованность была, но общения, как правило, наставничества такого не было. Все, скажем так, сама, с методом проб и ошибок.
0: Ну, только
1: Начинала
0: уже
1: с нуля.
0: только альбом уже принесла ему готовый. На, папа, слушай.
1: Да. И потом уже, конечно, очень много было сказано. Но самое было приятное, когда принесла альбом я деду, который сказал: да, вот сейчас молодец. До этого он как-то
0: Ну,
1: не особо не верил, что я что-то там могу
0: а
1: такое
0: деда
1: интересное
0: как
1: делать.
0: зовут? Деда как зовут?
1: По маминой линии зовут Юрий. Вот
0: Ну,
1: он
0: ему ты
1: стал очень
0: принесла
1: много, с
0: же.
1: тех пор гордится мной, а?
0: Артист, как говорят. У меня
1: Естественно, я
0: внучка.
1: всем принесла свой альбом.
0: Артистка.
1: Никому
0: Так.
1: это.
0: Ну, давай, давай тогда все-таки. Ну, музыку ты пишешь на фортепиано, я так понимаю. Или на гитаре тоже. Или как?
1: Блатных
0: У
1: аккордов.
0: тебя. Кто у тебя? Кто? На трех аккордах. Ну, классика жанра. Настоящего независимого автора-исполнителя. Я из той же когорты. Кто у нас занимается украшением всего твоего? Вот. Потому что вот в музыке, в аранжировках слышен и индивидуальность, плюс то, что, кстати, и у прошлых гостей я заметил, вот это вот нотки как раз опять же вот этой музыки 80-х, и причем музыки не лучших образцов музыки, как вот такой у нас
1: Да,
0: все
1: у меня даже ребята.
0: лучшее, да. Говори, говори.
1: Ребята из группы сейчас, когда я принесла свои тексты, говорю: вот давайте их запишем. Они говорят: такое ощущение, как будто ты из черно-белого кино, только цветная. Ты, говорит, мыслишь как в 80-х годах, ты, говорит, пишешь, как вот музыка из 70-х. Как так можно?
0: Слушай,
1: Ну,
0: а
1: да,
0: вот,
1: история.
0: ну, ты-то в конце как раз 80-х родилась и уже
1: 79-й,
0: попала,
1: да.
0: так, да, и
1: Ну,
0: жила,
1: не попала. 90-е попала больше.
0: да вообще не попала, скажем так,
1: Маленькая была, да, маленькая была, ничего не
0: вообще не
1: помню, не
0: попала,
1: знаю.
0: ну, ты зато родилась и уже росла, конечно, может, навряд ли ты все помнишь, как раз вот в те годы, когда,
1: Я помню, когда не
0: как...
1: было конфет, мне дед приносил капусту и морковку, яблоки. Вот у нас было угощение.
0: В шоколаде.
1: Все было дефицит, да. Вот это я все-таки помню. В шоколаде. Без шоколада.
0: Не, я о другом. Я о том, как люди менялись. Если в
1: А, да.
0: 80-х, если в 80-х они были еще голодные, все стильные, вот, стиль у нас был один весь советский гражданин. В 90-е все стали, опять же, меняться и становиться, ну, по большей части одинаковыми, несчастными и, как это, поликорректнее сказать. Ладно, неприкаянными, скажем так. И
1: Внимание
0: мне, как,
1: уважаешь?
0: что? И мне, как
1: Внимание
0: человеку, человеку, который совершеннолетие было в 80-х, скажем так, на жизненный, так сказать, самостоятельный путь встал уже в 90-х, после института, и все, и весь этот вот период, весь этот, все этой ломки, проходя, действительно начинаешь ценить, то, что больше всего напоминает общее качество нашего народа, нашей страны, которое проявлялось, может быть, так в идеалистических каких-то формах, ну, как бы идеология общая была. Но как раз вот в 80-х, это то, что я запомнил, наряду со всеми, конечно, подковерными, элитарными, коррупционными и прочими всякими делишками, народ, в общем-то, был прекраснее. Может быть, обман, а больше многие верили совсем не в то, что возможно при этой жизни, то есть в какой-то коммунизм, построение коммунизма. Но вот
1: Ничего,
0: это вот
1: конечно,
0: творчество, музыка, на которой мы воспитывались, то есть чувство прекрасного, на которое у нас прививалось, и то, что оно возвращается, это радует. И как у вас это получается, мне интересно знать.
1: ну, получается это само. Наверное, оно так должно быть, и поэтому все
0: Не, ну
1: так.
0: как это, как самому? У вас дома слушают, у вас дед слушает, мама слушает, вот вы приблизительно то же самое. Вы какую-нибудь знаете, каким там, что вы слушаете из того времени, из 80-х?
1: Я не скажу, что именно из 80-х я слушаю. Я слушаю очень разную музыку из разных годов. То есть мне нравятся и исполнители, как Светлана Сурганова, например, как она вообще перекладывает тексты поэтов известных на музыку, как она вообще прекрасно все это делает и
0: А это кто?
1: красиво. Светлана Сурганова – это бывшая ночные снайперы группа. У нее сейчас сольный проект. Вот. А мне нравится Елена Ваенга. Это вообще из другой оперы, скажем так. Это ближе к шансону, такому эстрадному, ближе к эстраде. А, тоже у нее очень интересные песни, тексты, музыка, с элементами тоже каких-то тех времен. Это можно, наверное, ее отнести.
0: Ну,
1: Ну, не
0: я
1: знаю, к
0: их не слушаю.
1: 80-м.
0: Их на неформатке нет, я их не слушаю и не знаю.
1: Ну и много все-таки исполнителей, но кого именно из 80-х я слушаю сейчас, я даже не могу привести. Наверное, мне кажется, я уже не
0: Нет,
1: слушаю.
0: я спросил так, если есть, то ты бы навскидку сказала. Нет, так нет, это не...
1: Нет.
0: это не экзамен, кого вы знаете. Вот.
1: Разную музыку для чего? Для того, чтобы черпать какие-то новые идеи для своей. Если я буду слушать только музыку из 80-х, у меня будет, получаться будет, ну, такая же музыка. Примерно, наверное, там только в своем.
0: Слушай, а у меня наоборот, все, мне, чтобы писать свою музыку, мне не надо слушать вообще никого, как бы подольше.
1: Нет, я не говорю. Это как в дополнении развития, то есть мышление, как вот кто о чем пишет, поет, какие используют ударные элементы, то есть бас, это вот все.
0: Подожди, ну ты что, аранжировкой занимаешься сама или как?
1: Я, ну, скажем так, начинающий.
0: А кто
1: В
0: тебе
1: дальнейшем, да,
0: аранжировки делает?
1: на студии мои хорошие друзья помогают делать аранжировки. Но в группе мы писали вот сами, то есть музыканты, которые у меня были. И сейчас в новом коллективе тоже все музыканты аранжировку делают полностью сами. То есть мы собираем на репетиции. А для сольного творчества я все основу записываю сама, а все остальное мне помогают уже друзья на студии. Так, песню в порядок довести до ума.
0: Ну, то есть ты платишь за аранжировку или тебе
1: Конечно, в
0: помогают?
1: наше время, да, в принципе, никогда не было за бесплатно ничего, естественно. Любая работа должна оплачиваться.
0: Да на все
1: На и
0: 100
1: работа.
0: согласен. За песни
1: За
0: кто-нибудь
1: бесплатно
0: платил
1: может
0: уже?
1: получиться.
0: За исполнение, как бы по плану А, действие уже приносит профессиональный доход.
1: С
0: Ну,
1: группы
0: как бы.
1: было, да. Сольные у меня относительно недавно, и еще не было таких сольных концертов, но в планах. Все в планах.
0: Ну, расскажи о планах, если они есть.
1: Кто же рассказывает-то о планах? На то они и планы,
0: Как
1: чтобы
0: же?
1: сначала быть в
0: Слушай,
1: голове, потом листе.
0: Алина, есть даже такая строка в профессиональном пресс-релизе. Ближайшие
1: Я знаю.
0: планы.
1: Ну, я уже говорила о
0: Нет.
1: том, что записать сольный альбом, вот это
0: А,
1: первоначальный
0: ну
1: план.
0: все. Есть такая отмазка, есть такой вариант отмазки. Плотно занимаюсь записью нового альбома. Или активные гастрольная деятельность.
1: Об этом пока далеко, нужно еще до конца обучиться
0: Не,
1: аранжировке,
0: ну
1: сделать.
0: хотя бы какая песня в работе?
1: Песня отцовская и песня моя. Не скажу пока название, потому что она в секрете. И, кстати, музыка уже готова на новой песне. Будет презентация новой песни примерно через 2 недели. И это будет песня совершенно иного автора, с коим раньше я не работала.
0: Ну, то есть ты как
1: Вот.
0: исполнитель там
1: Там
0: выступишь, да?
1: аранжировка моей группы. Вот. Я как исполнитель чисто буду, да. Ну и пару песен моих и папы. В
0: А
1: планах.
0: ты уже издавала вот эти вот песни свои, уже издавала в глобальные продавалки? Ну, iTunes
1: iTunes,
0: и
1: имеешь в виду? iTunes?
0: прочее, прочее, прочее, да.
1: Ну, у меня был такой опыт с песней «Время». Его взяли сборник «Бомба Питер», известный руководитель этого центра Олег Грабко, если не ошибаюсь. Вот он заметил эту песню, взял сборник, и
0: Но
1: она появилась.
0: ты сама еще ничего не издавала, я понял.
1: Нет, а я, мне кажется, даже не смогу. Нужно разбираться. Проще, конечно, отдать в руки профессионалов. Каждый должен заниматься своим делом. Я вот написала, сделала песню, а там дальше уже пусть занимаются профессионалы, раскруткой и так далее. iTunes.
0: Раскрутка
1: Потому
0: нет,
1: что для меня музыка.
0: издание, раскрутка — это разные вещи.
1: Да, для
0: Ладно.
1: меня музыка.
0: Ладно, не будем в тонкости в эти залазить сейчас. Это я так чуть-чуть подзавис, потеряв в своей шпаргалке, да, строку желаемой темы поднятия. Ты пока, может быть, в чате что-нибудь прокомментируешь на комментарии о твоем творчестве. Нету? Так, ну сегодня у нас все очень внимательные слушатели, все из себя, тоже
1: Все в
0: похвально.
1: основном пишут комменты, вопросов пока нет.
0: Да, вопросов нет, ну и не надо. Так, следующей песней у нас будет песня, чтобы он гордился мной, о которой ты уже начинала говорить.
1: А песня «Моя гордость», можно так сказать.
0: Да. Почему эта песня является твоей гордостью? Нет, ну у нас интро было, как бы посвящение и боль, печаль, а эта песня такая.
1: Говорю о том, что...
0: Программная, да? Программная песня.
1: Мы гордились все-таки. То, что я, пусть не небольшие вершины, но все-таки какие-то вершины покорила. И ну, чтобы просто за меня сверху порадовались.
0: Так, у нас голос куда-то пропал, Алина. Алина, попробуй свои... Да, у тебя, может быть, там где-то со штекером какая-нибудь штучка происходит.
1: Слышно Поправь. Уже?
0: Да, сейчас уже слышно. А почему именно... Тебе хочется, чтобы только папа гордился тобой? Или
1: конечно,
0: есть амбиции пошире?
1: Ну, в первую очередь, конечно, мои близкие, чтобы гордились, хочется. Вот. И хочется расширить аудиторию, чтобы было, стало побольше слушателей, понимающих мою музыку.
0: Да музыку не надо понимать иной раз. Вот ту, которая у тебя есть, что ее понимать? Она нравится, и все. У тебя не экспериментальный проект, у тебя очень такая хорошая...
1: У нас еще есть эфирное время, да?
0: Что ты хотела уточнить?
1: Я бы хотела, перед тем, как мы послушаем песню, сказать слушателям, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, пользуясь случаем эфирного времени. У меня есть официальный сайт alinarose.ru. Вы можете зайти на него, послушать песни, посмотреть клипы. И подписывайтесь на мой YouTube-канал Alina Rose. Можете через Google, в принципе, найти меня достаточно несложно. Буду рада всем новым слушателям.
0: А, кстати, видеоклипы у тебя есть, да? Я не смотрел, извиняюсь.
1: Это пока домашнего качества.
0: Ну, хоум-видео, это тоже иной раз шедевры бывают. Что ты еще хочешь? Алина, пропал опять голос. Штекер.
1: Да, слышно?
0: Угу. Да,
1: со штекером. Побольше позитивных эмоций, чтобы ни за что не переживали, чтобы все было в жизни хорошо. Слушайте мои песни и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Оставайтесь со мной. Буду рада всем. Ваша Алина Роуз.
0: Да, конечно. Как нам без внимания? Ну, без внимания мы засохнем. И уже будет не Роуз, а Гербарий Роуз. Нам так нельзя. Не смейте покидать вниманием талантливых авторов, исполнителей, коим, я надеюсь, сегодня услышав творчество Алины, вы ее и причислите. Потому что есть что послушать. И звучит... Да. Это не лесть, это факт нашей жизни. К сожалению, немного такого встречают. Встречаешь, и это счастье тоже большое, что встречаешь до сих пор, и ура. Вот. Ну, среди девушек, ну, девушка вообще в нашей, так сказать, независимой компании не так много. Вот. Ну, слава богу, есть неформатное радио, есть куда податься, есть где себя показать, на людей посмотреть. Вот.
1: Да, спасибо большое за приглашение в программу. Была очень рада быть участником вашей передачи, Сергей.
0: Да, с радостью это сделал, пригласил вас, и с радостью ваше принятие приглашения принял. Ну что, на прощание ставлю вашу песню, программную песню, песню «Вашу гордость», чтобы он гордился мной. И после этого мы уйдем на джингл. И с вами, радиослушатели наши дорогие, встретимся уже в следующий четверг в 19:00 на волнах неформатного радио. Всем, пока. Да, всем доброго здоровья и услышимся в эфире.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Историю этой группы можно разделить напополам. Глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера Unbroken».

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

когда ты вернешься? Где ты? Где?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, булочки, погружение дураков, дурочки, дурочки, и смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

Об этом еще не писали в прессе. Но я точно знаю, как путешествуют боги. Они ездят первым классом в скоростном экспрессе по ноябрьской железной дороге. Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рылом. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, как бы я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров в недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пьяно, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рихтайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

хочется веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана. Порвана.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Резиденты Неформатного клуба. Резиденты Неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется «Просто осень». Поехали!

кресло. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками. Но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов. Ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

0: «Золотая коллекция» информационного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на «Информатике» прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще один раунд,

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво в советское время, нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нине Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 68 года в браке. Во как! А теперь вот чего. Это тоже Нина Бродская. Буратино!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие мои. Я тут параллельно, у меня тут, короче, полная жопа. И я тут пытаюсь одновременно, как это называется, да, и за сиську, и за письку. Так, сейчас, сейчас, ребятушки. Непонятно, что у нас со стримом происходит. Января, пусть у нас будет января 2021. У меня тут прямо перед эфиром, прямо перед эфиром компьютер решил обновиться. Так это было здорово. Вот, и вот так вот. Так, что нам надо? Сейчас я, ребятушки, давайте чатик обновим, чтобы его на стриме было видно. Так, ну, судя по тому, что начали писать, во ВКонтакте стрим работает, это хорошо. Вот, Натаха, привет, Ленка, Ленка просит улыбочку, зайчик, на тебе улыбочка. Вот, что там у нас еще? Дениска, привет, Костик, здравствуй, дорогой. Вот, и, собственно, Дискорд тоже весь полный. Слайк, привет, Валентинка, здорово, Антоха, здравствуй, Вера, Ника, которая, приветище, Вадим, Геннадий, Стрела Морфея, здравствуйте. Ребят, вроде со всеми поздоровался, с сегодняшними написавшими, вот, все остальные подтянутся. Так, кто мне скажет, в Ютубе идет трансляция или нет, непонятно. Так, давайте я попробую что-нибудь написать, Ку напишем. Вот, гипотетически, как только она пойдет... Качество соединения отличное, пишет. Но саму трансляцию я не вижу. Ладно, хрен с ней. Будем надеяться, что она там идет. А итак, друзья, как вы видите, Костик у нас опять бухой. У меня тоже есть что выпить. Поэтому сегодня у нас продолжение. Вы смотрите, как хорошо в этом году я успел, да? Мы 30 декабря сделали миксер, встретились, прибухнули. И на старый Новый год, вот же он, опять же он, сука, миксер. И опять мы сегодня прибухнем. Вот, давайте начнем сегодня программу с победителя альтернативного голосования группы М17. Вот видите, на стриме я еще голосовалку не убрал старую, чтобы все видели. Чтобы все видели. Вот, я их включу сейчас нон-стопом целый один трек. Вот, а пока я попытаюсь тут разобраться все-таки, что вообще происходит. Вот, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, радиослушатели, приветствую вас всех. Мы уже давно общаемся с теми, кто смотрит видеострим. Вот, ну а те, кто слушают радио, как бы вам мерси, привет. Мы тут чистим мандарины, и я Коляновну расстроил. Она увидела, что я спер два мандарина. Коляновна, один мандарин я тебе оставил, там есть. Так, вот, ну что, что, друзья, с Новым годом вас. Я надеюсь, что с новым счастьем. Вот, у кого старое счастье сохранилось, тоже берегите его. Вот, ну, может, кому-то и нового подвалило. Вот, хочу поздравить вас теперь еще и со старым Новым годом. И, собственно, за это мы сейчас и дерябнем. Вот, сегодня, ребятушки, набрал я, вот, насколько мне кажется, насколько сегодня робот не работал, вчера, вернее, сегодня ночью. Робот не работал, выбирал собственноручно. Выбирал собственноручно треки, ребятушек набрал новеньких. Они у нас еще ни в миксерах, ни в чем не участвовали. Вот, соответственно, сегодня все-все-все прям новенькие. Все-все-все прям у нас свеженькие, да? Хочу сразу рассказать, как общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp. Кстати, надо эту суку запустить. 902-75-00-59. Кому удобно писать в WhatsApp, пишите туда. У нас есть, кому удобно общаться, во ВКонтакте. Находите группу «Неформатное радио». Вот, там в видеозаписях находите стрим. Находите стрим и пишите в комментариях к стриму. Вот, я эти комменты вижу. Они у меня здесь вот на мониторе появляются. Вот, ну и, конечно же, наш Дискорд. Удобнее всего и сподручнее, и правильнее всего общаться в Дискорде, потому что он не тупит, не глючит, и я все там вижу сразу, и вы тоже все видите сразу. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняемся, кидаем ссылочки на свои группы, на свои сообщества, на свои сайты, на свои ближайшие какие-то концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется, но только делайте это тогда, когда звучит ваша песня в эфире, чтобы нам просто не спамить чат. Вот, если вы кому-то из слушателей понравитесь, они, конечно же, сразу же смогут перебраться по ссылочке к вам в группу и добавиться. Вот, ссылка на наш Дискорд-чат находится в эфирной теме во ВКонтакте. А также есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Так она и называется. Тыкайте туда, там все инструкции есть. Вот, собственно, все. Все озвучил. Давайте начинать. Давайте начинать. И сегодня самые первые у нас, самые первые у нас. Вот я не знаю, как правильно назвать, группа или проект. Кто вы? Кто вы? Это у нас ребята из Калуги. Вот, прям рядышком они. Наверное, все-таки это проект «Нора». Называется он «Нора» или «Нора», я уж не знаю, как правильно. Вот, про себя написали следующее. Российская вокалистка Анна Малолетнева, известная слушателям по музыкальному проекту «Нора», представила новый сингл, получивший название «Выше». Вот, релиз записан там-то. «Выше» — это просто песня о лете, о легкости, свободе и счастье. Вот, ставим, слушаем. Вы комментируете, я бухну и закушу Коляновными мандаринами. Ссылочку на трек сейчас брошу в Дискорд. Поехали!
3: Я знаю, ты слышишь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, приветствую всех на неформатном радио. Сегодня среда, сегодня программа «Миксер». Я смотрю, у меня ОБСК опять рвет стрим. Вот, видимо, на видосе мы пропали, но на радио-то мы есть. Ничего страшного. Вот, видос это так, подспудно. Основное вещание у нас идет в радиоканал, в ухи. А в глаза это так, чтобы вы знали, когда поднимать стопочку, когда бухать. Вот, чтобы вы видели, кто вступил к нам в группу и как движется альтернативное голосование. Вот, только что у нас отзвучала Нора. Вот, Аня нам написала удаление на «о», так что я все правильно прочитал. Вот, Анька, у вас плюс один, я вступил. Валентина пишет: мелодичная песня. Слайк написал: наш минский друг, вроде все добротно сделано, но лично мне песня никак не заходит. Наверное, это женский вокал мной не воспринимается. Ну, ты знаешь, в последнее время женские вокалы тобой начали восприниматься. Что это у тебя последнее? Как-то прям Новый год с новым неприятием женского вокала. Ну ладно, это нормально. Так, Натаха пишет: красиво, приятно. Антоха написал: такое ощущение, что вокалистка Айова научилась петь. Голос уж очень похож, но мне зашло. Вот, Вадим пишет: хороший голосок, хорошая песня. Так, что там у нас? Пишет Костик: скоро взорву твое радио, в хорошем смысле слова. Давай взрывай, это же хорошо. Так, что там еще? Песня ничего так зашла. Митяй пишет: нормас. Так, я вижу, что тут звука у нас нет у них. А, вот он есть, есть, это мне так кажется. Вот, ну, собственно, всем понравилось. Где народ? Где? Куда все делись? Куда все делись? Почему? Я не вижу никого. Вы что еще, не вернулись с Нового года? Пора уже, пора, друзья. Вот, ну, мне понравилось, у девочки хороший голос, прям вот зачет, зачет. Я вступил. Анька, так держать. Мне, знаете, что прям вот вкурил вот этот минимализм. Очень хорошо, что не наворотили ничего туда, потому что она как бы и не... Вот сейчас бы туда напихали бы всякое дрянь, и получилась бы очередная попсятина, да? А так вот прям минимально, и вот эта вот хрипотца такая хорошая. Здорово, мне понравилось. Вот, так держать, вступил в группу, грузи еще треков, хочу послушать, что у вас там еще есть. Ну и, конечно же, обязательно куда-нибудь возьмем еще. Вот, ну, теперь как бы всю неделю голосуйте за песню. Голосовалка покажет. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас, вот я сперва думал, что не выговорю, а потом пригляделся, я понял, что тут написано. Hacked Face, Hacked Face. Так, где эти чуваки? Вот же они, это у нас Ужгород. На самом деле не знаю, где это находится, потому что как-то я не сталкивался даже с таким местоположением. Ну вот написано: дислокация Ужгород, Hacked Face, Oxygen, трек называется. Вот. Собственно, насколько я понял, петь будут они по-британски. Про себя написано следующее: «Привет, мы молодая группа из Ужгорода. Наша деятельность длится уже более года, и за это время у нас уже было несколько живых выступлений. 1 августа у нас вышел первый трек «Оксиген», кислород, короче, который отправили вам. В данный момент группа работает над своим первым EP. Вот, ну, собственно, ставим, слушаем «Ужгород». Hacked Face, кислород, поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер всем. 21:25 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Вот, только что у нас отработали ребята Hacked Face, Ужгород. Вот Генка нам подсказал, Ужгород — это Украина. Вот, молодцы, красавцы, а чё, хорошо? Так, вот смотрите, что пишут. Ну, тут я, во-первых, за кадром задал вопрос. Вот, молодцы, красавцы, а чё, хорошо? Так, вот смотрите, что пишут. Ну, тут я, во-первых, за кадром задал вопрос. Вот, ребят, как, насколько вы...

На Ютубе пошла трансляция, наконец-то. Это не может не радовать. Так, и как бы вот прям вот мандаринки и вискарь. Все, больше ничего не могу. И не хочу даже больше ничего. Так, что нам пишут народ? Вот пропустил, что за группа хорошая, что-то европейское круто. Ну, я уже обозвался, уже сказал, что это Hacked Face. Ребята, прям копия Линкина. Игорек пишет. Так, качество хорошее. Митяй написал. Костик пишет, вообще четко мне зашло, люблю такую музыку. Продолжатели альтернативы пишут, вот так. В Дискорд пишут, неплохо звучат, неплохо звучат. И Геннадий хлестается пирогами. Вот, молодец, Геннадий. У тебя, я вижу, ты продолжаешь жрать. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще спрашивают? Антоха спрашивает, чего с тем мясом, которое ты пережарил в Новый год? В смысле, чего с ним? Сожрали, а что с ним? Мы его прям тогда и сожрали, что с ним может быть? Так, Вадим пишет, ребята, девчонки, 31 декабря собирается большая рок-туса в клубе Высоцкий. Кто будет в Москве, добро пожаловать. Всех встречу. Список выступающих чуть позже. Наверное, 31 января, Вадим, да? В января, наверное, а не декабря. 31 декабря мы уже все, уже отгуляли. Вот. Леха Казарезов, здорово, здравствуй, друг. Ну и, собственно, все, комментариев больше нема. Коляновна заглядывает, хочет у меня отобрать, видимо, мандаринку. Нет, конечно, ну как, я же работаю. Я тут как бы работаю. Вот, итак, далее. Чувак, которому ни Коляновна, ни я не смогли написать, потому что у него, блин, закрытый профиль. Вот, добавился я к нему в друзья, хотел ему сказать, что, чувак, давай сегодня мы послушаем тебя по радио. Но как бы, если получил письмо, то дай боже. На самом деле я, когда увидел, ну уже было поздно, поздняк метаться, все, кто получили оповещение от робота, там стояла нулевая дата и нулевое время. Такая вот, сука, шутка. Такая, сука, шутка от нашего робота. Вот, поэтому кинулся во ВКонтакте всех оповестить, но не все смогли получить. Вот. Сашка, Светка, привет. Пишут, мы больше есть не можем, но очень хочется. Ты знаешь, мне даже не хочется уже. Вот даже вплоть до того. И уже знаешь, как смотришь, опять это мясо, опять это черный экран, но не могу я ее жрать поганую, дай мне хлебушка, что ли. Вот что-то из этой, как это, песни. Итак, ладно, следующий участник у нас из города Магнитогорска, Атачи или Атачи, я не знаю, куда правильно ставить ударение, про себя не написали ничего, написали вот группу Атачи из Магнитогорска, песни про любовь и про жизнь. Вот, собственно, ставим, слушаем, трек называется «Дым», поехали, сейчас ссылочку брошу, ну а вы комментируйте. Юрка, привет, привет. Коляновна нет, она заглянула и ушла. Я ей сегодня истерику закатил, я говорю, ты собираешься ли ты, сволочь, работать? Она говорит, нет, у меня еще пока праздники. Вот, так что, ну, ждем, ну, что сделаешь. Итак, поехали. Атачи, Магнитогорск, «Дым» ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу, ну, а вы комментируйте, не стесняйтесь.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:34 на моих зеленых системных. Я тут в видос задал вопрос, говорю, что напоминает. Вот, и почему-то все начали писать, вот смотрите, Валюха написала, напоминает песню Захара. Так, что тут у нас? Костик, по-моему, да, написал? Сейчас найду. Где? Вот, твое, Захар, что-то есть, похоже на твой стиль. Слушай, ну вот я не ожидал. Я думал, что сейчас посыпется там старый сектор газа, там постаревший чиж, а тут со мной начали срать. Вот, а Генка написал как-то однообразно. Так, вот, а человек Анатолик, привет, Свердловск к нам подключился. Как там в вашем солнечном Екатеринбурге? Вот, поздравляют они нас еще раз всех с Новым годом. Вот, это замечательно. Я все-таки удивляюсь, насколько интересно жизнь построена. Да, вот смотрите, в этом году я вам все успел. И перед Новым годом прям миксер забабахали. И вот на старый Новый год тоже миксерок. Так, музыкально особо начало песни напоминает какую-то песню. Какая-то песня напоминает какую-то песню, потому что это все-таки песня. И больше всего напоминает тем, что там играет музыка. Так, Генке больше автоматически удовлетворить или напомнил. Ну вот это же, наверное, ну прям совсем далеко. Так, Стрела Морфея пишут душевно. Славик написал, музыка частушечная, текст не впечатляет, больше похоже на набор фраз. Вокал ничего так, но кого-то напоминает. И тоже со смайликами. На любителя песни я в этот список не попадаю. Так, Свердловске холодно, и это хорошо, потому что у нас тоже... Я сегодня весь день... Утеплял, доделал второй. Ой, собака пришла у меня. У меня диджейская псина мокрая. Ты ходила на снег, что ли? Собака у меня сходила на снег и пришла мне рассказать. Вот. Что я говорил-то? А, и дует у нас прям сегодня весь день вьюга. Вьюга, ветер. И очень хорошо, что сегодня я прям дырочки, которые не допенены, прям щечкой так вдоль стены ведешь, чувствуешь, дует туда пены. Хорошо, потеплело. Вот, завтра, наверное, закончу стенки. Будет вообще красота. Вот, ладно. Послушали мы Атачи, Магнитогорск, едем дальше. Далее у нас Вероника. Вот, сейчас я открою, где она у меня. Вот же она. Город Москва. Трек называется «Музыку громче». Сегодня, кстати, девочек у нас порядочно. Порядочно у нас сегодня девочек, и такие девочки все приятные. Вот, и написала она про себя следующее. Вероника – честный молодой поп-рок проект. Это искренние песни для тех, кто ценит и текст, и музыкальную составляющую. Сформировалась группа в 2019 году. Автор музыки и слов – вокалистка Вера Сергиенко. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Вы не стесняйтесь, комментируйте, а я сейчас ссылочку брошу. Поехали. Наливаем, кстати, наливаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну я прям кайфанул. Я прям кайфанул и сделал погромче себе, и бахнул под это дело с удовольствием. Верунчик, молодец, умничка, прям вот умничка. Если бы я был тёлкой, я бы потёк бы, наверное. Вот, всё, я вступил к вам, плюс один у вас в группе. Вот, давайте буду читать комментарии. Генка пишет, вот когда бухнёшь, всё в кайф. Тут, конечно, неплохо, но женский вокал Малёха напрягает уже. Прям эмансипация какая-то в роке. Ген, ты знаешь, я наоборот очень радуюсь, когда нахожу вот таких девчонок, которые, во-первых, в роке, во-вторых, поют, а в-третьих, классно поют. Ну согласись, шикарно же. Потому что, ну вот всё, что сейчас у нас осталось из женского так называемого рока, который уже, они уже пережили роковый свой возраст, они уже все уходят в попсу потихонечку, вот, и их-то можно по пальцам пересчитать, и вот здорово же, что появляются новые девчонки, дай боже, чтобы вы прям пробились на большую сцену, и все у вас было хорошо, вот, так, Костик пишет, по мне так вокал женщины норм. Так, у меня бродяга Арсенал крепко. Я не понял, Лёха, про что ты это написал. Так, Гарик пишет, раскачала-таки, клёвая девушка, да и саунд класс. Антоха пишет, вах, какой песня, какой песня. Ой, извините, пожалуйста. Так, Валентинка пишет, супер, мне нравится, голос классный. Славик, наш минский друг, который очень не любит женский вокал и написал по музыке и женскому вокалу, песня понравилась. То есть вот это прям вот высший пилотаж. Текст так себе девчачий, но Вера Ника молодец. Ребят, я тексты не слушаю, я честно говорю, я не слушаю тексты, потому что мой мозг их автоматически просто фильтрует. Вот когда мне песня понравилась, я ее там слушаю второй, третий, пятый, десятый раз, тогда, конечно же, я уже начинаю вслушиваться в текст. Вот, пока я слушаю вот общую картину, общий саунд, и пока вот мне все нравится. Верончик, грузите еще ваших треков, хочу еще чего-нибудь послушать. Так, что там у нас еще? Верка пишет, вот текст девчачий, потому что девочка писала. Спасибо за отзывы. Да нормально, ты не слушай ты никого, господи. Надо писать, что думаешь. Ты знаешь, я вот сейчас вот, ну, уже как бы взрослый дядька, да, 42 года, и я вспоминаю по молодости, да, то есть это вот какие-то там периоды с 16 до 18 лет, было много классных текстов, но я стеснялся их показывать, стеснялся петь, фу, там сопли, а я же мужик, а я же такой весь брутальный. Блин, сейчас так жалею, а у меня все же это сгорело, у меня был пожар, у меня очень много погорело тетрадок, записей, и тогда не было интернета, тогда не было возможности сохранить это все в цифре, как-то все это было на кассетах, на бобинах, ну вот все, я приехал, когда там просто вот лужа пластика, куча пепла, и, собственно, ничего не осталось. И я вот сейчас-то я понимаю, что я тогда был дурак, что стеснялся. Вот, и сейчас вот я всегда всем молодым говорю, не стесняйтесь вы ничего. Потому что надо, вот если это пришло в голову, если душа об этом поет, то и пусть она поет. Это надо петь, это надо публиковать, и не надо ни на кого оглядываться и никого слушать. Вот, делайте то, что вы делаете, и именно это ваша ценность, это ваша индивидуальность, и именно этим вы наберете людей, которым вы именно этим интересны. Не надо быть ни на кого похожими. Так, Вадим пишет, сегодня прям новенький супер-вокалистки, хороший голос. Вот, ну я старался, собирал. Вот, ладно, Верунчик, еще раз тебе гран-мерси, молодец, умничка, двигайся так же, никуда ни на кого не оглядывайся, все здорово, мне все понравилось, едем дальше. Далее у нас Оля Земляника. Оля Земляника со своей земляничной поляной, сейчас у нас будет немножечко фолка. Вот, и Что это у нас? Это у нас город Москва. Настырная достаточно девица. Достаточно она прям настырная. Вот. Читаю, что написали они про себя. Так, сейчас мы, Малеха, мотнем бэкграунд. Московская группа «Земляничная поляна» или «Земляника Project» играет две концертных программы: электронную IDM Ethno Chill и живую полуакустическую программу в стиле Ethno Grunge, состоящую из авторских произведений Оли Земляники, бонусом которым являются флейтные композиции. Также есть йога-программа с мантрами и песнями-медитациями. О, Господи! Вот так ничего себе! Это звуковой коктейль из острого вокала, нежной флейты, гитары, укулеле, а порой виолончели и кахона, обрамляющий оригинальные мелодии и текст Ольги. Вот, там много написано, ребят, я сейчас ссылку кину. Кому интересно, послушайте дальше. Вот, а сейчас мы будем слушать уже трек. Итак, Ольга Земляника, «Земляничная поляна». Трек называется «Грустная красота», город Москва, поехали, ставим, слушаем. С вас комментарии, с меня ссылочка на трек. Ну и давайте уже, конечно же, бахнем, потому что Новый год.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, приветствую вас всех. 21:53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», находите там видеострим, пишите в комментариях к стриму. Вот, у меня эти сообщения на мониторчик выскакивают. Вот, лучше всего общаться, конечно же, в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме, а также в группе «Неформатное радио» большая жирная кнопка «Эфирный чат». Тыкайте в нее, там все инструкции есть. Не забывайте нажимать колокольчик, подписывайтесь на оповещения группы. Мы котиков не постим, вот, но, тем не менее, вы не пропустите, когда выйдет запись эфира и когда появится нормальное голосование, кроме альтернативного. Альтернативное голосование работает уже вовсю. Собственно, все голоса, которые туда упадут, умножатся надвое и лягут на баланс исполнителем. Вот, собственно, все рассказал. Давайте теперь буду читать комментарии. Только что мы отслушали Олю Землянику. Кстати, она наша землячка, Натах. Ты знал об этом? Я вот об этом услышал год назад. Она так у нас год назад нарисовалась. Говорит, давайте хотим позвучать. Я говорю, ну так грузите же, грузите же. Вот, не загрузили. Прошел год. Прошел год. Яков, наш старик Яков, отправил ее опять к нам. Она опять, это что-то вот, а можно ли бесплатно? И вот никак люди не поймут, что у нас все бесплатно. Вот, заплатно — это отдельные опции, которые касаются конкретно продвижения. Вот, а все остальное у нас бесплатно. Вот, и не появилась она. Вот понимаете, в чем весь... пафос ужаса, весь ужас пафоса и пафос ужаса, она даже в чате не появилась. Оля, ты где? Ты где? Хотели обсудить твою песню с тобой, а тебя здесь нету. Вот, Леха Казарезов ржет, ржет, пишет, хорошо, но не хватает трэша. Ну да, туда бы хороший бы карданчик, да, на кахон, и было бы хорошо, чтобы кахон разорвало к концу этого трека. Так, что там еще у нас? Гарик пишет, у меня с юности то же самое, слушал группы типа Назарет, Флойдов и не вникал в текста, и сейчас привычка, слушаю саунд и кач вокала. Ты знаешь, у меня не из-за того, что я вредный какой-то, да, я текста не слушаю, это у меня мозг уже на автомате, потому что, ну, представляешь, сколько треков грузится ежедневно на сайт неформатки, это все отслушивается, и... То есть ты в день там можешь послушать от 100 до 200 треков. И, конечно же, уже мозг, он на автомате, просто уже не слушаешь даже, чего там и как там. Слушаешь общую картину. Если понравилось, берешь в программу. Не понравилось, ну, как бы пролетаешь мимо. Или ставишь галочку себе взять там в какой-нибудь тяжелый эфир, да. То есть, ну, вот. И я уже на самом деле до такой степени, я уже лет 10 не слышал, что вообще в мире происходит, какие музыканты новые появились, кто-то помер, кто, кстати, Селя помер, кто не знает, земля пухом, вот, скажу вам, и чего, как-то вот так вот, поэтому я текста не слушаю не потому, что вредно, это, ну, это уже автоматизм. Так, ладно, читаю комментарии дальше. Костик пишет, вот по мне музыка кайф, но не на английском языке. По мне так по русскому языку лучше, зная, о чем вообще поют, не мое это. Слушай, так она вроде по-русски пела. На хаевису, похоже, вот пишут. Далее, что так еще у нас? Почему вас так мало? Да я сам в шоке, где люди-то все? Где вы, что там все бухаете? Алька пришла, смотрите, пришла Алька. Сейчас у нас кончится сигнал. Привет, Алька. Сейчас у нас эфир рухнет. Так, Натаха пишет, ух ты ж меня вырубила. Второй раз свет моргает за вечер по всему Чикаго. А я слышала такое название. Ну вот, она землячка же наша. Она же наша землячка. Так, что там еще у нас? Антоха написал, очень даже. Валька пишет, странная песня. Слайк написал, мантры не по мне, пойду покурю. И, собственно, все. Все, где люди? Где люди? Куда все делись? Вы что, потравились шампанским на Новый год? Вы разучились писать и общаться? Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас... так, сейчас давайте мы закроем все лишние окошечки. Вот же он, Павел Козлов, город Москва. Трек называется «Нет, слышишь, нет». Про себя ничего не написал. Вот написано «Памяти Жана Сагадеева». Трек номер 13 с альбома «Попса и музыка». 2020, часть 2. Автор музыки и слов Жан Сагадеев. Вот, собственно, поехали, ставим, слушаем, ссылочку брошу, вы комментируете. Ну, а я сейчас еще прибухну. А кто мне...

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 22.04 на моих зеленых системных. Я не знаю, вернулся я или нет на стрим. У меня опять... Это говнолинк, друзья. Ну что тут с этим делать? Я не знаю. Просто этот провайдер у меня стоит 440 рублей. А есть провайдер другой, но там скорость маленькая. И они берут 650 рублей. У меня уже вот есть мысль опять поменять провайдер. Это какая-то жопа. Постоянно отваливаются стримы. Причем вот когда перешел на говнолинк, на Ростелеком, вот такая херь началась стабильно. Так, Дашка пишет: здрав будь, боярин. Мне сейчас пришлось пить под сигаретку, потому что я, оказывается, сожрал все мандарины. Вот, и закусить абсолютно. Я сейчас занимаюсь тем, что чищу мандаринку. Ну, те, кто видос смотрят, те видят. Те видят, как я мучаюсь. И эта мандаринка, она такая приросшая. Как вот, знаете, это очень старые носки в очень мокрых валенках. Их там забыли, и они привалялись к валенкам. Вот так же эта шкурка, она вот прям вот вообще не отрывается. Я тут уже все в мандариновом соке. Так, Вадим передает Пашке привет, пишет: Паша, привет, с праздниками. Пашки тут, к сожалению, нет. Почему-то его здесь нету совсем. Витос нарисовался: здравствуй, дорогой, пишет: вот я под конец пришел. Привет, привет, привет. Что-то ты прям редко стал захаживать к нам. Вот, все ли у тебя нормально, расскажи. Так, что тут? Вот, Гарик пишет: конкретно Сагадеев. Классно, вокал почти один в один. Так, Костику нравится. Родик написал: сурово звучат. Так, что там у нас еще? Славик пишет: что-то песня у меня глючит, обрывается. Ну, не знаю, как бы радио, эфир, он не должен обрываться, там хватает канала. А вот видос, да, он рвется. Так, кто-то тут у нас, Верунчик, что-то написал. Сейчас я пролистаю вверх. У меня просто все руки в мандаринах. Сейчас у меня мышка будет прилипать к руке. Так, вот, пишет у нас Верунчик: люблю такие брутальные мужские голоса. Так, Валентинка пишет: согласна, неплохо звучит. Молодцы, Антохе зашло. Алька пишет: вроде неплохо. Вот, пишет мне Геннадий: ты пораньше объявление вешай, а то народ уже сомневается. Да нет же, я же в начале эфира рассказал, почему так получилось. У меня, во-первых, комп решил обновиться. Он же, сука, самостоятельный, да? Он решил, что ему пора обновиться. И прямо в тот момент, когда я начал готовиться к эфиру, соответственно, у меня минут 20 это все это происходило. Он поставил 15 обновлений, 80 раз перезагрузился. Потом у меня отвалилась веб-камера, пока я ее настроил. И, короче, я объявлялку уже о том, что будет эфир, выкинул минут за 15 до эфира. Но как минимум, вы же знаете, что среда. Вы же знаете. И музыканты-то все были оповещены по почте, да, они все получили письма. То есть вот я удивляюсь, куда народ делся? Куда алкаши все пропали? Нижегородские алкаши, смотрите, нарисовались и слились опять. И мне выпить-то, в принципе, нас тут пьющих трое осталось. Вот, со мной Леха бухает, и Костик, и все. И я один. Вот, Витос прибавил. Чего ты прибавил? Давай выздоравливай. Не это. Хорош. Чего вы все болеете? Ну, хватит. Ну уже все. Уже в стране столько горя. Прекращайте болеть. Вот, давайте вернемся все-таки уже к Павлу Козлову. На самом деле, периодически он грузит треков. А Гарик, ты тоже бухаешь? Я просто в этот момент как-то упустил, что ты тоже бухаешь. Вот, и понимаете, вот у него много треков, они достаточно неплохо все записаны. Я их слушаю, но вот не мое и все, мне вот очень сложно. Вот в этот раз он нагрузил прям там целая пачка, я их посидел, послушал, я выбрал один трек, и опять же я менжевался, да. Мне постоянно хотелось. И вот, вот я выбрал вот этот трек, он прям хорошо звучит. Потому что у него звучание, конечно, ближе такое вот, ну, наверное, ближе к шансону и к какой-то эстраде, чем вот, ну, к тому, что мне нравится. Я не знаю, как назвать этот стиль, да, который мне нравится. Я люблю более, как это сказать, отвязно-развязную музыку, что ли, я не знаю. Вот, а у Павла у него как-то больше все, конечно, ближе к шансону и ближе к эстраде. И вот я прям вот выбрал, ну, все-таки я выбрал трек и взял. Вот, молодец. Так, что там у нас еще написали? У нас минус 32, если не бухать, замерзнешь нафиг. Вот, это здорово. Но, Ген, у вас минус 32, это не так страшно. Я просто, ну, практически в таком же климате 15 лет жил. Там в 32 нормально. Я тебе могу сказать, что когда у нас минус 18, это гораздо страшнее, чем минус 32 там на севере. Так, что там? У нас от силы минус 2. Алька пишет, Windows 10. Да, Windows 10 это такая мразь. И вот, понимаете, что? Я хочу семерку поставить. И у меня есть лицензионных семерок штук 5, наверное, 6. И десятки лицензионные, и восьмерки. Но эти твари сговорились, да? Вот этот Билл Гейтс, который тварь гребаная, очкастая. И производители процессоров. И у меня Рязань последняя сейчас. Она не хочет на семерку вставать вообще никак. Вообще никак. И я вот периодически штудирую, что там можно с этим сделать. Без костылей пока никак. А мне все-таки хочется семерочку поставить. Кто меня научит? Кто меня научит? Так, ладно. Что там? У нашего молдаванского друга минус один, снега нет, все лысое, серое, грязное. А, кстати, Пашка сегодня... Ой, Пашка, Петруха. Петруха сегодня хлестался, мне прям понравилась эта фраза, вот эту перхоть мы пафосно называем в Одессе снегом. В Одессе только сегодня выпал снег, кстати, чтобы вы знали. Так, что там еще у нас? Хватит пить, рубль слабеет не потому, что там... Кто по трекам что-нибудь напишет? Никто не пишет. Все обсуждают погоду и чай. Ладно. Белое море в окно стучится. Влажность охрененная. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас сейчас прям совсем далеко от драйва. Но песенка душевная. Я послушал, мне понравилось. Слава Каминский, город Москва. Про себя написал следующее. Режиссер... Снимаю документальное кино и изредка сериалы. Вот так вот. Ну, и забыл написать. Изредка пишу песни, выкладываю их на неформатку. Итак, Слава Каминский, город Москва, песня от «Други». Поехали, ставим, слушаем. Я себе почистил и нарвал мандаринку. Собственно, мне есть чем закусить. Я наливаю, ссылочку сейчас брошу. Вы комментируйте, ну, вы знаете, да, что делать. Поехали.
3: Смерти остался один, две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин, на картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу.

0: общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, друзья, добрый вечер. 22:17 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто сидит у приемников. Те, кто сидят у видосов, мы с ними и общаемся. Как бы у нас общение не останавливается. Ну, за исключением, когда мой говнолинк рвет коннект. Вот, только что у нас отзвучал Слава Каминский. И я вот, ну, на видос сказал, сейчас, наверное, повторю я это все на радио, чтобы... Ну, потому что, действительно, вот мало таких треков, которые вот в таком минимализме можно взять в любую программу. И прям вот, смотрите, как вот, несмотря, да, на, вот сегодня какой у нас интересный миксер. Сегодня, во-первых, все у нас новички, все у нас новенькие, все абсолютно разные. И вот эта песня даже вот в этот миксер легла, потому, даже вот несмотря на то и как, и все. Вот, мне понравилось. Славик молодец, грузи еще, как бы мне лично зашло. Смотри, давайте читать комментарии. Давайте читать комментарии. Так, что там у нас еще? Обалденно звучит, Генка написал. Родик пишет, красиво придумали, текстовка, музыка, песня, люблю такое. Вот, Славик написал, а мне нравится, действительно душевно. Антоха пишет, неплохо, однако. Вот, Алька с Родиком забрали песенку к себе на радио. Валюха пишет, душевненько, отлично звучит, прям с удовольствием слушаю. Генка пишет, у меня знакомый в таком стиле работает, но не скидывает никуда. Но, видимо, как бы он для себя. Он это делает для себя. Вот, для внуков. Так, что там еще у нас? Дамы приглашают кавалеров. Давайте, дамы, приглашайте. Щеточки, красиво. Витос, здравствуй, дорогой. Здравствуй, пишет, вот только с работы пришел, работали концерт. Ну, молодец, успел хоть на финалочку. Так, что там у нас еще? Вадим пишет, документалка это для меня. Надо знакомиться с Вячеславом. 31 января буду ждать в клубе Высоцкий, метро Таганка, под песню «Тоже бухнули, хорошо, еще лучше стало». Еще лучше стало. Так, что там? Витос, наш боевой хомяк, пишет «Отличная песня». Гарик написал «Практически такие песни в сериалах только и слушаются». Да нет, ну почему только в сериалах? Как бы, ну вот сейчас же мы послушали, я кайфанул реально, потому что, ну, тыц-тыц-тыц, оно же тоже надоедает. Да и мы все старимся потихонечку, да? Тут вот, я видеть плохо стал, друзья, представляете? Я уже, ну прям все, уже разваливаюсь на глазах. Так, что там у нас? Леха пишет, оно не то по мне, я же студент. но душевно. Оно не то по мне, я же студент, но душевно. Вот, отлично. Ну и, собственно, снег пошел у вас? Снег пошел. А у вас? А у нас он идет с утра. У нас он идет с утра. С учетом того, что Испанию уже давно засыпало просто с кадаврами. И они не знают, что с этим снегом делать. У них 20 сантиметров вывалилось за один день. Вот. И страдают испанцы. А для нас это как бы в порядке вещей. Техника, видимо, будет ходить, ну, числа так это, сегодня у нас 13, ну, числа 15, наверное, техника по городу пойдет разгребать то, что насыпало. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа из Питера, группа называется «Электропартизаны». Про себя они написали следующее. Электропартизаны, музыкальный андеграунд Санкт-Петербурга, новый андеграунд. Группа играет шумовой гитарный рок с психоделическими и жестко социальными текстами. Для тех, кто задумывается об окружающей действительности и не боится смотреть правде в глаза. Мы считаем себя партизанами, потому что занимаемся андеграундной музыкой. Хотим показать, что на территории, захваченной темными силами шоу-бизнеса, существуют отряды некоммерческого искусства. Вот, можно сказать, партизаны культуры. Вот, ну давайте, давайте послушаем. Итак, «Электропартизаны», «Колесо сансары» называется трек. Поехали, с удовольствием слушаем, я ссылочку сейчас брошу. У кого есть что налить, наливаем. У меня еще тут 6 долек мандарина есть, как раз мы их сейчас и приговорим. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, только что отзвучали электропартизаны у нас со своим колесом сансары. И я все ждал, когда же вы начнете писать. И прям все пишут, ой, что-то до боли знакомое, ой, что. И пришлось подсказать. Я в Дискорд написал «Капитан Колесников». И все прям тут же, о, да, точно. «Капитан Колесников» пишет вам письмо, собственно, Юрий Юлианович. Так, ну и за эфиром я сказал, что девчонки сегодня классные у нас были в эфире. И все прям интересуются, что за девочки-то были-то. Вот, пропустили. Теперь как бы ждите, когда запись появится. А запись эфира появится завтра. Поздно вечером, прям поздно вечером появится голосовалочка, там ставьте галочки за всех, кто понравится. Та будет голосовалка абсолютно бесплатная, но альтернативная, она как бы тоже присутствует. За альтернативную голосовалку будут отдельные призы, ништяки, ну и, соответственно, на альтернативной голосилке все баллы удвоятся и лягут потом на баланс музыкантам у нас на сайте. Они там эти бабосы смогут потратить. Вот, собственно, что там нам народ пишет. Хорошая песня, Вадим написал. Так, Алька пишет, это веселее песня, чем ДДТ. Вот, зайчик ко мне, второй пес пришел. Второй мой коммерческий неформатный пес пришел. Да, мой зайчик Лаврентий Павлович. Так, капитан Колесников пишет вам письмо. Витос пишет, хорошо. Русский народный рок. Наш молдаванский друг пишет, офигенное произведение, приятно слушать. Так, и вот пошло ДДТ, я тоже сразу ДДТ, что-то напоминает, но неплохая песня. Славик, наш минский друг, пишет, отличная песня, мне все в ней нравится, и совсем это не андеграунд. Да, согласен. На самом деле, друзья мои, ну, уже как бы... Не, ну хотя мы возвращаемся уже к 37-му году, мы уже, и вполне возможно, что скоро у нас опять появится андеграунд. Вполне возможно. Но сейчас, в 21-м году, 21-го века, уже как-то про андеграунд говорить, ну, как минимум, ну, с улыбкой, если только, да, вот мы андеграунд. Там 80-е, 70-е, 90-е, там начало, еще как-то можно было называть себя андеграундом, потому что кого-то действительно запрещали, кого-то прям реально чморили, не давали работать и выступать. Вот, сейчас-то это все прям общедоступно, поэтому скорее не андеграунд, а как это назвать? Не для всех, вот так вот, не для думы, музыка для думающих, вот так вот, наверное, будет правильнее сказать. Так. Беларусь уже вернулась к 37-му году. Ну, Славик, у нас уже тоже все рядышком. Да, Лаврентий Павлович пришел. Пришел мой дружбан, мой поедатель мандаринов. Но я ему не даю сейчас в последнее время мандаринки, потому что он начал, сука, чесаться и покрываться болячками. Цитрусовые ему не пошли. Так, вас расстреляли на обед, а вечером в шахту отправили. Родик пишет, а, вот, вас спрашивают, вас расстреляли на обед, а вечером в шахту отправили. Ну, там у них, Родик, как бы не весело, и у нас тоже уже становится достаточно грустно. Вот, но будем надеяться, что здравый смысл все-таки победит, и все будет хорошо и у нас, и у белорусов. Потому что, ну, хочется жить спокойно. Ладно, что, все, друзья, все, сегодняшний миксер отгремел. Те, кто пропустили, обязательно переслушайте запись эфира, потому что были прям у нас девчонки, прям вот вкусненькие, прям классные. Все сегодня новенькие абсолютно, ни одного старика не было, все прям у нас первый раз. Вот, поэтому переслушать советую. Итак, еще раз повторю, друзья, завтра поздно вечером, в четверг,

Появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира и появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Не жлобитесь, не ставьте за одну группу. Ставьте прям реально за всех, кто понравился. Это правильно. Вот. И как бы через неделю выберем победителя. Вполне. Вот в этой программе есть шансы, что и ништяки будут обязательно. Заберем в ротацию, добавим денег на сайте. Альтернативное голосование точно так же всю неделю работает. Голосите туда, там будут отдельные призы. Призы обязательно будут. Сам их придумаю по ходу, ну, посмотрю, какая будет активность. Вот. Ну и, собственно, все. Собственно, все, друзья. Не болейте, любите друг друга. Услышимся с вами во вторник. Во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Да, она возвращается. Вот, и, кстати, кто не знает, Олег Горобко решил завершить сборник «Охота». Вот он выпускает последний 100-й выпуск, и «Охоты» больше не будет. Так что, собственно, остался только Зухер со своими гранями и ништяками. Вот, конечно, жалко, что Олег все это дело решил завершить. Но, с другой стороны, зато мы остались в гордом одиночестве, и мы будем мастодонтами CD-производства. Вот, все, друзья, всех люблю, обнимаю, не болейте. Отключаюсь, услышимся через 6 дней в рамках неформатной бомбардировки. В следующую среду опять же обязательно будет миксер. Вот, всем пока, отключаюсь.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер посчитал, что название афроамериканского хит-парада расовой записи Race Records имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «ритм энд блюз записи» «Ритм энд блюз рекордс». Так что, ребята, «ритм энд блюз» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз в ходе урбанизации, она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма и блюза.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция» неформатного. Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

не вернусь, и все повторится, высохнет порох.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Железобетонная ротация для участников программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Группа «Авалон», город Тосно, песня «Ночь». Группа «Криц», город Москва, песня «Повелитель мух». Ротация «Один год» на неформатном радио. Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. Я Сергей Ставроград. В эфире неформатного радио программа «Мысли о смысле». И, как вы уже услышали, нас предваряли два джингла. Один наш основной и второй о ротациях участников наших больших эфиров. А разница между эфиром двухчасовым и менее, она существенна, и обо всех этих условиях, всех желающих, всех гостей, которые приглашены, я оповещу уже в приватных беседах через наши контактные каналы. Итак, сегодня у нас 13-я программа, и в гостях у нас проект «Анастасис» и его автор-исполнитель Евгений Богданов из Санкт-Петербурга. Здравствуй, Евгений.
1: Да, здравствуй, Сергей. У меня такой сегодня счастливый по номеру уже проект вашей программы, 13-й. Вот. Я приветствую,
0: нормальное, конечно, число. Я не знаю.
1: Отличное число, никаких предубеждений у меня нет к нему.
0: Ну, между прочим, было апостолов 12, а 13-м кто был? Я не знаю. Ну, скорее всего, это, знаешь, из суеверных каких-то традиций. Или, знаешь, еще есть такая вещь у масонов, у них 13-го там числа, в общем-то, ихнего Жака Мале коцнули. Вот они боятся этого числа до сих пор. Все, извиняюсь за такую вставочку.
1: Продолжаем. Ну ладно, мы бояться его не будем, конечно, да.
0: Нет, не будем.
1: Но я пока поприветствую еще всех радиослушателей, всех, кто уже дома находится, кто по пути домой, кто-то еще находится там в пробках стоит. Привет Питеру. Сегодня перемело весь город, поэтому сейчас у людей, наверное, будет проблема добираться, но зато будет возможность послушать вашу передачу, вашу нашу передачу. Вот. Ну, всех приветствую и желаю хорошего вечера.
0: Да, и я всех приветствую. Диджей Зухера, вот он тоже в чате нашем неформатного радио, в эфирном чате, пишет 13 нормальная цифрь. Всем привет. Привет-привет, Захар. Приветствую всех, кто в чате у нас. Камоныч, Иван Привалов, Данила Мастер, Иван Четвертый, Иван еще раз Четвертый, и Азо. Ну, собственно, и всех, кто присоединится, мы увидим еще. Стрела Морфея вот уже подписалась быстренько. Всем вам привет, ребята. Слушаем сегодня очень интересная, непростая тема, потому что она наподобие той, которую, собственно, встречает любой человек, посвятивший свое творчество духовным основам и предлагающий и эти основы в какой-то популярной форме. Вот именно проект Евгения. Анастасис – это правильное ударение, да?
1: Да, Сергей, это правильное ударение. Еще хотел просто отметить, что Анастасис – это не мое альтер-эго.
0: Вот. Нет, конечно.
1: Я, конечно, остаюсь под своим именем, фамилией. Вот. Это мне больше нравится называть проектом, поскольку в него включен не только я, а еще люди с той же самой идеей, которым, в принципе, нравится это направление, нравится подобная работа.
0: Хорошо, я сейчас задам еще раз вопрос о названии, но только после того, как прочитаю тебе твои традиционные в нашей передаче, традиционные права и обязанности. Итак, ты обязан отвечать, кстати, на «вы» или на «ты», как привычней.
1: Да на «ты» можно.
0: Я могу сбиваться. И на «вы» сказать, и на «ты».
1: Не, ну мы до эфира общались на «вы», но теперь можем перейти, конечно, на «ты». Тем более, что уже
0: перешли. Ну да, мы уже в одной лодке, все. Дальше не сбежишь. В общем, Евгений, ты обязан отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво, или односложно. Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно на мои вопросы. И все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе. Права зачитаны,
1: осмысленные. Мне поднять правую руку поднять, сказать обещаю. Присоединяюсь,
0: одобряю. Обещай, поднимай, обещай, да.
1: Поднял, пообещал.
0: Молодец. Так, значит, Анастасис, это, ну, собственно, Анастис, это воскрес, Анастас, это слово, в общем, в корне своем имеет слово воскресение, правильно?
1: Ну да, совершенно верно. Да.
0: Как Анастасис переводится более точно для вас, для вашего проекта?
1: Ну, в общем, у названия проекта, как бы сказать, слишком много аллюзий. Прежде всего, когда я думал, как это все обозвать, то есть некоторое время я существовал, мы существовали без названия абсолютно, то есть просто делали и делали, да, потом подумал, что нужно как-то наконец обозваться. Я большой поклонник группы Dead Can Dance. Совершенно случайно или не случайно, вот к тому времени у них вышел альбом под названием «Анастасис». Вот. И когда я занимался как бы проектированием этого проекта, его дизайном, придумыванием, я, естественно, ориентировался на Dead Can Dance, на звучание, на какие-то там фишки ими придуманные. Вот. Uh-huh. И, естественно, мне так очень в тему пришлось название их альбома. Если еще больше углубиться, то Dead Can Dance, соответственно, я его давно уже люблю, и поэтому у меня никнейм, который существовал до этого, ну и сейчас у меня мой электронный адрес Dissidence, что как бы переводится как, ну декаданс, грубо говоря.
0: Ну да, вот. Ну да, тут.
1: Вот, поэтому Анастасис, это как бы полная противоположность декадансу. Поэтому вот получается у меня после того упадничества, можно сказать, новое состояние возрождения вот с этим проектом.
0: Ну ладно, я так свое осмысление. Ну декаданс вот, это схождение вот так, в ад. Декаданс схождение в ад, а Анастасис это воскресение, то есть исход оттуда, да? Таким образом рассудим. Так, ну что, у нас должно произойти знакомство слушателей с твоим произведением. И первое я хочу поставить «Ангел вопияши». А после, мы уже после мы уже будем обсуждать, так сказать, и предмет, и все окружающие его мнения и впечатления. Вот сейчас, значит, у нас будет звучать «Ангел вопияша», это молитва, ну и, собственно, твоя аранжировка. Здесь как раз именно Dark Wave.
1: Ну, или, я считаю, что это Dark Wave.
0: Я очень вообще не ориентируюсь, поэтому ты уточняй, если что, сам какой, так сказать, стиль электронной музыки сопровождает византийское христианское песнопение.
1: Ну, в основном, да, это Dark Wave. Правда, наверное, можно его сместить уже в сторону Этериала. Ну, это Real как часть Dark Wave, это да. Что касается вообще самого произведения, то я хотел сказать, что автор его Силуан Туманов, это у нас очень известный православный композитор, это священник, он настоятель одного из питерских храмов. В принципе, его произведения поют по всей стране. Ну вот я решил аранжировать одно из них. Да нет, это не одно из них. У меня некоторое количество его аранжированных произведений. Ну, я могу сказать, что ему... Даже он не против, а ему нравится.
0: Все, принято. Угу. Об соавторе мы услышали. Угу. Ну что, давайте послушаем само произведение.

0: Собственно, вот так вот. Я не знаю, может быть, мне просто не посчастливилось. Вообще электронную музыку редко слушаю. Хотя по молодости, по юности мне нравилось всегда. Там, в тот период, 80-е годы, там, ну, самым популярным, конечно, изначально был там «Зодиак». Потом дальше Жан-Мишель Жарр, в общем, дальше, дальше, дальше. Ваши, так сказать, основы мы уже, вернее, твои, Евгений, видишь, я же говорил, буду сбиваться. Твои основы мы уже поняли, они более современные. Но в нашей культуре, на русском поле были какие-то ориентиры? Кто-нибудь делал что-нибудь подобное? Я не говорю уже о западных проектах типа «Энигмы», но там, наверное, скорее всего, совсем по-другому все. Я не углублялся.
1: Ну, наших проектов, вот, ну, наших отечественных проектов таких я не знаю. Вообще, до некоторого времени мне казалось, что я, в принципе, один в подобном роде выступаю. Не выступаю, в смысле, творю. Творю и выступаю. Вот. Я не могу сказать, что я ориентировался на Энигму, когда вот это придумывал, затеевал. А Энигма, она, это все-таки электронная музыка, и она более коммерциализирована. Вот, у меня-то идея была совместить именно вот Византию, потому что мне нравилось, безумно нравилась византийская музыка, нравится до сих пор. Некоторое время назад, где я ко всему этому пристрастился, я посещал концерты, я ездил в Сербию, я ездил на Валаам, слушал подобную музыку. Что-то такое хорошее
0: Что-то ты.
1: песнопение, оно никак не совмещается ни с какими аранжировками. То есть как бы все григорианские, они все уже перепеты по 150 раз. Вот, а вот такого нашего ничего-то и не спето.
0: Ну, григорианский надо пояснить. Это латынь. Это латинская церковь, скажем так, вот, чтобы проще было, католики. Ну, потому что немногие соображают, что такое григорианская и юлианская, восточная церковь, западная церковь. Будем популярно объяснять, хорошо?
1: Ага.
0: Я сбил? Или вы пропали?
1: Да, я пропал.
0: Появляйтесь. Евгений, еще вот у меня, раз я сбил, и ты потерял канву,
1: Когда я слишком очень много долго говорю, канва куда-то теряется.
0: да, я тогда немножко перенаправлю наше. Что было побуждением, первым побуждением делать такое? Красота или вообще в творчестве уже не первый проект? Ты вообще вокалист, композитор. Свою роль объясни, определи в этом проекте и если они были и в прошлых.
1: Ну, изначально я... Музыка – это не мое основное занятие, то есть деньги я этим не зарабатываю. К сожалению, да, может, не стоило в мои 20 лет переориентироваться в это направление, у меня получилось бы более успешно. Вот. Но так или иначе, у меня другая сфера деятельности. В молодости я занимался, ну, я выступал, чисто, наверное, можно сказать, для себя реализуя свои какие-то таланты, не вынося их на большую публику. Я писал музыку, я, в принципе, сейчас ее пишу. Ну, голосом меня Бог не обидел, не обделил. Но конкретно вот вокалом я стал заниматься, наверное, года 2-3 назад. То есть я решил поставить перед собой цель, обрести нормальный поставленный голос, красивый, мощный. Вот, улучшить все, что у меня есть, и использовать его на благо. И может кого-то начать радовать. Ну, получилось вот что. Все-таки радую.
0: То есть побуждение было
1: А, вот,
0: эстетическое.
1: да, кстати, про побуждение. Да,
0: Или
1: что-то я увлекся, забыл. Вот,
0: ничего.
1: обсудить тему побуждения. Сам, в принципе, почему я в данном направлении двинулся? Ну, как я уже сказал, что я пел в церкви, данная музыка приносила мне удовольствие. Вот, но проблема,
0: Ну
1: вот,
0: как в
1: с
0: том
1: моей
0: виде,
1: точки зрения, да.
0: в каком виде поют в храмах, я так понимаю, да?
1: Ну, я пел в всех храмах, как и сегодня. Да.
0: акапельно, без всяких наворотов и изысков аранжировочных. Современные-то там как бы произведения навряд ли поют,
1: Собственно,
0: нет?
1: нет, ну смотрите, есть портесное пение, да, это вот, которое более привычно для наших церквей, для наших храмов. Но что я заметил, что вот на северо-западе может сказывается влияние и близость Валаама. Вот. Но именно на северо-западе получило развитие вот и валаамское пение, которое, ну, имеет взаимосвязи и много с византийским пением. То есть это пение Исана. Ну и как бы мне посчастливилось, наверное, петь вот в таких вот хорах, которые ориентированы именно на византийское, ну, валаамское, не знаю, можно ли считать, наверное, можно, да, валаамское, это как
0: Ну,
1: вариант.
0: оно ближе всего из тех, которые у нас, так сказать, популяризированы. Вот архидиакон Германом Рябцевым, по-моему, вот он
1: Ну да,
0: очень, вот у него очень
1: он много
0: похожие
1: чего
0: были.
1: написал, да, то есть я пел эти произведения, которые и он писал. Конечно, очень здорово, мне нравится то, что он творит, что он делает. Вот. Ну и как бы вот воспитанный вот именно на этой культуре, на этом пении, я и двинулся дальше. Ну, к вопросу, почему еще двинулся дальше, что очень очевидно, что людям тоже нравится именно вот это валаамское, византийское пение. И много людей приходит в храм, ну, чисто послушать, как классно поют. То есть партес люди уже привыкли, партес не так цепляет, а вот именно вот подобная музыка, как может возвращение к истокам, может привет древности людей, и люди приходят в храм, типа, ну, послушать, спойте, ну, просто реально послушать, да? Но при этом подобное посещение храма, это, наверное, не совсем правильно. В храм нужно ходить, ну, не слушать музыку, а все-таки с какими-то целями другими, общение с Богом. Вот. Ну, поэтому
0: Давай,
1: у меня
0: давай вот
1: появилась
0: сейчас.
1: идея, они вынесли, в принципе, за рамки церкви вот эту музыку, но в подобной интерпретации. Ну, порадую людей, порадую душу и себе сделаю приятное людям.
0: То есть изначально это не коммерческий проект,
1: Ну, нет, конечно.
0: это проект с определенными благими побуждениями. Так, я вот сразу же посмотрю, что у нас в чате. В чате у нас Стрела Морфея уже вопрошает, но они как бы одним ухом слушают, и вот они прослушали, видимо, одним ухом, как точно этот стиль называется обработки. Повторим. Евгений, повтори ты.
1: Слушайте, ну
0: Для Стрелы
1: начал я,
0: Морфея.
1: да, для Стрелы Морфея специально, да, изначально, когда это все задумывал, это был Dark Wave, ну, будем считать, что это общее название вот всего вот этого направления. Dark Wave — это вот
0: Ну и все, и
1: вокал,
0: все. На...
1: песнопение, да. Но потом я подумал, что, наверное, это ближе к Этериалу, который все-таки относится к большому древу Dark Wave. Ну, давайте будем считать, что Dark.
0: Да, пускай будет.
1: Вот.
0: Рустик пишет: нельзя этого делать, слушать неприятно. Я бы
1: Но
0: хотел,
1: он
0: чтобы
1: не...
0: Рустик немножко шифровал, почему нельзя. Если слушать неприятно одному человеку, то он, естественно, имеет право это не слушать, то есть либо выключить как-то и слушать то, что ему приятно. А вот то, что это делать нельзя, это очень опасное заявление, потому как имеется у нас прямое указание в Священном Писании, что это делать не только не нельзя, нельзя, а нужно и очень даже нужно. Псалом Давидов звучит так по поводу форм, в которые мы вкладываем свое творение, посвященное Богу. А тем более уж творение даже не наших, не наше стихоплетство или какие-то наши благодарения, молитвы, а уже святых отцов, утвержденные в церкви. И скажу вам, что то, что мы сегодня будем слушать, все эти песнопения, они лежат в основе богослужения. Вот. И если они звучат фоном по жизни, и это кажется каким-то кощунством, то, извините меня, надо обосновать. А я свое восприятие подобного творчества обосновываю на вот этих строках псалтыри. «Хвалите Бога во святых Его», и пропускаю, «хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтыре и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа». Ну, я не буду расшифровывать, какой здесь из инструментов, чему подобен из нашего современного арсенала музыкального творчества, но уверяю вас, ни одной нет запретной темы для того, чтобы выразить свое благодарение Богу. И если кому-то просто на вкус и цвет не нравится бутерброд с красной икрой, то он может пойти в соседний буфет купить себе с черной. Вот. А для пущего ответа, так сказать, для более сочного, я бы, конечно, хотел услышать, почему нельзя этого делать. Так. Евгений, ты еще там?
1: Да я еще там, да, и просто хотел еще
0: затронуть. Я теперь этот вопрос адресую к тебе. Наверняка это не первый вопрос и реакция, с которой ты столкнулся после того, как выпустил в свет свой проект. У тебя, я посмотрел, у тебя ВКонтакте большая группа, там более 4000 человек. И наверняка есть те, кто слушает и... пинает, слушает и пинает, слушает и пинает. Есть?
1: Слушайте, вот тот, кто пинает, те в группу у меня не входят. Входят только те, кто меня слушает.
0: Да, то они один раз...
1: Я имею это право.
0: Они пришли, пнули, и дверь за ними закрылась, да?
1: Ну да, у меня есть как бы...
0: Ладно.
1: Я предлагаю ознакомиться, нравится, не нравится. Не нравится, значит... Ну, до свидания.
0: Нет, просто я не буду. Я к чему? Для того, чтобы... Это определенный удар, это как в боксе, надо уметь держать удар, да? И каким образом ты объясняешь, ну, объяснял людям изначально, прежде чем начинать их, значит, закрывать за ними дверь на железный засов? Ты
1: Сергей?
0: Как объяснял? Я здесь.
1: Повторите, пожалуйста, вопрос.
0: Повторяю вопрос, значит, прежде чем выставлять людей за дверь там ВКонтакте, ну или где у вас общение происходит, ты же, наверное, пытался людям объяснить, из каких побуждений ты это делаешь, почему это хорошо, а не плохо. Вот, вряд ли любой человек будет сознательно делать плохо, если ему доказывают, что это плохо. Ты как объяснял, что это хорошо и что ты будешь это делать дальше, прежде чем... банить ВКонтакте или где, еще раз.
1: Слушайте, ну это не в моем характере убеждать и говорить, что это хорошо, что вы должны это слушать. Никто ничего не должен, все люди свободны. То есть,
0: из чувства вежливости, вот там человек написал: ну, куда вы, зачем вы это так? Вы же как бы чувствуете, не сразу же его пинком молча под зад, а что-то в ответ сначала.
1: Ну, можно что-то в ответ говорю. Ну, можно сказать, что это моя форма самовыражения, это моя форма служения Богу.
0: Так.
1: Ну, убедить человека любить себя, ну, я понятно, что я не могу это сделать. Убедить человека любить мою музыку, я тоже не могу этого сделать. Знаете, хозяин, барин, ну, не нравится, ну, значит, не нравится. Вот мне просто, знаете, всегда непонятно, допустим... смотрит телевизор, там выступает кто-нибудь из наших звезд, так сказать. Вот, и начинаются оговоры, да, ну что это такое, ну что вот он делает, ну нафиг. Ну вот, знаете, ну выключи телевизор, да не смотри, ну не слушай.
0: Ну, правильно.
1: Очень легко. Не нравится музыка, выключи и не слушай. Не нравится мое пение, выключи и не слушай. Ну, все настолько элементарно и беспроблемно. Нет, предпринимать какие-то усилия, но не могу. Вот, ну, у человека есть убеждение, что ему не нравится, нельзя так делать. Наверное, по каким-то его убеждением так делать нельзя. Хотя я считаю,
0: нет,
1: что
0: нет. Вот Рустик, он как бы уточняет, потому что пишет, что нельзя этого делать, потому что завтра начнут рэпом читать псалтырь. А это нормально? Ну, что вы скажете?
1: Слушайте, я скажу, что ну, если вот это чтение рэпом псалтыри кого-то заденет за глубину, там, в глубине души, да, затронет, и после этого человек, ну, у него портал откроется, он осознает, что что-то в этой жизни он делает не так, или нужно жить как-то иначе, или нужно двинуться в другом направлении, или что он слишком косяков много в жизни допускает, так это замечательно, что до человека дойдет именно вот таким образом.
0: Ну вот я тоже, собственно, за то, чтобы люди больше обращали внимание на содержание, а не на форму.
1: Вот, а потом я, Сергей, хочу сказать, что если не так, Бог накажет. Ну,
0: да.
1: А не как человека сказал, судит, да?
0: Как Гамалиил сказал, оставьте их, если от Бога, то вы их, как бы задирая, не будете противниками Божьими, а если не от Бога, то их дело само развалится.
1: За все, что я делаю, отвечаю только я. И перед собой, и перед Богом. Ну, а больше мне отвечать не перед кем.
0: В творчестве, да, ну, естественно, совесть. Если она с Богом связана, это первый судья всех наших стараний и дел.
1: Ну, вот я еще хотел затронуть, извиняюсь, да, вопрос коммерциализации всего вот этого дела. Вот, потому что я много чего уже выслушал в свой адрес. Там и то, что музыка хорошая, нафиг тут нужен голос. Голос прекрасный, зачем тут нужна музыка? Знаете, вот не угодить. Дальше еще были претензии на тему того, что какой я негодяй, зарабатываю на православии деньги. Вот. Ну то, что много коллег по цеху, которые именно вот и зарабатывают на самом деле деньги, да, мы как бы это оставим за скобками. Что касается моего заработка, то у меня на сегодняшний день заработано 40 евроцентов. Я даже думаю, сколько это? Рублей 30 я заработал, не, да, ну, на продаже моих треков.
0: Согласен, да, у людей очень, у слушателей наших зачастую такое бытует мнение, что мы, собственно, да, коммерчески здесь плаваем в ништяках, как говорится.
1: Ну, в общем, вот кто очень переживает, деньги я зарабатываю другим способом, да, и трачу их на свой проект, который, кстати, ну, обходится недешево на самом деле. Вот. С доходностью 30 рублей за полгода.
0: Ну, курочка по зернышку. Давай разрядку. Ну, да, разрядку напряжения. Да. Делаем разрядку напряжения в чате. Там у нас, значит, Рустик вызвал огонь на себя. И вот, значит, со стрелами Морфея справляется и с Камонычем. Ладно, а мы поставим сейчас в эфир твое произведение «Величит душа моя Господа». Это песня Богородицы. Напоминаю всем. Песня Благовещения, скажем так. Слушаем.

0: У нас продолжается баталия. Рустик вызвал огонь на себя и терпит, значит, множество оппонирующих, значит, сообщений в чате эфирном. Я вот что хочу сказать. Рустик, ну мы с тобой знакомы, я знаю тебя, и пусть это не будет для тебя в обиду, хороший товарищ никогда не будет льстить. Ты понимаешь, я вот в твоем лице сейчас обращаюсь ко всем, кто точно так же относится к тем творческим плодам, которые вот мы, грешные люди, здесь во славу Божию творим. Потому как Евгений тоже сказал, он посвящает свое творчество, свои плоды к Богу, это его благодарение. У меня свои, в своем стиле, со своей как бы задачей, свои выкрутасы, но тоже обращены к Богу. Мне даже не важно иной раз, что меня будет кто-то слышать, я потому что знаю, что Бог слышит то, что я сотворил. Вот. И этого уже достаточно будет для того, чтобы Богу смотреть на мир другими глазами, ради кого-то одного, что-то делающего ради него с любовью, искренне, от всего сердца, неважно в какой форме. И здесь у меня для всех вас, кто как бы отвергает суть, смысл, а по факту слово, звучащее в подобной форме, я хочу вам привести в пример юродивых Христа ради, вот, которые вот подобное фарисейское отношение, вот эту вот закваску фарисейскую, вот это сектантское, каноническое отношение к разным формам, видам, как бы обрядов или традиций песнопения, или буковку там поставил, не там поставил. Вот это обличали всей своей жизнью Христа ради юродивые. Они такие вещи вытворяли, за которые, ну, как бы, стыдно потом всю жизнь бывает людям, да? И которые такое могут сделать только в страшном алкогольном опьянении, например. А то, что они показывали, такие, вот в такой форме, несло в себе обличительную силу, пророческую силу и много чего еще. Подумай, пожалуйста, Рустик, над этим и... Может быть, что-то переменится в твоем отношении, восприятие формы как первичности, и ты будешь все-таки смотреть на содержание и на искренность подобных творческих проектов. Вот. Так. Привет, Никодим, тоже он в чате присоединился, Анастасия Родин. Ну вот народ с работы начинает подтягиваться. Приветствуем вас. У нас сегодня
1: да,
0: Евгений Богданов, да, с проектом Анастасис. Это что-то нечто у нас. Так, ну что,

0: Если у тебя есть, Евгений, что-то добавить как раз вот по этой теме, приятие, неприятие, мне кажется, наверняка есть и большое количество людей, которые благодарят и которым нравится без всяких нареканий и уточнений, чтобы там им голос не нравится или музыка не нравится, что-то убрать, то есть без критики. Ну, если
1: Нет,
0: 4
1: и, ну,
0: тысячи человек ты
1: есть,
0: собрал за год, да.
1: да, причем, да, 4 тысячи человек, они реально 4 тысячи человек. Это не, я не прибегал к услугам там сбора непонятных кликов, непонятных подписчиков. То есть это все подписчики, которым просто, ну, короче, просто я прогнал рекламу ВКонтакте, грубо говоря. Кому понравилось, тому понравилось. То есть в данном случае с моей стороны есть оферта. Я предлагаю ознакомиться, ну и предлагаю присоединиться. Нравится, не нравится. Ну,
0: Ты такой
1: 4 тысячи, а?
0: бизнесменский оферта.
1: О, слушайте,
0: Ты
1: ну,
0: так и скажи.
1: 20 лет проработать в сфере, да? У меня профессиональный член.
0: Оферта. Ну, короче, у
1: Оферта,
0: тебя
1: да.
0: есть предложение, а спрос ты как бы
1: Ну,
0: таким
1: спрос, как
0: образом
1: я вижу,
0: сам
1: есть.
0: формируешь. Да, спрос есть. То есть ты предложение формируешь не на основании спроса, и это правильно. Совершенно верно. Ну, так вот, есть те. Кто говорит, ну давай больше еще, скорей.
1: Да, есть. Есть, поэтому по мере возможности. Нет, слушайте, если бы не было, вот если бы я сделал, да, не было вообще никакого отклика, ну, я бы, наверное, продолжил этим заниматься, но не с тем усердием. Ну, я увидел отклик. Кстати, сейчас вот прозвучала только сейчас песня. Это самая первая моя работа в данном направлении. То, что я сотворил. Я ее больше всего люблю, конечно. Вот. И когда я устраивал голосование на своей странице, эта песня как раз и набрала больше всего голосов. То есть, ну, я знал, на что поставить, с чего начать. Вот. Ну вот, говорю к тому, что если бы это не понравилось, ну, я бы не стал заниматься дальше этой работой. А так, конечно, это придает мне энтузиазма, это придает мне сил. Ну, интересно. Конечно, интересно. Конечно, нравится получать позитивные отклики. На своей странице я нашел много очень хороших друзей, которые поддерживают то, что я делаю. Даже болеют за то, что я делаю. Вступаются. Вот как в группе сегодня было опубликовано, опять-таки в мой адрес было написано, да, зачем это все делать. Вот. Спасибо, Лиза. Она проживает в Челябинске. Ей очень нравится то, что я делаю. Я ей очень благодарен за поддержку. Поддержку каждой вещи, которую я сделаю. Знаете, даже если мне не нравится, она говорит, что да, там все классно, замечательно. Это так приятно слышать. Вы знаете, вот ради таких похвалы, да ради такой похвалы
0: Ну, конечно, это вдохновляет,
1: этим,
0: безусловно,
1: да,
0: да.
1: стоит заниматься.
0: Безусловно, мы без обратной связи, конечно, бы продолжали творить. Я имею в виду на публику. Но ради бога, как бы такие, как затворники. Вот, но коль мы уж вышли на публичную площадь, скажем так, а сейчас это у нас интернет в основном для таких проектов, как мы. У меня еще вот вопрос в этой связи. А не было такого желания что-то, что... потому что у меня, например, я просто... Почему? К себе обращаюсь, потому что я люблю, если что-то утверждать или что-то говорить, говорить от собственного опыта или от собственных размышлений, не где-то прочитать там мысли, фразы, так сказать, великих и их цитировать, а что-то. Вот у меня, например, в творчестве есть такое вот, такая вот закономерность, то есть у меня есть тема, которая меня волнует. У меня есть период созревания, а потом идет сочинение по вдохновению, назревшему вдохновению, в общем, меня прорывает, я это делаю моментально. У тебя вообще в творческом процессе важную роль играет именно момент вдохновения, или это как-то все планово, как вот как в бизнесе у тебя?
1: Слушай, нет, планово у меня нету. Я скажу, как у меня все рождаются композиции. Я просто это та сфера, в которой я не могу сочинять. Ну, понятно, что у меня не хватает достаточно образования. То есть я не оканчивал никаких византийских школ. Вся моя школа – это то, что вот я напел в церкви. Я слушаю, мне безумно начинает нравиться, меня цепляет там, ну или по нотам смотрю, мне чувствую, во, классная вещь, нужно из нее что-то сделать. Легла на душу, думаю, что бы из нее можно сделать, какую ранжировку. Рождается что-то.
0: Ну, то есть вот у тебя в процессе конечно. Как-то в процессе, ну, то есть ты изначально не планируешь, просто живешь, оно встретилось на глаза, о, зацепило, пошел, поехал, и оно развилось, в дело вышло замечательно. Считай, на вдохновение, правильно?
1: Ну, конечно, у меня нет план-графика, что нужно вот к такому-то сроку настрогать столько-то там вещей, да, и запустить их.
0: Да нет, я вообще о творческом процессе. Нет, просто, ну, кому-то надо, я знаю, вот многие... так сказать, из популярных исполнителей, популяризированных в мировом масштабе, им вот надо, чтобы что-то сделать, сотворить, им надо уйти от суеты, им надо где-то затвориться, где-то уехать, сесть там и за неделю натворить свой годовой альбом, записывать его потом еще месяца три. В общем, то есть у них полностью они уходят в творчество на длительный период времени. У тебя, коль ты человек работающий, то есть у тебя идет какая-то там жизнь, все-таки ты же не можешь этому отводить все время. Я, например, могу. Я все, ну, все, так, все как послал. Как я как все как послал. Как... Но! Нет, но! Но я этого не делаю каждый день из принципа, чем больше делаешь, тем больше получится и что-нибудь будет лучше всего. Вот. Нет, я все равно жду вот этого вот самого вот этого вот момента, когда мне, ну, прям, ну, как вот, вот все, я больше не могу, это не держится во мне. Вот. И тогда я только беру гитару. Я могу месяца по 3-4, по полгода не брать гитару в руки. Потом за неделю написать песен 10. Вот. Уже на...
1: Ой, слушай, вот я учусь на Master of Business Administration, да? Вот для меня это проблема. То есть, как бы я учусь, да, доучиться не могу. По той причине, что у меня нет вдохновления, да? Вдохновение.
0: Рутина. Рутина, она уже все.
1: Вот, то есть там вообще проблема полная, что нужно сесть, заняться чтением лекций, заняться подготовкой контрольных и домашних заданий. С музыкой вот совершенно другое. У меня сколько вот я этим... Нет, я занимаюсь этим на самом деле всю жизнь, да, могу этим заниматься даже без перерыва. У меня нет такого, что делал, потом хоп, надоело.
0: Ну, то есть, ушло. Если бы у тебя был выбор, вот сейчас вот тебе поставили, тебя перед выбором, ты выбирай давай, ты занимаешься или бизнесом, самообеспечением, либо творчеством, но только одним, что бы ты выбрал?
1: Вот прям вот вообще бы ничто не выбрал. Ну что такое? Я не могу заниматься одним направлением. Понимаешь, я многоплановый вообще во всех отношениях. Вот.
0: Не, это, ну, конечно, например, это... бизнесом бы ты занимался именно тоже применительно, в прикладном варианте бизнесом своего творчества. То есть поставил бы на коммерческие рельсы распространение, популяризацию и сбор, так сказать, роялти за свои произведения.
1: Слушай, ну вот я хороший финансовый директор, что я с этим сделаю? Ну, вот. Ну я же хороший финансовый, я же не могу игнорировать этот факт. Я хочу в данном направлении работать. Ну
0: я ж тебе, время, я ж тебе не ставлю перед фактом, я тебя спрашиваю, как бы... что бы ты выбрал? Что бы
1: я хороший музыкант, ничего. Я хочу этим тоже заниматься.
0: То есть сейчас ты не готов...
1: Да сейчас нет, почему не музыка? Музыка не приносит. Нет, я готов сказать. Музыка не приносит доход. Значит, нужно заниматься тем, что приносит доход, чтобы заниматься тем, что не приносит доход.
0: А теперь вернемся еще раз к вопросу: что же тебя побудило к творчеству? Ты сказал благодарение, ну, то есть моя служение Богу, а заповедь, помнишь такую? Не можете служить и Богу, и мамоне.
1: Слушай, так я же не зарабатываю этим деньги. Я же об этом уже сказал.
0: Без вопросов, никто не зарабатывает. Мы же знаем, что у нас никакая. Практически никто не зарабатывает этим деньги.
1: Слушай, ну вот я хочу сказать, что если это принесет какой-то доход, не, ну мне будет реально приятно, что я не зря влил некоторое большое количество в это все дело.
0: Да
1: вот я просто не хочу как бы оговаривать, просто вот люди, когда вот говорят, что он мне не нравится, да, а вот то, что я потратил, вот, допустим, на последнюю композицию там... 3 месяца, ну и, скажем так, 30 тысяч, да, вот мои вложения в это кто-нибудь оценит? Никто же не оценит. Я прошу просто оценить, нравится ли вам то, что я сделал. Алло, да.
0: Да. Ну, со связи у нас, да, сегодня что-то какие-то провалы. Появляется, ну, не будем обращать внимания, если что, мы переспрашиваем друг у друга.
1: Вот, в общем, да, возвращаясь к вопросу, что бы я выбрал, я не могу выбрать. Я не хочу ничего выбирать. Мне нравится то, что у меня есть, и мне нравится тот формат, в котором я сейчас работаю. Если это во что-то выльется в другое, ну, будем посмотреть. Надеюсь, выльется, надеюсь, не зря.
0: Но вот да правильно, вот, ладно.
1: Ну, каких-то целей, да, которые хочу дать конкретных, и план графика... У меня нет. Ну вот, один альбом выпустил, EP-альбом, да, ну, второй выпущу, будет хорошо. Это меня порадует лично. Моих родителей порадует, которые сейчас, кстати, слушают радио, им привет большой.
0: О.
1: Вот меня родители, нет, меня родители поддерживают, конечно.
0: Ну, слава богу. Так, ну что, продолжаем. Свете тихий. Еще одно твое произведение. Слушаем прямо сейчас на неформатном радио в программе «Мысли о смысле».

0: Вот я скажу честно, Евгений, есть такое понятие, да, фоновой музыки, оно сейчас развивается у нас очень так активно, в принципе, даже может быть и РАО, и ВАИС там как бы этому делу содействуют. То есть на предприятиях, в общественных местах звучит какая-то фоновая музыка. Вот, то есть и появляются на предприятиях, в общем-то, может быть, там какие-то специальные люди, кто отбирает для того, чтобы ставить фоном музыку, ну, везде, там, в кинотеатрах, в фитнес-залах спортивных, там, еще где-то, ну, везде. Безусловно, и во всяких заведениях, там, пиццериях, ну, во всех общественных, да, даже в магазинах и везде. То есть сейчас вы знаете, что закон, мол, авторские отчисления идут за любой прокат, значит, в общественных местах чего-то. Так вот, у меня совершенно четкое понимание, что когда человек идет и фоном звучит вот подобная музыка, то его душе ничего не навредит. Вот. Потому что содержание этой музыки, как и благозвучность ее, они позитивные, мягко выражаясь, ну, так сказать, или популярно выражаясь. В отличие от многого того, что у нас как бы масс-медиа пропагандирует, в то же самое телевидение, радиоканалы популярные, раскрученные FM и прочее. Вот, если бы звучала такая музыка, я бы, наверное, не боялся бы и установить антенну, и что дети включат и будут смотреть там телевизор или слушать радио без моего ведома и присутствия, потому что я знаю, что и им ничего не навредит. Вот, к чему я веду-то? Ваше понимание у вас внутреннее есть вот того, что смысл распространения вашего творчества, чем вы обязаны, я считаю, заниматься, он именно в том, чтобы незримо, как свете тихий, вот в предыдущем, значит, канте в вашем исполнении, так сказать, обволакивал наше общество, а таким образом еще и исцеляло. Ну, потому что звучащая тут же молитва и благозвучная музыка, они все-таки свое дело делают. Как бы это не было странно для многих сейчас. Не думали вы об этом?
1: Но благо ли моя музыка, исцеляет ли она и не вредит
0: Нет,
1: кому-либо,
0: нет,
1: или
0: то,
1: толкает
0: что.
1: на что-то.
0: Нет, я знаю, что такая музыка во благо. Я говорю, не будет для вас более, как бы этим внутренним стимулом и побуждением все-таки более серьезно заняться ее популяризацией именно на таком, на серьезном коммерческом уровне. У вас же есть там люди, которые вас и поддерживают, есть соавторы какие-то, как бы там, можно, и вообще Питер, столица, я представляю, как можно там развиться, вот. Как быстренько вылечить атмосферу, подобно колоколам, колокольному звону, вот, в общественных заведениях. Я вам просто наводку такую даю. Есть сервисы, которые занимаются продажей фоновой музыки для общественных мест. Вот.
1: Ну, Сергей,
0: Попробуйте
1: нет, вот
0: туда,
1: честно хочу сказать.
0: свою музыку предложить.
1: Ну, окей, я понял, да, я не хотел бы быть с другой стороны общественной музыкой для магазина. Просто вот я сейчас, вы так же описали, такой представил, веду по магазину, такой слышу себя.
0: Ну
1: Ну,
0: и что?
1: оно, нет, оно,
0: А
1: конечно,
0: чё
1: польстит
0: на
1: моему
0: себя-то сразу?
1: самолюбию, но
0: Чё
1: что
0: на себя-то
1: нужно?
0: сразу? Ну, людям-то будет от этого хорошо и польза, это как
1: Ну, слушайте,
0: лекарство.
1: ну, в магазинах-то музыку включают, чтобы люди быстрее покупали, да, и достигали
0: Ну, не
1: какого-то
0: знаю,
1: состояния,
0: не
1: когда
0: знаю.
1: можно тратить деньги направо-налево.
0: Я вас, может быть, удивлю, но моя музыка, моя музыка звучит в общественных местах уже какое-то время, и в том числе и в магазинах.
1: Не, ну классно. Я вот вспомнил просто...
0: Нет, дело не в том, что классно, что моя музыка звучит. Я говорю о том, что ваши... Да, плохо, что еще и ваша не звучит. И подобное нашим музыкам. Вот. Нашим песням и музыкам.
1: Слушайте, в прошлом году ехал... Был перед новогодними праздниками в Москве. Вот, ехал в такси с вокзала на вокзал. Сядьте, сажусь в такси, играет моя песня. Вот, понял, вот она, слава-то и настигла, когда слушаю в такси, да. Да, испытал. Я испытал просто массу чувств и эмоций. Было безумно приятно.
0: Кстати, я, Евгений, тебе хочу обратить твое внимание на чат, если там есть вопрос, на который хочешь ответить, я... Тебя убедительно прошу это сделать. Вот Анастасия Роднина пишет: «Я послушала и поняла, что расслабилась, и вся суета улетучилась, хорошо стало, спасибо». И еще добавляет: «Ну, в магазине не представляю, а вот в релакс и спа-салонах – да».
1: Ну да. Ну принципе, да, это и да. Нет, это классно, да.
0: Да нет, вот, если просто... мы берем, да, как такой терапевтический эффект, это не в том плане, что не место этому. Я имею в виду, что как бы поточнее свою мысль, вот эту вот длинно растянутую, размазанную выразить. Короче. Я бы за то, чтобы звучала вот такая музыка, вот, или подобная музыка, нежели то, что звучит сейчас в основной массе. Если мне скажут, например, этого нельзя делать, а что тогда делать? Простите меня, дорогие наши критики, вот, меня, Евгения и такой старообрядцы по музыке, вот. Вы нас простите, конечно, но вы что предлагаете?
1: Цвет настроения синий.
0: А я не знаю, что такое цвет настроения синий.
1: Слушайте, она во всех рекламах. Зато вот эти вот я запомнил название песни. Киркорова никогда не любил, но песню запомнил. Вот. Ну, не знаю, вот конкурировать с цветом настроения синий или с сыбицей, да, ну, вряд ли смогу. Не то, что не вряд ли, а точно не смогу конкурировать, да. Но, с другой стороны, людям это нравится.
0: Понятно,
1: что люди будут с большим удовольствием слушать про цвет настроения синий в магазине, чем
0: что говорят. Ты же понимаешь, что в данной ситуации нас на центральное телевидение или какое-нибудь там в кино фоновым там саундтреком или на радио, на радио классика или еще куда-то. Ну, я беру как бы в общем не только тебя. В общем. Такую вот православно-патриотическую музыку. Ну да, берут, блин. Ты много слышал Талькова, чтобы саундтреком у нас звучало, например, последние лет так это 15-20?
1: Ну не слышал, ну конечно не слышал.
0: И я не слышал, да. Ну я вот про то же. Вот.
1: Да, там Анастасия просто пишет в чате, я выйду сразу из синего магазина, да. Вот, опять
0: Анастасия. Анастасия, наверное, в кавычках синего, наверное, имела в виду голубой магазин.
1: Нет, я хочу сказать вот на тему релакса, да. Ну, так как меня атаковали свидетели Иеговы, альтернативы просто нет. Даже вот истинно православные на меня так не ополчались, как свидетели Иеговы. Для меня загадка. Для меня загадка, что я им такого сделал своими песнями, да. Чтобы про меня писать настолько много всякой хрени.
0: Вот. А что они написали? Ну, поделись.
1: Нет, обидой. Я не могу делиться. Слушайте, у меня это не обида, это злость просто невероятная. Вот, и в адрес и песен, и православия в целом. В общем, просто там такой поток агрессии.
0: Вот, который... Ну, так видишь, значит, музыка сработала. Ты же понимаешь.
1: Да.
0: Но музыка сработала. В таком случае ты должен понимать, что музыка свою духовную работу сделала. Вот.
1: Ну, слушай,
0: то
1: сегодня
0: есть
1: ехал,
0: музыка вся...
1: ехал в машине, слушал, потому как свидетели Иеговы массово переезжают в Финляндию. Ну,
0: Не пускают, не могут.
1: Подают документы на
0: Ну,
1: переезд.
0: это всегда хорошо там, где нас нет. Ну, пускай едут
1: Да,
0: в Финляндию.
1: Да, ну им отказ
0: Горять,
1: будет. Им отказ
0: станут
1: будет.
0: горячими финскими свидетелями будут.
1: Ну, так, так. Вот, к вопросу о том, что ты говоришь, что это какой-то отклик нашло. Ну, они же не обратились в православие, не стали истиноверующими.
0: Ну, это же дух.
1: Отклик нашли. Да там негативный отклик мы нашли, да?
0: Ну, это
1: вот.
0: Же дух. Это же дух.
1: А, так вот. Чему он начал рассказывать, что тут на прошлой неделе на меня тут обрушилась одна девушка. Просто у меня в том самом ВКонтакте офер мой, моя оферта, где написано о том, что там некоторое количество минут погружения в Dark Wave. Вот. Так вот, Анастасия написала, что релакс в спа-салонах, а девушка на меня вылила вот кучу просто негатива, связанного с тем, что да как можно вообще, какое погружение, да это неприемлемо, нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах. И, ну и дальше спич о том, как я позорю, нет, я не позорю, позорю-то я себя, а опошляю нашу святую веру. Ну... Ну что я могу на это вообще отвечать? Надо ли на это отвечать? Я думаю, что это вообще бессмысленно.
0: Да нет, тут срочно надо вызывать нянечку для таких, значит, этих младенцев духовных. И, собственно, пускай им сопли вытирают, сажают в колясочку и везут обратно в детский сад. Ну что, мы продолжаем. Давай послушаем еще одну песню «Архангельский глаз». Всех приглашаю приникнуть. И получить и духовное удовольствие, даже если вы этого не понимаете, и соответственно и физическое, потому что неправильно звучит фраза «в здоровом теле здоровый дух». Нет, в здоровом духе тело здоровеет и расслабляется, естественно, потому что всякая страсть, она возбуждает, нервирует и прочее. Ну, на некоторых, как Евгений сказал, совершенно противоположный эффект оказывает, но это уже речь о том, какого духа те люди, которых возбудило на нападки. Вперед, слушаем «Архангельский глаз».

0: Вот такая вот композиция. Ну что сказать, Востока, сколько Востока. Да, это и неудивительно. Никодим в чате пишет «медитация». Насчет медитации, нет, это не медитация, это действие музыки. Мы вот с тобой, Евгений, там за эфиром разговаривали, до эфира, по-моему, а вот некоторым людям надо, чтобы было какой-то пример от великих, наверное. Я вот историю хотел рассказать, одну маленькую историю, как музыка все-таки влияет из древности. История от Пифагора для любителей мыслей от великих людей. Однажды он пришел на вечеринку какую-то в богатый, роскошный дом, его пригласили. Пришел опоздав, прилично опоздав, встретил там, значит, пьянку в самом разгаре, бесшабашную уже, все упившиеся, похожие на, короче, ну вот, как бы пустятся в последнюю стадию свального греха. Он просто подошел и музыкантов попросил играть их на определенный, значит, манер греческой музыки. И буквально через полчаса все угомонились. Легли по своим местам сначала, вся эта, значит, вакханалия закончилась, а еще через полчаса все с неприкрытым чувством стыда на своих лицах, потупив глаза, просто разошлись, им стало стыдно. То есть музыка, без всяких слов, просто музыка вот произвела вот такую перемену в душе людей, находящихся в свинском состоянии. И вот, чтобы как бы продолжить вот это вот, зацепившись за это, я хочу опять же продолжить тему фоновой музыки, то, что нас окружает. Хотим мы это или не хотим. Но вот мы прошли через фон музыкальный, и если он грязный, мерзкий, мы все равно заляпались. Душа наша заляпалась, потому что она воспринимает такие вещи. А если мы прошли через фон прекрасный, осветляющий, как бы, как Никодим написал, медитация. То есть медитация — это вообще-то молитва, молитвенное состояние, да? Вход в молитвенное состояние, отрешение. То есть не в том смысле, в котором культура йоги сейчас использует. Вот, то есть настраивающее на внутреннюю какую-то сосредоточенность, осмысленность жизни. И если такая музыка будет звучать как фоном даже в тех же магазинах, простите меня, ну, может быть, люди, получая эффект от подобной музыки, будут меньше потребительскими, как бы, пристрастиями страдать, меньше покупать всякой гадости. Может быть, они больше, подумают о том, куда действительно потратить те деньги, которые они принесли, только что спустить на, не пойми какие побрякушки и фигню. То есть суть, смысл понятен, да?
1: Только
0: А
1: это
0: теперь
1: никак
0: вернем.
1: не коррелирует с целями магазина.
0: Ну, я тебе скажу, но все-таки я не буду сейчас перечислять магазины и вообще учреждения, в которых звучат мои песни, но у нас как все устроено? У нас все-таки свобода определенная, она работает еще. И на местах люди на своих местах решают. И решают это все эти вопросы субъективно. Если на центральных радио есть разнарядка из Москвы, как я уже говорил, вот, ну, мне откровенничали люди с ВГТРК, то есть не имеют региональные права, региональный ВГТРК и все подчиненные им, значит, узлы вещания не имеют ничего они ставить, если им не спущен плейлист из Москвы, то есть централизованное идет управление через средства массовой информации тем, чем, значит, какие фоны должны звучать у нас на территории РФ. Вот. И, собственно, давай вот вернемся к твоему прозвучавшему произведению, в котором и ситар, и ну, много Востока, и на котором Никодим написал «Медитация».
1: На самом деле я очень люблю, да, эту композицию, просто хотел отметить. Попытался ее сделать действительно максимально с элементами Востока. Просто получилась такая история. Познакомился я, ну, в принципе, я в Питере искал, кто бы мог сыграть на ситаре. Ну, понятно, что ситар — это более современный инструмент. Как бы изначально-то я ориентировался на кифар, но на кифарах никто не играет уже. Зато есть нечто похожее, это ситар. Вот. И откликнулся на мой призыв ситарист из Украины. Вот, как потом оказалось, это священник, у которого есть вот такое хобби, неожиданная игра на ситаре. Он, в принципе, на Украине выступает, он дает концерты именно как ситарист. Вот. И он согласился записать для меня партию для одной композиции, причем для совершенно другой. Но вышло так, что я ему отправил не ту фонограмму, и он записал как раз ситар вот под ту композицию, которая только сейчас прозвучала. Ну, я сначала удивился, не понял, а потом, когда мы на студии все-таки свели трек, который он прислал с нашей записью, получилась ну такая потрясающая вещь, вот которая сейчас прозвучала, что я ей горжусь, я очень доволен, что именно вот вышла такая оказия, что ну, случайность вышла, что он записал не под ту мелодию.
0: Не случайное, случайное. Это не случайная случайность, да.
1: Да, зовут его Игорь Савва, поэтому... Нет, не поэтому, просто как бы я хочу обозначить, что... Ну, вот он принял участие, у нас, конечно, еще много планов на будущее. Ну, в принципе, вот современные технологии дают возможность записываться вот так дистанционно. Он на Украине, я в Питере.
0: Да прекрасная возможность. А вышла классно. Прекрасная, да. Прекрасная, да. Возможность. Вот, без которой мы бы, конечно, не смогли бы насытить сегодня эфирное пространство твоими песнями и нашими разговорами, и мнениями, и зачитанными мнениями наших слушателей. Ну, сама Византия, собственно, ну, всем известна, тысячелетняя империя, соединявшая Восток и Запад. Естественно, кучу культур в себе объединяющая.
1: Ну, просто и... кто не знает про Византию, Византия — это территория современной Турции, это территория Кипра,
0: Греции. Да нет, ну что ты, Византийская империя.
1: Это Египет, это что, Сербия, Болгария, ну то есть нет, просто я до некоторого момента, ну, к своему позору, то я особо не был погружен в эту тему. То есть для меня там была Византия, это то, что там когда-то что-то было. Вот, когда я ориентировал свою страницу, ну, свою группу ВКонтакте, ну, короче, подумал просто, ну, не буду же я просто себя там выкладывать. Ну, можно, наверное, чем-то, каким-то контентом снабжать группу. Ну и так получилось, что я стал писать про Византию, стал писать, обложился кучей книжек дома, вот, на тему Византии. Ну и так получается, что каждый день я что-то пишу новое. Вот. Ну и вот, и к чему говорю, что у меня вот лично не было погружения вот в данную тему вообще никакого. И поэтому, когда я стал для себя открывать, что это вот, а это, а сколько еще культурных связей с Русью было, а сколько вообще связей, а сколько связей с Западом, ну, для меня это было открытием лично. Поэтому вот я как бы предполагаю, но я думаю, что не сильно ошибусь, что история не самый популярный предмет в школе, и что школьники, ну и студенты, они не особо погружаются в эту историю и знают о каких-то вот таких взаимосвязях, о связях культурных, об исторических. Вот почему и говорю, что туда входило.
0: Ну, собственно, что туда входило? Входило много очень государств, империй, культур, и в том числе как бы они все консолидировались, и господствующий, как сейчас любят говорить, господствующая религия была христианство, православное христианство, безусловно. Вот.
1: А еще к своему позору 2 года назад только узнал, что Стамбул и Константинополь — это один город.
0: Недавно узнал?
1: Ну нет, почему? Уже 2 года как узнал.
0: А, ну я понял. Ну, всему свое время, ну, ты же сначала, наверное, должен был дорасти до определенного момента духовно, в желании своем что-то узнавать. Ну, вот дорос и узнал.
1: До того, как я переехал в Питер, я не знал разницы особо между Екатериной I и Екатериной II, да, ну. Вот каюсь и стыжусь своего незнания и своей серости до определенного момента. Вот, ну...
0: Но зато ты хороший финансовый директор.
1: Слушай, я хочу
0: Так
1: быть
0: что
1: хорошим
0: не каждый.
1: психологом, хорошим историком. Вы знаешь, вот когда меня спрашивают, чем бы я хотел заниматься, я еще на психолога учусь, но я разноплановый, мне
0: А
1: все
0: сколько тебе
1: нравится.
0: лет, если это прилично
1: Мне 40
0: для
1: лет.
0: тебя? А, и до сих пор, как бы, ты получаешь эти всякие образования и думаешь, что ты успеешь их всех применить в
1: Да мне
0: 40 лет.
1: интересно, вот честно, вот для себя интересно. Я получаю такое большое удовольствие вот от обучения, от изучения, от погружения. Ну. Поэтому, когда ты спрашиваешь, чем бы я занимался музыкой или финансами, ну я прям на разрыв иду.
0: Не, ну ты же упомянул, что ты где-то сейчас учишься, и это не идет. Совсем не идет. То есть ты начал с интересом, а продолжаешь в тягость, и это нормально разве? Или уже впрягся, так или заплатил платное обучение,
1: Ну, конечно, платное, да.
0: что
1: Меня еще
0: ли?
1: отчислили, я еще и восстановился.
0: Значит,
1: Упорный.
0: здесь еще и жаба тебя подталкивает. Ясно. Понятно. Деньги плочены. Ясно. Я хочу сообщить, что у нас еще целых три композиции, которые я хочу поставить.
1: А, давай
0: Вот.
1: успеть бы послушать, да.
0: Успеть бы послушать, да. И тут вот как бы вспоминаю твое это. О чем мы будем говорить? Мне сегодня Евгений говорит, а что мы 2 часа будем делать в эфире? Ну так вот, у нас всего лишь 35 минут и еще три композиции, которые я хочу, чтобы сегодня наши радиослушатели услышали на здравие себе. Слушаем композицию, которую, ну, по-русски, можно сказать, совлекли с меня одежды. Это тоже по мотивам псалма. Исполняется она тоже на греческом, да?
1: Да, это греческий язык, да. Автор этого песнопения Никодим Аскобарнас, это греческий автор. Приезжал, кстати, на концерт в Алааме, его слушал. Безумно, конечно, мне понравилось.
0: Ну что, слушаем в твоем исполнении.
1: Угу.

0: доставлю.
1: Мне прочитать?
0: Как, мы вошли в эфир громко и основательно. Да, у нас Анастасия Роднина написала вопрос для вас. Отвечайте, читайте, отвечайте.
1: Представьте, вы в зимнем лесу, выходите на поляну, а там 12 месяцев. Да все как, да все как в сказке. К какому вы месяцу вы обратились и с чем?
0: Ой,
1: ой,
0: Анастасия.
1: Ой, ой.
0: Ну.
1: Вот.
0: Короче, вот заветное желание. И к какому месяцу, да.
1: Слушайте, мой любимый месяц – это май. Почему-то именно с маем вот у меня связано все самое хорошее. Наверное, это пошло с тех пор, как я же прожил большую часть времени, большую часть своей жизни в городе Мурманске. Вот. А в Мурманске как раз в мае начинается весна. То есть где-то числа 5 мая, 6 начинается ходить снег, 9 он снова выпадает. Вот. А где-то числа 15 начинается вроде как и весна.
0: Зима.
1: Нет, она заканчивается.
0: Зима.
1: Начинается весна. Вот. И поэтому для меня вот май еще, ну и в школе заканчиваются все уроки. Вот. Родители писали какую-то вроде бумагу, но может мне уже кажется, я вру, вот, чтобы меня отпустили пораньше, потому что вроде как нужно уезжать уже с Мурманска куда-нибудь на юга. Вот, это вот такое потрясающее впечатление, воздух чистый, в школу ходить не надо, все тает, начало-начал, и поэтому вот с маем именно у меня связаны все лучшие впечатления и ощущения, поэтому... К вопросу, кого бы я просил, наверное, просил май. Ну, и о чем просил бы? Ну, чтобы у меня такое вот ощущение от жизни оставалось постоянно. От нового вхождения во что-то новое, новых ощущений, новых эмоций. Это действительно вот для меня очень важно. То есть вот чего-то там материального просить, ну, там не хватает столько там миллионов для счастья. Но это как-то слишком вроде как приземленно. Ну, даст Бог заработаю, даст Бог сам реализую. А ощущение вхождения в новую воду, в новое, в новый мир, ну вот это я сам себе, например, подарить не могу. Поэтому вот и хотелось бы попросить, чтобы было вот это вот ощущение нового. Вообще так витиевато высказал.
0: От которого ты получаешь радость, да?
1: И вдохновение, да.
0: Да, на основании своих детских воспоминаний. Ну,
1: что прекрасно. Ну, детские воспоминания – это прекрасно, это здорово. Это очень подпитывает.
0: Да кто ж против-то? Будьте как дети, да. На них смотришь действительно и видишь, как они иной раз действительно радуются таким вещам. А ты на себя потом смотришь и думаешь, ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо удивляться их радости. Так, у меня еще есть такой вопрос касаемо... Ну, это больная тема для независимых творческих людей, касаемо продвижения. У тебя вообще вот группа основная твоя ВКонтакте. Если у тебя есть возможность, кинь ссылочку прямо сюда в чат нам. Я вот под руку ее себе не заготовил, твоей группы. Вот, ну, когда будет играть следующий трек, ты можешь ее найти.
1: Да, я могу здесь. Прямо сейчас.
0: Сейчас. Вот.
1: Я оперативен.
0: Ты выбрал основной площадкой продвижения своего творчества. Ну, вот я знаю, у тебя сайт есть, и группа ВКонтакте, и еще группа в Фейсбуке.
1: У меня есть в Фейсбуке, да, у меня есть в Инстаграме. В общем, я везде, где мог, я понаделал себе групп. Везде у меня называется Song of Anastasis, ну, песня Анастасиса. Вот. А где еще на... Господи... SoundCloud, моя любимая площадка, да. Ну, в основном, да, ВКонтакте.
0: Ну, у тебя на сайте всего две ссылки на две соцсети: ВКонтакте, Facebook. А SoundCloud у тебя тоже есть?
1: Да, у меня и SoundCloud есть, у меня еще есть.
0: Ну, почему ты его нигде не афишируешь?
1: Разве? Слушай, я проверю, конечно, но у меня такое ощущение, что я все это понаписал. На Бендкампе еще есть, да.
0: Угу.
1: Вот, и на Спинапе есть.
0: Неизвестное мне название. Bandcamp я знаю, но это блокчейн платформа.
1: Ну, Spinup — это дочка Universal Media Group. Ну, в принципе, у меня там просто размещен этот альбом. То есть я через эту компанию.
0: А где больше всего движения происходит?
1: На Bandcamp нет движения почти никакого.
0: Больше всего движения происходит.
1: На Бендкампе нет движения почти никакого.
0: Есть, ну, они, движение, да, они молодые, да.

0: А вот что самое неожиданное увидел позавчера, это из Мексики.
1: Из Греции?
0: Из Мексики.
1: А, из
0: Из
1: Мексики,
0: Греции.
1: ну.
0: Да, из Мексики. Да, из Греции, да. Ну, еще из Мексики, из Гонконга. Ну, а в основном это Россия, конечно, и
1: Страны СНГ.
0: Соединенные Штаты. Нет, вот, кстати,
1: Соединенные Штаты.
0: да, Соединенные Штаты. Вот. Я, конечно, удивлен, почему-то нету в списке ни Беларуси, ни Украины, хотя я не то, что и уверен, я знаю о том, что людям и из этих наших сопредельных стран все-таки они страны для нас родные, им тоже нравится подобная музыка. Вот. Но почему-то их в списке нет. У меня закралось подозрение, что они объединяются ли они для вот этой площадки все под названием Российская Федерация.
1: Не, не объединяется. А у тебя релизы выходили вот на мировых площадках, там на
0: Ну так вот, да, мне
1: Google Play,
0: Да, и в
1: на
0: Гугле
1: всех
0: я
1: вот этих.
0: есть плей, да, и в iTunes есть, то есть там везде можно скачать
1: И
0: альбом.
1: через кого ты выпускал релиз? Через лейблс?
0: Через Pinup.
1: Не
0: Pinup.
1: знаю. Ну,
0: Ну,
1: я
0: я же
1: не знаю.
0: говорю, это
1: Не,
0: дочка
1: это ты
0: UK Group.
1: подписывал. Ты подписывал контракт, да?
0: Да.
1: Ага, все, понял. Ну,
0: Вот.
1: поэтому 40
0: Вот. Слушай,
1: евроцентров.
0: ну,
1: Все понял. Я
0: выпуститься.
1: легко и просто выпуститься самостоятельно и все это дело контролировать. Я помогу советам в свое время.
0: Ну хорошо, помоги
1: Вот.
0: советам. На ВКонтакте
1: Помогу.
0: и в
1: Помогу.
0: Одноклассниках я не издавался.
1: Не, а
0: Вот.
1: там не издаешься, ты
0: Искал.
1: не издашься.
0: Да я
1: Там не
0: понимаю, я искал
1: издашься.
0: компанию, которая могла бы это сделать. То есть я написал обращение во ВКонтакт. ВКонтакт прислал мне перечень контактов, с которыми я могу войти в какие-то отношения. Вот. Больше всего меня, конечно, поразили условия договора по размещению ВКонтакте, где я должен передать все права на все композиции на срок до 3 лет, то есть, ну,
1: Какие права?
0: да все права.
1: Ну
0: Все
1: как
0: права
1: все?
0: на свои комп... Ну, да.
1: Авторские права ты не можешь никому передать, они их
0: Ну,
1: не будут
0: хорошо. Не,
1: слышать.
0: ну, как спина пишет, что авторские права, они остаются при мне пожизненно.
1: Ага.
0: Вот. А
1: Только
0: права на
1: сбор за
0: воспроизведение.
1: них, только сбор
0: Да,
1: денег за
0: да.
1: них, как бы вы тоже не
0: Да,
1: контролируете.
0: то есть, да, то есть 3 года я не имею права не то,
1: В
0: что
1: кабалу.
0: нигде, да, не то, что нигде
1: Кабал.
0: их включать в какие-то сборники, плейлисты, так еще и исполнять я не имею права.
1: О, не,
0: Ну,
1: ну
0: в общем,
1: жестко.
0: это
1: Ну,
0: все
1: я
0: печаль,
1: согласен.
0: печаль,
1: И
0: да.
1: ты все это подписал, все это
0: Да бог
1: ты
0: с
1: это все под.
0: тобой. Нет, нет,
1: А, ну.
0: нет, нет, с русскими компаниями, вот, ну, с нашими дистрибьюторами я работать так и не стал. Ну,
1: Ага.
0: надеюсь, ты
1: Ну и.
0: поможешь советам, скажешь, что, как у нас можно двигаться на наших отечественных площадках, кроме ВКонтакте.
1: Пиарок скоро вылупится из яйца. Это птичка такая. Птица-рок вылупится из яйца. Пиарок, ну это, в общем-то... Ладно, не буду сейчас. Пиар и рок совместим в один проект. Он скоро начнет выходить. Так, я хочу
0: У
1: поставить
0: вас там
1: следующую
0: еще,
1: песню.
0: да, нужно послушать
1: Время,
0: еще что-нибудь.
1: да, мы еще послушаем. Мы сейчас поставим херувимскую песню. Это такая центральная тема христианской литургии православной, восточной. Слушаем херувимскую песню в
0: Да, вот
1: исполнении.
0: херувимскую песню однажды мне ее назвали православным трип-хопом. Ну, для меня была очень неожиданная характеристика. Ну, так что,
1: Ну, я
0: может,
1: уже
0: конечно, не.
1: как бы повторяться я не буду со своей позиции. Пускай звучит православный трип-хоп, нежели всякая лабуда. Все, поехали.
0: Давай.

0: Замечательная композиция, кому как, а мне нравится.
1: Мне тоже.
0: Да, а вообще твое отношение к церковной жизни, ну, так сказать, к жизни, как это Тутта Ларсен сказала наша в интервью с Димой Ревякиным, а у вас есть регулярная молитвенная жизнь? Вообще отношение, вот какое место имеет для тебя в жизни церковь, вера?
1: Ну, начнем с того, что я человек верующий, но я не воцерковленный. То есть при всей моей активной, ну, активном общении с церковью я не являюсь воцерковленным человеком. Я
0: А что это такое? Ладно, подожди секунду, я сразу уточню. Вернее, не уточню, а уточню, чтобы ты раскрыл понятие. Многим это непонятно, и для меня это очень странная формулировка, и мне кажется, она какая-то такая не очень
1: Ну
0: правильная.
1: хорошо, она
0: Что
1: для меня
0: такое? Что
1: тоже
0: это такое? А
1: странная.
0: что это такое быть воцерковленным? Как тебе объясняли, и почему ты себя считаешь поэтому не воцерковленным?
1: Ну,
0: И кто объяснял?
1: я не живу в церкви. Кто объяснял? Я не живу в церковной традиции.
0: Как
1: Я
0: это?
1: не.
0: Например.
1: Хорошо, я не хожу на исповедь раз в неделю. Я не хожу на литургии, я не хожу по субботам в церковь, я не. Опять-таки, не исповедуюсь, я не причащаюсь. Ну, с точки
0: Никогда?
1: зрения церкви, ну
0: Никогда?
1: почему? Ну, что никогда-то, ну, 40 лет-то, может, уже.
0: Ну ты
1: И
0: так
1: даже
0: сказал.
1: и не
0: Я не
1: раз.
0: исповедуюсь, я не причащаюсь. В смысле, раз в неделю
1: Ну, раз в
0: этого не
1: неделю,
0: делал.
1: да, раз в
0: А, то
1: неделю
0: есть
1: я этого
0: все
1: не
0: остальное,
1: делаю.
0: все вот
1: То
0: эти
1: есть,
0: вещи раз в неделю. Все понял. Вот
1: ну
0: что
1: да, ну,
0: значит быть
1: положено, ну,
0: воцерковленным.
1: не положено тогда регулярно посещать церковь и жить
0: Кому
1: по
0: положено, кем положено, где положено.
1: традиции. Вот положено. Вот положено, допустим, не петь,
0: Вот
1: так как
0: тебе
1: я
0: как.
1: пою. Но вот так
0: Ну,
1: же
0: тебе как.
1: положено ходить.
0: А, ну, если что, разве так? Ну, тогда да, соглашусь. У кого-то есть традиции. Хорошо, дальше. Невоцерковленный, это значит, не как все. Дальше. Верю, не как все.
1: Нет, не как все истинно верующие. Наверное, поэтому я не подпадаю под истинно
0: Подожди, подожди,
1: верующего.
0: подожди. Нет,
1: Ну,
0: я не
1: истинного
0: договорил.
1: в общем
0: Я не
1: понимании,
0: договорил,
1: как нужно
0: я не
1: быть.
0: договорил. Нет, здесь вопрос не в вере, а в образе, как бы в котором вера типа выражается. То есть, опять же, в форме. Видишь, мы притыкаемся и в этом понятии. Воцерковленность у нас получается это соблюдение каких-то внешних правил. То есть пришел на исповедь, что ты там исповедовался, как ты исповедовался, изменился ты, не изменился, что у тебя там в душе происходит, это пофиг. Главное, как бы прослыть верующим, и для этого есть определенные процедуры, значит, получается раз в неделю в храм, раз в неделю исповедь, раз в неделю причастие, и тогда тебе еще и бейджик дают, воцерковленный.
1: Ну да.
0: Понял.
1: Ну вот
0: Ладно, ты не
1: хорошо, хорошо,
0: воцерковленный.
1: хорошо. Это вот не я, да. Это не. Вот. Отношения с церковью, ну, у меня вот вообще очень неоднозначные. То есть, с одной стороны, у меня есть духовник, я общаюсь с ним, я себя чувствую комфортно в церкви. Я часто посещаю Псково-Печорский монастырь, не знаю, ну, чуть реже езжу в Валаамский монастырь. Кстати,
0: Отцы. А, ну
1: на Валаам, ну,
0: на
1: на
0: Валаам
1: Валаам.
0: понятно, ты там даже
1: На
0: концерты
1: Валааме
0: бывают. Так,
1: фестивали, да. Да, на Валааме проходят фестивали, замечательные фестивали православной музыки. Правда, у меня по поводу последнего фестиваля очень много вопросов, почему на фестивале православной музыки выступали протестанты и католики, против которых я ничего против не имею, конечно, но как-то оно, ну, не совсем было мне понятно и уместно все это дело. Вот, ну, равно как и молдавские народные песни на православном фестивале. Вот. Ну, до этого то, что проходили фестивали, они были прекрасны, замечательны. Там звучала византийская музыка, там хор Денисовой выступал в Беларуси, там выступал Валаамский хор. Вот. То есть, вот для меня эта атмосфера, она родная, она понятная, мне в ней нравится находиться. Но я не воцерковленный в общей практике. Вот. Что еще касается церкви, Ну, не знаю,
0: нет, что я это тебя спросил, что? Нет, я тебя еще спросил по поводу веры. Вера и церковь.
1: Слушайте, ну вера
0: для
1: есть.
0: Тебя это одно и то же. А в чем
1: нет, нет, нет, нет, это вера? Не одно и то же. Нет, это не одно и то же.
0: Сейчас вот, это не одно и то же. Раньше, ну, может быть, было.
1: Ну, слушай, ну вот говоря на тему одно и то же, что такое церковь, ну, вот некоторое ну, как, время
0: церковь,
1: назад...
0: Церковь, вообще церковь считается, что...
1: ну, а важно, церковь, ну, да, да, церковь
0: считается, что это... она... Что и так утверждают, не, не в канонах, сейчас так утверждают, что истинная вера единственная, где у нас в церкви сейчас. Вообще, я читал ответ, значит, вселенских патриархов на запрос императора Петра, и где они дружно все ответили, что церковь хранится в народе. Вот, это для тех, кто интересуется, где вера на самом деле хранится и кем. Вот, а церковь, это, так сказать, у нас сейчас больше, ну, на мой взгляд, это больше институт, да, такой.
1: Вот для меня последнее непонимание церкви было, то, что произошло опять-таки в Мурманске, да, то есть я из Мурманска давно уехал, но тем не менее я связь поддерживаю. Нашему патриарху захотелось, чтобы в Мурманске был морской кафедральный собор. И захотелось, чтобы он был на месте центрального стадиона. Ну вот как к этому я должен отнестись? К тому, что нужно снести стадион в центре города и построить храм. Я не могу вот как здравомыслящий человек на это отреагировать нормально. Это как бы не сплетня, да, эта ситуация достаточно
0: может,
1: освещена.
0: Может, они восстановили историческую справедливость, как вот...
1: Да нет.
0: Как ХХС возвели на месте водного бассейна, который до этого там...
1: Значит, ну да, храм Христа Спасителя.
0: Ну, мало ли, да. Может, там да, не было там исторических преподавателей?
1: Не было. Там был овраг. Там был овраг, на месте которого построили стадион, в котором я еще там занимался и посещал его. Там проходят соревнования, но почему-то патриарху понравился именно этот стадион. Ну, я понимаю, в Питере храм протестантский, Петрикирха, на котором... То есть, был когда-то протестантский храм, вот, вместо которого сделали бассейн. Ну, там построили чашу. Сейчас это все возвращают обратно верующим. Но когда на месте социального сооружения хотят инициировать постройку собора, ну, мне это непонятно.
0: Уже построили, да?
1: Да нет, не построили. Просто там пока идет переписка, конечно, сама переписка, которую я читал между церковью и между социальной властью, это, конечно, заслуживает вообще особого мнения. Вот. Но я этого не понимаю, и я даже не хочу этого понимать.
0: Ну, если резюмировать, значит, твое отношение, церковь – это учреждение. Ну, тоже, собственно, на мой взгляд, оно тоже социальное. Ну, конкуренция тут как бы идет определенная. А вера – это другое. А что вера тогда для тебя? В чем? Ну, ты православный христианин, крещенный?
1: Да, я православный, крещенный христианин. В 91-м году крещенный.
0: То есть уже много... То бишь сознательно, да?
1: Ну да, я сознательно крещенный.
0: Вот тебя же вера, что-то сподвигло, а что тебя толкнуло, если ты сознательно пришел и крестился?
1: Слушай, ну, в 91-м году...
0: Не можешь?
1: Было... Мне, не допустим, можешь, было 13 лет, нет, обожди, это было 13 лет, но в 13 лет мне все-таки было. У меня было сознание, да? Ну, нет, смотри, как бы у меня это было мое решение, мне хотелось этого. Вот, это не то, что было модно в 91-м году, ну... Так сложилось, и слава богу, что так сложилось. Вот. У меня было много попыток прийти в церковь, вот именно воцерковиться в том смысле, в котором мы это уже с тобой обсуждали. Но как-то, ну, не сложилось. Не знаю, причины в чем-то мы были. Вот. А что для меня вера? Ну, вера – это то, что живет во мне. Это то, что живет во мне, что от меня никто не отымет.
0: А связь? Ну, и как... Вот это вот, вот ты ищешь сейчас связь культурную, ты почувствовал ее внутри себя, вот связь с византийской культурой, вот этой
1: Да.
0: традицией красоты, и именно из-за красоты, и выразив свое отношение, послы князя Владимира выразили так, мы, когда он послал в разные, мы знаем,
1: Ой,
0: да,
1: ну
0: историю,
1: слушай, нет, ну
0: они
1: это
0: послали, ну...
1: история временных лет, которая, знаешь, мы с тобой уже об этом говорили, о том, что исторические факты зачастую не имеют никакого
0: Но хотя бы, нет, мы
1: исторического
0: берем суть, но
1: подтверждения.
0: ты же не можешь отрицать, что в византийской культуре христианского песнопения красота присутствует
1: Присутствует.
0: в обильном
1: Присутствует.
0: количестве. Ну и почему не верить в таком случае вот этой части повести временных лет? Вполне возможно. То есть красота присутствует, и ты...
1: Ну, мне не хотелось бы быть уверенным,
0: Из-за красоты,
1: что князь Владимир только из-за красоты выбрал
0: а
1: православную
0: почему?
1: веру, наверное. Ну,
0: Нет, подожди,
1: потому что
0: подожди,
1: там.
0: есть же еще и другое понятие, красота спасет мир, вот, тоже
1: Ну, не
0: глубоко
1: купола золоченые
0: зарыться,
1: спасут мир все-таки.
0: вместо стадионов нет, конечно. Нет, ну, нет, золотить купола в то время, когда...
1: Слушай, носить
0: Ладно,
1: стадионы,
0: ладно,
1: сбрасывать купола не надо.
0: ну их нафиг, короче, я тебе вот как скажу, давай не будем в чужом грязном белье копаться, пускай у них свои прачки найдутся. Я о вере.
1: Так, у нас там в
0: Действительно.
1: загашнике еще одна песня,
0: Да,
1: которую я хотел
0: ладно,
1: бы
0: я понял
1: послушать.
0: тебя. Все, я понял. Ты срулил с темы, хорошо.
1: Слушай, нет, я эту тему могу развивать просто неограниченно долго уже, да? Ну, мы ограничены 2 часами, и поэтому...
0: Я хотел. Нет, мы не ограничены прям впритык 2 часами.
1: Да?
0: Я хотел, я,
1: Ну,
0: да,
1: давай
0: я
1: продолжим.
0: хотел, я хотел просто эту песню Тресвятое поставить уже на прощание, когда, так сказать, помашем ручкой нашим радиослушателям. Так, здесь у нас в чате еще появились написания. Камоныч, кстати, тоже композитор в электронной музыке у нас и диктор радио. Что-то он отреагировал на твои упоминания молдавские народные песни.
1: Нет, это были молдавские народные песни, это не были православные народные песни. Ну, в смысле, не народные, не православные. Это было молдавское исполнение.
0: Это было типа Пидманула
1: Слушайте,
0: Пидмила.
1: нет, там, ну там еще и Катюшу спели. Ну,
0: А,
1: я, конечно, все понимаю.
0: это уже уровень фестиваля. Ну, меня здесь в этом плане ничем не удивишь. Я на Адигитрии тоже
1: Слушайте, нет,
0: насмотрелся и наслушался.
1: а я-то удивился, конечно. Ну, просто я, конечно, понимаю, что народ больше всего воспринял Катюшу, под Катюшу, причем стал скандировать еще. Но все-таки
0: Ну, у нас же говорят...
1: фестиваль, который проводится в день крещения Руси, там в конце июля, вот, и под него исполнять Катюшу. Ну, наверное, в этом какой-то есть сакральный смысл, мне недоступный.
0: Да нет, просто в данном случае как раз спрос порождает предложение. Мне так кажется, других тут... Ну или как бы дух наружку лезет у строителей, дух у строителей, я имею в виду. Так, ну что? Не буду отбрыкиваться и насильно вытягивать из тебя желание продолжать наш эфир. Я хочу...
1: Я бы продолжил. Прям
0: Да,
1: диалог
0: ну тогда задавай вопросы ты.
1: полился.
0: Тогда задавай вопросы ты, если у тебя есть вопросы к себе, к зрителям. А,
1: Слушай, ну...
0: кстати, задай вопрос радиослушателям. Может быть, кто-то ответит на него сейчас в чате в скором времени. Пока мы еще у микрофонов. Или мне задай вопрос, потому что у меня вопрос для тебя, ну, куда-то улетел. Простите, извините. По вопросу Веры ты свернул санки в сторону, и я
1: Да,
0: остаюсь. Все.
1: ничего подобного. Я не сворачивал санки в сторону. Я готов обсуждать свою тему веры вот лично. Нет,
0: Ну,
1: я не
0: хорошо,
1: сворачивал,
0: хорошо.
1: поклеп в мою сторону,
0: Ладно,
1: да.
0: все, ладно, извиняюсь. Поклепался немножко.
1: Да.
0: Хорошо.
1: Сергей, ты доволен сегодняшним эфиром?
0: Ты меня спрашиваешь?
1: Ну, конечно, ты же
0: Я
1: сказал задать
0: всегда,
1: тебе
0: да,
1: вопрос.
0: я всегда доволен эфирами, честно тебе скажу. И сегодня особенно доволен, потому что, вы знаете, это я уже ко всем обращаюсь, не только к тебе, Евгений. В последнее время очень меня мучает возможность быстро получать доступ к качественным по форме и содержанию произведениям, как и в любом стиле, в любой стилистике. То есть копаться во многом. Кстати, я тебе скажу имя девочки из ВКонтакта, через которую я вышел на твое творчество. Это Светлана Мацак с наших южных, с Краснодарского края. И вот я у нее на странице увидел твою музыку и уже дальше.
1: А, то есть я так наивно полагал, что ты слушал в Real Music что-то, там меня
0: Что ты
1: увидел,
0: говоришь?
1: и там мне что-то написал, да.
0: Нет, это опять же в кавычках несчастный случай. Случайный, не случайный. Но видишь, во что может все вырасти. Вот, очень тяжело сейчас. Люди очень пассивны, ну, сами музыканты нашего неформатного радио, участвующие в других программах, в миксере, еще где-то. Их приглашаешь, вот висит там объява, заявляйтесь, пишите. Не хотят. Вот, а
1: Ну, видишь, ты провел
0: я...
1: инициативу и
0: Да, я
1: усилил
0: иногда проявлял.
1: разрешенную столицу.
0: Поначалу я проявлял инициативу такую, собственно, ну, открытую и всеобъемлющую. Так сказать, ну, практически всех приглашал. Ну, кто маломальски, как бы там в миксере немножко мне понравился чем-то. Или хотя бы заинтриговал тем, о чем можно с ними поговорить в эфире. Вот. Но потом пошла такая вещь, что действительно получается так, что я загоняю тех, кто мне интересен, загоняю на неформатку. Вот. И вот пока это у меня получается, мне будут нравиться эфиры. Наверное. Когда это все будет вот так вот случайно случаться. Вот. Ну а если уже пойдет и рутина, и интерес пропадет, наверное, как-то формат программы немножко изменится в другую сторону. Ну,
1: Ну так,
0: посмотрим.
1: да, ну тогда
0: Наш эфир,
1: приглашай,
0: да.
1: приглашай еще раз, я буду рад поучаствовать. Вот хочу сказать, мне так нравится в
0: Твори.
1: реакциях в чате Анастасии Родниной.
0: Да, у нее слезы и палец.
1: Она такая непосредственная и такая жизнеутверждающая. Да, спасибо,
0: Да, она
1: спасибо, Анастасия.
0: умница она, да, и умница, и затейница. Вот. О, Никодим, да, я Никодим тебе, я тебя приглашал. Ах, видишь, все-таки у кого-то там совесть ёкнула. Ну, надеюсь, все, многие переслушают радио, наш эфир, на запись нашего эфира и, опять же, откликнутся на мои приглашения. А если у тебя больше нет вопросов, то будем слушать нашу прощальную песню на сегодня. А приглашение, ну, естественно, давай, плоди, занимайся творчеством плодотворно, многоплодно, и непременно пригласим
1: Ну,
0: обязательно
1: я хочу
0: вас.
1: сказать, что мне очень понравился сегодняшний эфир. Я получил большое удовольствие от общения. Ну, в принципе, от этой передачи большой заряд бодрости. Я надеюсь, что радиослушателям тоже понравилось. Что все, кто ехал домой, все доехали.
0: Ну да.
1: Вот кто сегодня работает, у того будет еще рабочая благоприятная ночь. И главное, хорошее настроение.
0: А у меня еще призыв такой к нашим слушателям и тем, кто будет запись прослушать. Ну, если есть народные умельцы, волонтеры, ну, может быть, даже с твоей стороны, Евгений, или еще с чьей-нибудь, кто может взять на себя вот эту вот тяжесть найти, как размещать наш эфир с недельной отсрочкой на iTunes. Вот, я себе уже всю голову поломал с этим Google переводчиком. Я вообще не очень люблю разбираться с сервисами этими. Так все заморочено, так все на себя тянет. Надо погрузиться в них настолько, что голова начинает болеть часа через три, после того, как их не все условия и заморочки. А когда еще начинаются такие ссылки, там, вставьте RSS канал и все. И я ломаюсь и ухожу в аут. Думаю, я еще не дозрел, видимо, до такого продвижения. В общем, если кто-то возьмет на себя смелость, наши записанные, полностью уже оформленные, как бы графическим дизайном и прочим всем эфиры, размещать на iTunes. Хотя бы. Ну да, на iTunes. Да больше никуда не надо. На iTunes. Чтобы мы потом имели ссылочку для... Мы будем очень... Я буду очень рад. Свяжитесь со мной ВКонтакте. Ну или в любой другой социальной сети, в которых я бываю очень редко. Ну, ВКонтакте быстрее всего и примесил. Будем рады. Вся неформатка будет рада. А я очень сильно. Ваше имя будет звучать в создателях программы. Как минимум, а там посмотрим и дальше. Вот.
1: Ну что,
0: Ну что?
1: засим завершаем и слушаем.
0: Засим можем и откланяться, да. Передавай. Ну ты, в принципе, хоть по ходу передачи передал приветы всем своим
1: Да
0: соавторам,
1: уж, всем передал.
0: родителям. Можешь
1: Родителям.
0: ты имеешь
1: Да.
0: полное право прорекламировать свое предприятие. Где ты там трудишься?
1: Да, активисты.
0: Все, понял, красота.
1: Нет,
0: Сегодня
1: мы не
0: реклама.
1: будем, да, не будем, да,
0: Я
1: рекламировать предприятие.
0: благодарю, уважаю. Ну, может, там какой-нибудь спонсор какой-нибудь будущего проекта, записи. У нас же дело-то, оно...
1: Да нет, я просто всех приглашаю себе в группу ВКонтакте. А ВКонтакте есть еще ссылочки, где я еще присутствую. Вот, там же написано варианты нашего сотрудничества, которые могут быть. Вот. Ну, конечно, интересно. Конечно, мне интересно продвигаться. Поэтому, если у кого-то есть какие-то предложения, ну, это будет. Вот. Все. И сейчас я предлагаю просто послушать последнюю, ну, нашу последнюю песню, которую мы записали. Вот,
0: Три
1: это
0: святое,
1: называется,
0: да.
1: да, Тресвятое, да, я ее обозвал Трисогион, но это греческое, получается, название, она также на греческом языке.
0: Но, чтобы всем понятно было, там молитва общеизвестная,
1: Святый
0: общедоступная,
1: Боже,
0: любимая.
1: святый крепкий,
0: Любитая молитва, да,
1: святый
0: народная молитва,
1: бессмертный,
0: можно
1: помилуй
0: сказать.
1: нас.
0: Да. Ну что, дорогие наши радиослушатели, за сим мы откланиваемся с Евгением. Были рады вашим вопросам, вашим мнениям, впечатлениям о творчестве Евгения Богданова, о его проекте «Анастасис». Всех, кто не слушал, приятного вам переслушивания. Если вдруг вы перематываете и слушаете, чем же все закончилось, я вам советую поставить опять же все-таки на начало и прослушать все 2 часа. Есть что послушать. На неформатном радио в следующий четверг в 19:00 в программе «Мысли о смысле» я снова поприветствую вас, Сергей Ставроград. Всего доброго, дорогие наши радиослушатели. А, стойте, подождите. О, что ж я? Я же еще даже не приготовил песню для проигрывания. И не
1: А я еще не
0: помяну.
1: ушел.
0: А ты еще не ушел? А, у тебя есть еще пара. Ну, скажи еще что-нибудь, пока я приготовлю быстренько.
1: Да тут у меня была идея, что все-таки на март организовать концерты в Питере. Вот. Если наконец-то что-то у нас образуется, вот, то это все будет выложено, соответственно, на всех наших площадках, в соцсетях. Во ВКонтакте, во Фейсбуке и в Инстаграме. Правда, я не настолько продвинутый ни в Фейсбуке, ни в Инстаграме, как-то больше и проще удается вести группу ВКонтакте. Ну, я думаю, что все-таки у меня когда-нибудь получится обозначиться
0: Ну,
1: и в остальных местах присутствия.
0: Ну, все-таки какую-то одну точку надо выбирать, а в остальных чисто дублировать, возможно, и созывать их там, где тебе удобней. Ну, и еще раз, до свидания,
1: До свидания.
0: дорогие наши радиослушатели.

Железобетонная ротация для участников программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Группа «Авалон», город Тосно, песня «Ночь». Группа «Криц», город Москва, песня «Повелитель мух». Ротация «Один год» на неформатном радио.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки, слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем? Про туманы ущелья Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы? Хрена в тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, «Твои мысли» называется трек. Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

улицы и дома. В нашем городе притаился покой. Он устал, и его не трогают, все махнули рукой. Время

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

Одинокие бегуны в растаманских шапках, тенью клетчатых корпусов и бетонных арок, отпустив лицо, расчехляя боль, озираясь зябко, выдыхают в ночь, что не прижилось, в строчках без помарок. Бестолковые светодни, похвалы вторичность, докучливые миражи, фраз асимметричность, немоту шагов, неподвижность слов, фейковую личность, невозможный путь, где они вдвоем прожили обычность. А потом бегуны сидят в теплых сбитых тапках, хлещут чай и, прикрыв печаль, треплются о всяком. Я не верю им, ну и черт бы с ним. Нет силенок в лапках, не найти глагол, чтоб с разбега он души взял в охапку. Предрассветные голоса возвращают силы, рук невидимых красота проливает милость. Сброшенным найдет старый смешной панцирь Наутилус. Несколько секунд не забыть пароль, пока вновь не скрылась. Диктофонная хрипотца, будто бы контужен. Кто же это вчера писал? Выговорит трушу. Помоги мне, Господи, выбраться наружу!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

спаду.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водка их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

других, от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх.

своей душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

Я видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился. И черный ворон в небо взвился. И это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай. И плыли птицы. Стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В начале карьеры рок-музыканты думают, как привлечь к себе внимание. Кто как может, в общем-то, так и делает. Кис, например, мазали морды. Дэвид Боуи на гастроли в Америку приехал вообще в платье в женском. Озик откусил голову летучей мыши, а за Ху ломали гитары, разбивали барабанные установки. Но согласитесь, к этому всему надо уметь еще и на этом на всем играть. Что и доказывают люди на протяжении всей своей жизни. Образовалась Ху в Англии в 1964 году. В первоначальный состав Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энвислай, Кит Мун. Behind Blue Eyes. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Но так будет поживее.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

год за годом идут. Снег съедают дожди, солнце яркое будет с утра. Только смотришь, полжизни уже позади, и о вечности думать пора. И все чаще сомнения мешают уснуть, молотками в виски колотя. Так ли жизнь удалась? Тот ли выбрал ты путь, раздавая себя по частям? Вроде все, как у всех. В шесть будильник звонит, вырывая из грез, как багор. Ежедневных простых действий твой алгоритм, точных телодвижений набор, словно бритва отточен. По 9 часов отдаешь ты работе своей. Труд, конечно, противен, тяжел и дешев, провоцирует только мигрень. 3 часа на дорогу, туда и назад, если в пробку не встал на пути. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний, согретый женой в попыхах, борщ, котлеты со стылым пюре. Разговор о погоде, коллегах, деньгах, смотришь, снова темно на дворе. Ни до плотских утех, ни тебе, ни жене. Измотались, и рано вставать. Прочь важнейший инстинкт, отдых ясно нужней. Чудо острова манит кровать.

сон, конечно, сняло как рукой. И привычно в мозгу застучал молоток, разгоняя блаженный покой. Что ты делаешь здесь? Для кого? Нахрена? Посмотри на себя, чем ты стал? Ипотека, работа, пюре и жена. Ты об этом ли в детстве мечтал? Ты ж как будто хотел покорять океан, в небесах совершать виражи, безрассудно бросаться на вражеский танк. Что в итоге? Давай расскажи, что молчишь. Не иначе язык проглотил, или стыдно признаться себе, что мечты и стремления в одной из могил схоронил, покорившись судьбе. Так зачем же скрываешь под фигу и срам? Ты лишь пешка, кричи, не кричи. И, возможно, момент долгожданный настал бросить все и исчезнуть в ночи. От бетонных, постылых, удушливых стен, что закрыли собою весь мир, убежать далеко, навсегда, насовсем. Пусть считают, что ты дезертир со всех ног, за ушедшей навеки весной, захватив только спички и нож. Но семья и работа гремят за спиной в кандалах. Далеко ли уйдешь? Далеко ли сбежишь по пустым площадям вдоль бескрайних заборов стальных? Бунтарей, как известно, нигде не щадят. Даже Бог восстает против них. И трещит под ногами коварный асфальт, ненадежный, как мартовский лед. И тугою совьется петлей магистраль, и безжалостно глотку сожмет. Смог спуститься, как войлок, на стенах больниц для отступников и беглецов. Превратится сосулька в сверкающий шприц. Пациент, ваше время пришло!

наш безумный, порочный, оскаленный век сумасшедшим считают того, кто забыть не сумел, что пока человек и не предал свое естество. Кто не хочет глаза у экрана ломать, принося олигарху доход. В пробках утром и вечером мертво стоять ради тощенькой пачки банкнот. Кто не верит огульно пустым новостям, пиво вечером в баре не пьет. Не целует сапог обнаглевшим властям и в долгах, как в шелках, не живет. У кого на челе не сияет печать и не видно клейма на руке, кто еще не утратил возможность дышать, видеть свет и внимать тишине.

И опять лезет солнце в гробницы квартир. Вроде только что было вчера. Чашка кофе поможет в готовность прийти. 6 часов, на работу пора.

хватку властных лап. Цени, холоп, свое ярмо, цени ошейник раб. Цени и с гордостью носи в душе тоску и грязь. У Бога больше не проси, он все равно

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки. А ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходно, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше всех.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

такое? Господи, зачем ты создал мир? Разрушение, слезы, боли. Мы дети, так жить не хотим.

0: и будем громко кричать об этом.
1: Вы взрослые, слышите нас? Прекратите все это.
2: Мы не хотим.

0: Time.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard, Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Ну, все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени, наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Чё, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высшие эшелоны эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, «Rise Your Hand».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио. Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

весь наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я.

поезда. Отныне нам прощается все, кроме того, что называется страх. В каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

На площади праздник народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили, мы уже никуда не идем. Эту книгу брось в печь, ей необходимо очищение огня. Мы проснемся весной, когда зацветет наш обугленный сад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Столь высокого неба я не видел давно. В горизонты уходит лето. В своей жизни внезапно я понял одно: есть то место, которого нет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты. Можно глотать пыль дальних дорог. Можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

поздно. Циклон с собою тучин приволок. Не будут мне экраном чьи-то звезды. Закрыли тучи звездный каталог.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

глазах несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрин.

На кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве. Безусловно,

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц — выбор — тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон. Он тоже.

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах. С молитвой уста.

страх несбывшихся надежд. Дымным столбом, золой и углем, вера взмывает ввысь к облакам, досаждая богам. Боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать право и силу, бегущей на берег холодной, бурлящей волны. И все спасены.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных островов чилийских перцев? Тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хиллион Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out in Lay», а остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе, и народ понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года. Постер.